летают по воздуху и надменно говорят: «Вот, мы сделали себе крылья, а где же Бог твой? А кто указал вам на крылья, если не птицы небесные, которые не вами созданы?» Спрашиваю их. Но вот когда ты, Господи, откроешь им глаза на немощих, когда твари бессловесные покажут им силу свою, когда разум их исполнится восхищением дворцами звездными, что без колонн и опор парят в воздухе, когда сердца их наполнит страх от бессилия и безумия своего, тогда они со стыдом и сокрушением протягивают руки свои к тебе и вопиют: «Святый крепкий! Как скорблю я о том, что люди так ценят жизнь эту быстротечную, с тех пор, как познал я сладость бессмертия твоего, святый бессмертный!» Близорукие, лишь эту жизнь видят они, видят и говорят: «Делами нашими сделаем ее бессмертной». Отвечаю им: «Если начало жизни вашей подобно реке, должно оно иметь исток. Если подобно оно дереву, то должно иметь корень. Если лучу света оно подобно, где солнце, от которого исходит? И еще говорю: среди смертных ищите бессмертие своего. Вы разводите огонь в воде, но когда посмотрят они в лицо смерти, страх перехватит дыхание, и ужас сожмет сердца их. Когда вдохнут тленный запах плоти мертвых невест своих, когда опустят в могилу друзей, с лицами на которых печать смертная, когда обнимут бездыханные тела сыновей, когда узнают, что ни цари властью своей не могли откупиться от смерти, ни герои силою своею, ни мудрецы мудростью, тогда почувствуют они леденящее дыхание смерти и, пав на колени, преклонят головы свои над побежденной гордостью своей и возопят к тебе: «Святый бессмертный, помилуй нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь. И, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Пензенского Иоанна Поммера. 1918 год. Я стоял во главе граничившей с двумя белыми фронтами Пензенской епархии и вынужден был пережить все виды озорства марксистов, прорвавшихся к власти. Уже на вокзале встретили меня чекисты. В храм зайти не пришлось, ибо весь день был занят чекистским обыском и допросом. Хотя ни обыск, ни допрос не дали никаких поводов к тому, мне был объявлен домашний арест. Решено не допускать меня ни в одну из пензенских церквей и требовать моего удаления из Пензы. Когда я на следующий день направился в Петропавловский храм для совершения службы страстей, оказалось, что предприняты меры, чтобы схватить меня по дороге. От плена спасло меня то, что возница повез меня не тою улицею, на которой подстерегали меня. После этого инцидента верующие всегда толпою сопровождали меня и на службы, и со служб, а к моей келье приставили стражу из добровольцев. В Пасху 1918 года на мою келью был сделан налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами стражи, они стали ломиться. Кто-то из стражи ударил в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались неудачными, и он решил подойти ко мне вплотную для верности выстрелов, я обезоружил его, и вскоре мне пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева разъяренной толпы, собравшейся по набату. Этот инцидент сослужил службу, обратив по всей епархии дни Светлой Седмицы для меня в дни доброго внимания верующих ко мне.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Счастлив, кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Полк, в котором проходил армейскую службу унтер-офицер Миша Петкевич, квартировался в Санкт-Петербурге. По вечерам у солдат было свободное время, и молодые люди шумной компанией отправлялись в какой-нибудь трактир, где пировали до поздней ночи. Только один Миша не участвовал в этих пирушках, а оставался в казарме. Товарищи уговаривали его присоединиться к ним, но Михаил каждый раз отвечал: «Нет, я лучше останусь, посплю». Из-за этого в полку его прозвали «Соней». Но однажды несколько солдат вернулись из трактира раньше обычного. Дверь в казарму была приоткрыта, и они увидели Михаила, стоящего на коленях перед иконой. Рядом лежало раскрытое Евангелие. «Вот тебе и Соня», – прошептал один из товарищей. Чтобы не смутить Михаила неожиданным появлением и не отвлекать его от молитвы, они тихонько вышли во двор. На следующий день, в час, когда солдаты по обыкновению отправлялись в трактир, один из них подошел к Михаилу и, как бы между прочим, проговорил: «Что-то не хочется нам сегодня никуда идти. Надоело. Кажется, у тебя, Мишель, есть Евангелие. Почитай нам, а мы послушаем». Удивленный Михаил с радостью исполнил просьбу своих товарищей. С тех самых пор такое чтение стало любимым времяпрепровождением солдат, а посиделки в трактире постепенно были забыты. Через некоторое время Михаил оказался в далеком Валаамском монастыре. Там он постригся в монахи и прожил много лет, наполненных искренней молитвой. Монастырские братья уважительно звали отца Михаила старцем. Кроткий и смиренный старец Михаил Валаамский говорил: «Не осуждай людей во грехе, а сам стань добрым примером жизни со Христом. Не только тебе, но и другим польза будет».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Мы должны утешать наших ближних в минуты, когда они ждут от нас поддержки. Иногда бывает так, что наши близкие теряют дорогих им людей, а мы не знаем, какие слова подобрать, как их успокоить, подбодрить. Хочу поделиться с вами словами священномученика Киприана Карфагенского. Надеюсь, его рассуждения пригодятся вам в подобной ситуации. «Не должно оплакивать братьев наших. Они не погибают, а только предшествуют нам, подобно путешественникам и мореплавателям. Мы должны устремляться за ними любовью, но никак не сетовать о них. Не должны надевать здесь траурных одежд, когда они уже облеклись там в белые ризы. А иначе подадим повод язычникам справедливо осуждать нас за то, что мы, как совершенно погибших, оплакиваем тех, которые, по словам нашим, живут у Бога».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Можайского Стефана Никитина о блаженной Матроне Анимнясевской. 20 век. В 30-х годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведование медпунктом. Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало, и я многих освобождал от работы. И вот как-то во время приема работавшая со мною медсестра сказала: «Доктор, я слышала, что на вас сделан донос. Обвиняют вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и вам грозит продление вашего срока в лагере до 15 лет». Я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на 3 года, которые уже подходили к концу, и вдруг 15 лет. Я не спал всю ночь, и когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое осунувшееся лицо. После приема больных она мне сказала: «Хочу вам, доктор, один совет дать, но боюсь, что вы меня насмех поднимете». «Говорите», — попросил я. «В том городе, откуда я родом, живет одна женщина. Зовут ее Матронушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, и она никому не отказывает. Вот и вы ее попросите. Ей писать не надо. Вы покличьте», — смущаясь, сказала сестра. «Покликать? Отсюда? Она живет за 100 километров от нас. Я так и знала, что вы меня насмех поднимете. Но только она отовсюду слышит. И вас услышит». Мне все это казалось очень странным. Но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал так, как меня научила моя помощница. Прошел месяц. Меня никто не вызывал. Прошло еще 1/2, и наступил день моего освобождения. Получая в комендатуре документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где жила Матронушка, так как дал обещание, что по выходе из лагеря первым долгом поеду и поблагодарю ее. Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что заболела в детстве какой-то тяжелой болезнью, после которой перестала расти и двигаться. Потом мы заговорили с Матронушкой о цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее суждений, знанию святых отцов и понял, что передо мною лежит не просто больная женщина, а большой перед Господом человек.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ранним утром 1226 года, когда все во французском королевском дворце еще сладко спали, один монах спрятался за каменную колонну и наблюдал следующую картину. Во внутреннем дворе собралось множество нищих и коллег. В этот неурочный час они были заняты большей частью перебиранием своих лохмотьев и попыткой хоть как-то залатать особо крупные прорехи. Вдруг все встрепенулись, натянули кое-как на себя свои жалкие одеяния и бросились к покоям наследного принца. В одежде простого конюшева, в сопровождении слуги с большим кошелем с монетами, вышел принц Людовик и принялся раздавать милостыню, особо щедро отделяя тех, кто казался ему самым бедным. Тогда монах вышел из-за колонны и сказал ему: «Сир, я прекрасно видел ваши проделки. Пристало ли будущему королю Франции тратить свое время на эту грязную и оборванную братью?» «Мой дрожайший брат», — ответил, смутившись, юный принц, «я всего лишь отдаю им честно заработанное. Своими молитвами они сражаются за меня против моих противников, падших ангелов». По словам современников, французский король Людовик IX больше походил на монаха, чем на рыцаря, несмотря на свои доспехи. Вся причина в том, что он больше заботился об удовлетворении нужд бедных и обездоленных, чем об одобрении своей свиты. Парадоксально, но этот король, столь сосредоточенный на своем духовном совершенствовании, стал также символом экономического благоденствия Франции. При нем прежде столь измученный войнами и непосильными налогами народ наконец-то вздохнул спокойно. Начался заметный подъем сельского хозяйства и торговли. Франция узнала радость достатка и уверенности в завтрашнем дне. Тогда как многие королевские дворы Европы утопали в роскоши, во дворе Людовика IX царила простота и строгость нравов. Его идеалом была скромность и мудрость апостолов, учеников Христа. Не просто соблюдать такие принципы, находясь на вершине власти. Каждый год король отправлялся в 3-4 места, слывшие самыми бедными в его государстве, чтобы раздавать там большое количество продуктов нищим. Везде, куда приезжал король, более 100 бедняков присоединялось к его трапезе и получало хлеб, вино, мясо и рыбу досыта каждый день. Во время Великого или Рождественского поста число принимаемых голодных возрастало. Накануне великих праздников, прежде чем самому сесть за стол, он прислуживал этим беднякам сам. Кроме того, каждый день в его дворце питались бесприютные старики и калеки, и им подавались те же яства, которые ел король. Благодаря милосердию короля Людовика в Париже был создан Дом дочерей Господних, где находили приют падшие женщины. Также Людовик не забывал о застенчивых бедняках, тех, кто не решался сам обратиться за помощью. Он жертвовал нищим студентам, вдовам рыцарей, брошенным детям, бесприданницам, обедневшим ремесленникам, которые не могли себя обеспечивать из-за старости или болезни. Король также заботился о больных и калеках. Он велел построить богадельни в Париже и других городах и дал им большие ренты. При Людовике IX старинная больница «Отель Дьё» в Париже была расширена и могла принимать до 600 человек в день. Также король основал больницу и приют для слепых «Кенс Вен» 15-20, названный так потому, что первыми ее пациентами были 300 крестоносцев, 15 раз по 20, которые потеряли зрение. Его придворные отворачивались и зажимали нос, когда король собственноручно кормил больных в больницах, омывал зловонные язвы прокаженных в построенном им лепрозории на окраине Парижа. Ни один прокаженный не омерзителен так, как тот, кто живет в смертном грехе, говорил он. Людовик IX завещал: «Будь добросердечен к бедным, несчастным и страдающим. Подавай им помощь и утешение, насколько сможешь. Благодари Бога за все блага, которыми Он отделил тебя, чтобы ты был достоин получить большее. Всегда принимай сторону бедных, а не богатых, до тех пор, пока ты не уверен в истине». Именно так и жил этот христианский король.
0: Имена милосердия.

вера. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На одной из тесных улочек мусульманского квартала Иерусалима находится православный монастырь во имя святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы и Девы Марии. Монастырь возник в этой части города не случайно. По преданию, здесь располагался дом Иоакима и Анны. В нем произошло великое событие – рождение Пресвятой Богородицы. Появление на свет Богородицы принесло радость не только ее родителям, но и всему человечеству. Ведь именно Дева Мария привела в наш мир Спасителя Иисуса Христа. Православная Церковь с благоговением относится к духовному подвигу Богоматери, давшей жизнь Мессии и смиренно помогавшей Христу в Его служении. Поэтому в богослужебном календаре имеется сразу несколько праздников, прославляющих основные события жизни Девы Марии. 21 сентября отмечается Рождество Богородицы. О кондаке этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кондак – особый вид церковного песнопения. В древние времена кондаки представляли собой настоящие поэмы. В современном богослужении они используются в кратком виде. Поется обычно первая часть этого молитвословия. Во всяком случае, так произошло с кондаком в честь праздника Рождества Божией Матери. Вот его церковно-славянский текст. «Иоаким и Анна по ношении бесчадства, и Адам и Ева отли смертное освободистося пречистое во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, внегда звать идти, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». А вот русский перевод кондака. «Иоаким и Анна освободились от поношения за бездетность, а Адам и Ева от смертной гибели святым Твоим рождением пречистое. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко Тебе восклицая, неплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В кондаке отражена главная историческая деталь – событие рождения Божьей Матери. Иоаким и Анна долгое время были бездетными. Отсутствие потомков считалось в Древнем Израиле знаком отверженности Богом. Поэтому родители Девы Марии вплоть до старости подвергались насмешкам и упрекам. Рождение Богородицы стало для них и окружающих настоящим чудом. Святой Анне к моменту появления на свет дочери было уже больше 70 лет. Рождество Богоматери избавило от позора ее родителей. Кроме того, это чудесное событие стало началом освобождения всего человечества от ноши греха Адама и Евы.
1: Кондак Рождества Богородицы поется и на вечернем, и на утреннем богослужении, которое совершается в честь праздника. Хор исполняет это песнопение неоднократно. Так церковь стремится донести до молящихся исторический смысл торжества, его значение для жизни каждого православного христианина. А теперь давайте послушаем кондак Рождества Богородицы в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. К старцу Паисию Святогорцу приходило много замужних женщин, которые жаловались на то, что домашнее хозяйство и многочисленные семейные заботы не оставляют им времени для молитвы. И однажды старец сказал: «Женщины часто не имеют меры в делах. Представьте, что у нас есть, например, бокал, украшенный узорами, полосками и тому подобным. Если бы он не был украшен этими полосками, это не мешало бы ему служить по назначению. Однако женщины приходят в магазин и начинают объяснять продавцу: „Нет, нет, мне не нужно, чтобы полоски были вот до сюда и нарисованы не так, а вот так. Ну а уж если там нарисован цветочек, то их сердце начинает просто ликовать.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я ко гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих, в единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не пребыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына

без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желание, ни действие. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение Твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование Тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье. Знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота. Знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архимандрите Петре Звереве, в будущем архиепископе Воронежском. 1918 год. Батюшка весной был назначен настоятелем в Желтиков монастырь, близ Твери. Мы с матерью были у батюшки. Свидание было очень трогательное. Уже начинался голод. Мы питались у батюшки, и помню эти крошечные кусочки хлеба, картофельные оладьи и тому подобное. Кто-то принес ему немного малины, и он отдал ее мне. Батюшка был очень добр и ласков с нами. Когда мы уезжали, он даже спустился по лестнице со второго этажа и стоял на крыльце, пока мы не отошли.
0: Голоса времени.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси светильник свой зажженный,

разум и любовь благая, благословенна вечно ты. Всесильна, как морские волны, когда несутся мощи полны, разлей во все концы земли свет правды.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Монаху Михаилу подарили новую скатерть. Белоснежная, накрахмаленная, она буквально сияла на невысоком столе его маленькой кельи в Валаамском монастыре. Монаху скатерть очень нравилась. Утром просыпаясь, отец Михаил первым делом трогал скатерть рукой. Сразу ощущалось, что ткань у нее добротная, дорогая. Прочитывая молитвенные правила по четкам, он то и дело посматривал на обновку. Скатерть была такая белая, такая красивая, что даже ставить на нее что-то было боязно. Но однажды вечером отец Михаил зажигал лампаду перед иконой Божьей Матери, которая висела как раз над столом. Неосторожно шевельнув рукой, монах пролил на снежную белизну любимой скатерти несколько капель масла. Они расплылись по ней сальными желтыми кругами. От огорчения отец Михаил забыл потушить спичку, которой зажигал фитиль в лампаде, и машинально положил ее на стол, прямо на масляный круг. Скатерть тотчас вспыхнула. Отец Михаил всплеснул руками и, чтобы потушить огонь, вылил на стол яблочный компот из стоявшего на окне кувшина. Скатерть безвозвратно утратила былую красоту. Отец Михаил выстирал ее, сделал большие серые заплатки. Теперь это была просто неказистая скатерка, на которую можно было без опаски ставить и чугунок с картошкой, и чайник. Не отвлекала она монаха и во время молитвы. Словом, все вернулось на круги своя, и отец Михаил в глубине души был очень этим доволен. Старец Михаил Валаамский, как за духовную мудрость уважительно звали отца Михаила в монастыре, извлек из произошедшего полезный урок и часто рассказывал об этом случае, прибавляя: «К вещам привязываться негоже, ничего нам в этом мире не принадлежит. А если Господь по своей безграничной милости посылает нам, грешным, мирские блага, то, видя, что мы вместо благодарности начинаем ими упиваться, забирает назад ради нашего же спокойствия».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Хотелось бы сегодня вспомнить о священномученике Мефодии Олимпийском. Иероним Стридонский в своем сочинении о знаменитых мужах пишет, что Мефодий был епископ Олимпа в Ликии, а затем Тира. Известность Мефодий получил своими многочисленными богословскими трудами. Его произведения можно назвать поэтическими. Настолько красивы они и гармоничны. Поделюсь с вами его духовными наставлениями. «Пусть же не заглушает вашего слуха нечистота, пресмыкающаяся по земле. Пусть печаль не нарушает радости, ослабляя надежды на лучшее. Но без уныния отгоняйте от себя случающиеся с вами несчастья, не смущая разума воплями. Пусть всегда побеждает вера, и свет ее пусть рассеивает призраки, наводимые лукавым на сердце».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний педагога Ирины Картавцевой об архиепископе Петре Звереве. 1923 год. Москва. В этот период привезла владыке свое стихотворение в прозе, посвященное ему. Привожу его. «Колокол звучит и будет в душе воспоминание. Я и сестра моя, теперь погибшая жертвой революции, еще дети-ученицы. В раскрытые окна нашего дома врывается веселый трезвон нашего родного Спасо-Преображенского монастыря. Боясь опоздать, мы летим туда, как на крыльях, и быстро занимаем обычные места. Длинная всенощная идет своим порядком. Дети сами читают, ставят свечи, зажигают лампады. Как сейчас вижу я перед собой эту громадную толпу народа. И он, наш дорогой незабвенный пастырь, отец Петр, стоит посреди. И все мы, от мала до велика, стремимся стать поближе к нему, сплотиться около него. И у меня, тогда еще совсем ребенка, проносится в голове: вот где церковь Христова. Оглянешься вокруг — родственные сияющие лица, ликующее многоголосное пение псалма. Поет весь народ. Поют не спешат, вкладывая всю свою душу в пение. Знаешь всех богомольцев отлично. Храм, общая молитва, пение и любовь к своему духовному отцу сблизила всех. Все кажутся такими милыми и родными. На душе радость и ликование. Просить у Бога нечего. И хочется обнять весь мир, хочется стать ближе к людям, хочется любить всех и помогать всем, хочется и всю жизнь свою провести в непрестанном делании добра людям». Владыка серьезным видом прочитал все и сказал: «Вот и старайся быть ближе к Богу и к людям. А сейчас возьми и держи у себя. У меня все равно пропадет при первом же обыске».
0: Голоса.

0: имена, имена милосердия.
1: В марте 1865 года настроение жителей небольшого города Новая Ладога, что недалеко от Санкт-Петербурга, было самое приподнятое. Полным ходом шла подготовка к Успенской ярмарке. Одни украшали свои дома флажками и фонариками, другие готовили свои лавки к оживленной торговле. По центральной улице города медленно брел нищий старик. Сквозь рваные лохмотья просвечивало голое тело. Бродяга даже не пытался защитить себя от порывов холодного мартовского ветра. Его окликнул проходящий мимо пожилой купец. Ласково спросил, куда он направляется. Старик не отвечал. Казалось, он еле держится на ногах. Однако ему повезло. Купец не возмутился его молчанием и не махнул равнодушно рукой на нищего. Назар Фомич Кулагин пригласил до смерти усталого и голодного человека в свой дом, хорошенько накормил его, а затем позаботился об устройстве бездомного бродяги в богадельню для немощных стариков и солдатских вдов. Купец первой гильдии Назар Кулагин имел большое оптовое торговое предприятие в Новой Ладоге. В середине XIX века, после строительства Новоладожского канала вокруг Ладожского озера, небольшой поселок превратился в важный транзитный узел на водном пути. Здесь каждый год открывалась Успенская ярмарка, крупнейшая в Санкт-Петербургской губернии, а жители Новой Ладоги зарабатывали на жизнь перевозкой различных грузов. Кулагин занимался в том числе и оптовой скупкой и продажей рыбы. Нередко к нему обращались вдовы не вернувшихся с Ладожского озера рыбаков. Купец помогал каждой семье, потерявшей кормильца. Упорным и честным трудом Назар Фомич заработал немалый капитал. Кулагин не сомневался, если дал Бог человеку талант и богатство, то человек обязан служить ближним и помогать им в меру своих сил. В 1869 году предприниматель организовал Новоладожское благотворительное общество, содержавшее богадельню, бесплатную столовую на 40 человек и детский приют, в котором содержалось до 50 мальчиков и девочек. Назар Фомич вел активную деятельность, устраивал лотереи в пользу бедных, выдавал ежемесячные и единовременные пособия остро нуждавшимся в денежной помощи. Не забывал Кулагин и о двух церковно-приходских и трех начальных школах Новой Ладоги. Ежегодно благотворительное общество бесплатно снабжало учащихся учебниками, школьными принадлежностями, формой, обувью, учреждало стипендии для малоимущих учеников. Несколько лет подряд Назара Фомича выбирали городским головой Новой Ладоги. Авторитет благотворителя был чрезвычайно высок. До этого Кулагин служил председателем сиротского суда и в знак особого доверия ладожан несколько лет подряд избирался казначеем Никольского собора. Храмы округи никогда не встречали у Кулагина отказа на свои просьбы о помощи. В селе Иссад при активном участии Назара Фомича были построены две каменные церкви во имя Святой Живоначальной Троицы и Святого Модеста. Также с помощью пожертвований щедрого купца приводились в порядок и украшались старинные церкви Новой Ладоги – уникальный Никольский собор, Спасский храм, церковь Климента Римского и Петра Александрийского. В наши дни в Новой Ладоге можно увидеть сохранившийся памятник Назару Фомичу Кулагину, созданный на средства благодарных сирот, вышедших с его помощью в люди. На надгробии сделана надпись «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем».
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах прошлого века. Женщина просила его: «Гришенька, милый, помоги. Мне очень нужен паспорт. Без пенсии мне не выжить». Неравнодушные люди рассказали историю Лины Григорьевны добровольцам патриаршей гуманитарной миссии. О том, что православные волонтеры поддерживают тех, кто нуждается в помощи, в городе хорошо знают. Добровольцы приносили Лине Григорьевне обеды, убирали жилье, которое было захламлено мусором. Но главное, помогли женщине получить паспорт и восстановить пенсию. Благодаря добровольцам Лина Григорьевна воспряла духом. Стала сама готовить еду, следить за внешним видом, поддерживать чистоту в квартире. Сегодня в Горловке еще много одиноких пожилых людей, которым нужна помощь. Поддержать их и работу патриаршей гуманитарной миссии можно ежемесячными пожертвованиями на сайте «помочьвбеде.рф». А если вы хотите стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, заполните анкету на сайте или оставьте заявку по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Все затраты на дорогу в Донецкую Народную Республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно. Проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой».

Идешь ты с дарами богатыми. С тобой победниче смерти. Придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упования человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно. Упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе в землю добрую посеянное прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Светлое радио. Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Москва. Как же я любил в молодости бродить по центру, сидеть с книгой в скверах, стоять у парапетов Москвы-реки и записывать все увиденное в записную книжку. Прогуливал лекции, чтобы попасть хоть ненадолго в Третьяковку или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов, но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма греческой королевы Ольги князю Михаилу Андроникову. Конец 19-го, начало 20 века. Князь Михаил Михайлович, явилась возможность осуществить мою мечту о приобретении в Старой Руси участка для приюта-санатория. Не сумею описать моей радости по этому поводу и спешу выразить вам всю мою душевную теплую благодарность за ваши заботы, так как я обязана успехом дела единственно вам. Если бы вы не отнеслись с таким теплым участием к моему желанию и не приложили бы все ваши старания для достижения цели, то мечты мои до сих пор остались бы лишь мечтами. А благодаря вам, князь, они обратились в действительность, о чем я всегда буду вспоминать с искренней признательностью.
0: Голоса

заповеданных лилий прохожу я леса, полный ангельских крыльев надо мной небеса, непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников, старец Михаил Валаамский.
1: У валаамского монаха Михаила заболел глаз. Он почти ничего не видел. Монастырский лекарь заявил, что дела плохи, и нужно срочно обращаться в больницу. Врач долго осматривал больного, а затем, разведя руками, произнес: «Батюшка, я мог бы вас прооперировать, но 90% из 100, что это не даст положительного результата. Даже наоборот, может ослепнуть и другой глаз». Отец Михаил молчал, опустив голову, и перебирал пальцами узелки четок. Врач уже хотел проводить его из кабинета, как вдруг монах посмотрел на него и с уверенностью сказал: «Доктор, я согласен на операцию». «Но вы идете на огромный риск», — начал было урезонивать его врач, но отец Михаил твердо произнес: «Все в руках Господних. Прооперируйте меня». Операцию назначили на следующую неделю. Вернувшись в монастырь, отец Михаил все эти дни провел в уединенной молитве. «Иисусе Христе, Сыне Божий, на Твою святую волю полагаюсь. Если будет Тебе угодно, пошли мне исцеление от недуга», — молил он Бога. Через несколько дней операция была сделана. Когда пришло время снимать повязку, врач перед тем, как разбинтовать прооперированный глаз, еще раз сказал отцу Михаилу: «Батюшка, за результат я не ручаюсь», и снял с его головы марлю. Отец Михаил открыл глаз, поморгал, потрогал рукой. Потом обернулся к врачу и, широко улыбаясь, воскликнул: «Хвала Господу! Я вижу!» Доктор провел с отцом Михаилом несколько упражнений по таблице для проверки зрения, и монах отлично с ними справился. Тогда врач снова развел руками и сказал: «Это похоже на чудо». Так оно и было. По искренней молитве отца Михаила, смиренно доверившего себя Богу, Господь совершил чудо руками доктора. В молитве важна не просьба, а смирение и готовность принять волю Божью, говорил старец Михаил Валаамский. Кто всецело предал себя Богу, того Господь не оставит.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Сейчас такое время, что куда ни глянь, везде предсказатели. Сколько статей в интернете с разного рода лжепророчествами. С экранов телевизоров тоже вещают разные мошенники, целью которых является кошмарить людей и отнимать у них надежду на Бога. Но все это обещал нам Господь наш Иисус Христос, предостерегая от веры лжепророкам. Хочу поделиться с вами словами преподобного Моисея Оптинского. «Предсказание, угрожающее страхом больших искушений и скорбей, нельзя принять, ибо многие лживые пророки в последнее время явятся. Лучше нам Слово Христово вносить в сердце для того, чтобы обращать взор к Нему в находящих искушениях и скорбях».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 30-е годы 20 века. Москва. Бабушка, хотя многие тогда боялись это делать и избегали уехавших близких, переписывалась со своим родным братом, дядей Сашей Зелотти, эмигрировавшим, как и Рахманинов, в Америку. И более того, когда в Москве в начале 30-х годов открылся Торгсин, то и дядя Саша Зелотти, и дядя Сережа Рахманинов отправляли своим родственникам денежные переводы. В Торгсине можно было не только обменять золотые или серебряные вещи на продукты питания и предметы потребления, а что-то купить, чего не было в советских магазинах. Если кто получал деньги из-за границы, их пересчитывали на торгсиновские рубли. Во всяком случае, дядя Саша бабушке ежемесячно присылал 200 торгсиновских рублей. Но бабушка эти деньги честно делила на несколько частей, считая, что не она одна должна на них жить. Сколько-то отдавала своим дочерям, моей маме и ее сестре. А половину брала себе и для сына, который в ссылке был. Кроме того, она давала уроки французского и немецкого языка каким-то детям. В то время это было очень распространено.
0: Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Тюменский купец Иван Васильевич Иконников пребывал в чрезвычайно приподнятом настроении. Несмотря на множество неотложных дел, он не мог отказать себе в удовольствии и еще раз вернулся в любимый Знаменский храм. В мягком полумраке ему навстречу вновь воссияла чудотворная икона Знамения Божьей Матери. Прекрасная получилась серебряная риза. Не обманул ювелир, постарался на славу, украсил икону, обрамил лик Богородицы драгоценными камнями. Чудотворная Знаменская икона очень почиталась жителями Тюмени. Много раз молитвы Богоматери спасали их от надвигающейся беды. Как только начиналась эпидемия холеры, тюменцы служили молебны у Знаменской иконы, и смерть отступала. Особо дорог чудотворный образ был сердцу Ивана Васильевича. Ведь написал этот образ прапрадед купца Спиридон, иконописных дел мастер. Именно от него и пошла фамилия, которая наполняла душу Ивана Васильевича таким трепетом – Иконников. Иван Васильевич Иконников не жалел средств для Знаменской церкви. Заказал для икон позолоченные иконостасы, затейливо украшенные резными фигурами. В 1851 году выстроил новый предел к храму. Иконников вообще не привык жалеть своих трудов или денег, а всю жизнь трудился для блага своих земляков, не покладая рук. Его стараниями было открыто Заречное Воскресенское приходское училище с квартирой для учителей. Когда в 1829 году местная дума объявила сбор средств для пострадавших от пожара тюменцев, Иван Васильевич живо откликнулся и выделил крупную сумму на погорельцев. По этому поводу газета «Тобольские губернские ведомости» писала: «Благотворительность бедным, жертвование на церкви и пользу Отечеству составляют похвальную черту тюменцев». Иконников был искренним патриотом, немало жертвовал на нужды армии во время Крымской войны 1853-1856 годов. В это же время на средства Иконникова были построены удобные казармы для местной инвалидной команды. Прежде у 90 солдат-инвалидов не было отдельного места для проживания. Они были вынуждены ютиться по чужим углам. Благодаря Ивану Васильевичу у них сначала появилось отдельное одноэтажное деревянное здание на каменном фундаменте со всеми удобствами. А в ноябре 1856 года инвалидная команда заселилась в новые комфортные казармы. Тюменцы были благодарны Иконникову и за загородный сад. Купец выделил немалые деньги на устройство прекрасного тенистого уголка. Тысячи лип, берез, елей и сосен были рассажены на пространстве в 100 десятин, около 40 гектар. Этот сад называли лучшим украшением Тюмени. В нем была оранжерея с различными цветами, ягодами и другими плодами. Здесь выращивались даже инжир и ананасы. Сад стал излюбленным местом для отдыха тюменцев. Здесь проходили ежедневные гуляния, играл военный оркестр, устраивались праздники. Этот парк очень понравился цесаревичу Александру, будущему императору Александру II, когда он прибыл в Тюмень. Наследник долго гулял по саду вместе со своим воспитателем, поэтом Василием Жуковским, а затем посадил в память о своем посещении кедр. Неудивительно, что сад сразу же переименовали в Александровский. О купце Иконникове в Тюмени до сих пор вспоминают с благодарностью. Парк на месте прежнего Александровского сада по-прежнему является одним из любимых мест отдыха тюменцев. А в особняке Иконникова ныне расположился Тюменский музей истории дома.
0: Имена, имена, милосердие.

Вы слушаете радио «Вера». Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от края и до краю, и солнце свет, и ночи тьму. И одинокую тропинку, по коей нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Яркие богослужебные песнопения появлялись в православной церкви во все времена, в том числе и в совсем недавние. Примером является молитвословие, посвященное Божией Матери и названное «Огни Парфены», в переводе на русский язык «Святая Дева». Автором песнопения стал святой Нектарий Эгинский, живший на границе XIX и XX веков. Святой Нектарий был епископом Александрийской православной церкви. По ложному доносу его довольно рано отправили на покой. Впоследствии он скитался, жил в нищете. В таком печальном положении святой Нектарий находился до тех пор, пока не был отправлен для служения на остров Эгина, где вместе с простыми рабочими строил женский монастырь, а в перерывах писал молитвы, в которых прославлял Бога и Богородицу. Так и было составлено песнопение «Огни Парфены». Подробнее о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Огни Парфены» занимает промежуточное положение между церковным песнопением и народной песней. Таковой была задумка святого Нектария. Помогая рабочим в строительстве монастыря, он видел, как непростой труд облегчает пение. Святой Нектарий решил написать молитву, которую можно было бы исполнять не только в храме, но и во время житейских дел. «Огни Парфены» — довольно длинное песнопение, поэтому давайте разберем только первую его часть. «Мария, Дева Чистая, Пресвятая Богородица, радуйся, невеста неневестная, Царица, Мать и Деву, руно всепокрывающая, радуйся, невеста неневестная, превыше небесных сил нетварное сияние, радуйся, невеста неневестная, ликов девичьих радости и ангелов превысшая, радуйся, невеста неневестная, небес честная сила и свете паче всех светов, радуйся, невеста неневестная, честнейшая владычица всех небесных воинств, радуйся, невеста неневестная». Текст молитвословия не только прославляет чистоту и святость Девы Марии, но и перечисляет пророческие образы из Ветхого Завета, которые имеют отношение к Богородице. Например, Богоматерь именуется руном, в данном случае накидкой из овечьей шкуры. Этот образ отсылает нас к истории вождя древних евреев Гедеону. Он испытывал Бога, просил у него знака. И Господь сделал так, что накидка Гедеона, руно, лежавшее на земле, осталось сухой, хотя трава вокруг оказалась мокрой. Богоматерь получила святость от Господа, хотя мир вокруг нее был наполнен грехом.
1: Песнопение «Огни Парфены» не имеет четкого места в составе богослужения. Оно исполняется обычно в те моменты, когда допускается пение каких-либо дополнительных молитвословий, например, на литургии во время причащения священника в алтаре. Давайте послушаем молитвословие в исполнении Дивной Любоевич и хора «Мелоди».

0: Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим. Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
8: «Тогда начат Иисус поношать и градом».
9: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
8: «Яко тако бысть благоволение пред Тобою».
7: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера, в пространстве, которое некоторые исследователи называют евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь, Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос – почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно Его видел, удивлялся Его чудесам, слышал Его речи? Почему близость к святыне не прямо

пропорционально силе ее воздействия. Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос. Не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло.

Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Алексей Субботин. Анна Покровская. Литературные эскизы. Чайка. Высоко в небе, над необъятным морским простором, парила чайка. Я с восторгом смотрел на ее плавный величественный полет. Белоснежная птица в бездонном синем небе вызвала у меня сердечный трепет. Мне вдруг тоже захотелось взлететь, устремиться в лазурную глубину небес и с высоты увидеть мир иным, не таким, каким он кажется с земли. Вот только крыльев у меня нет. Я стоял на берегу, закинув голову, и не отрывал глаз от неба. Чайка в нем чувствует себя дома, а мы живем на земле. Но почему же порой, когда смотришь в небесную ввысь, так хочется оторваться от земли и воспарить над нею хотя бы в мыслях? Может быть, небеса — это и наш дом? —

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О признаках воцерковления настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в Казани, священник Александр Ермолин.
2: Что значит быть воцерковленным? Это прекрасное слово, которое многие знают, и, наверное, многие задумываются, а вот можно ли меня назвать воцерковленным человеком? И, конечно же, нет какого-то универсального критерия, нет такого списка, вот вам список, вот первое, вот пятое, вот десятое. Критерии, которые сказали бы, что этот человек воцерковленный, а этот нет. Но давайте попробуем сформулировать просто на основании опыта жизни церкви. Конечно же, в первую очередь, воцерковленный человек – это тот, кто участвует в жизни церкви, тот, кто причащается, тот, кто участвует в таинствах, участвует в богослужении. Воцерковленный – это тот, кто читает Священное Писание. И, конечно же, в большом, в глобальном смысле этого слова, воцерковленный – это тот человек, который ставит церковный ориентир в центре своей жизни, для которого Бог – это центр его жизни, церковь – это самое важное, что есть в его жизни, и вот такой человек может называть себя воцерковленным.
0: Актуальная тема.
3: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 24 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и произведения Сельмы Лагерлёв «В Назарете» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром, на радио «Вера».

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Помню, как поразил меня когда-то шрифт Брайля. Вместо букв лишь пупырышки на гладком фоне, белые на белом. Нелегко, должно быть, приходится педагогам и родителям незрячих детей, подумала я. А позже прочитала в соцсетях, что Илья Оводов, специалист по компьютерному зрению, создал программу по сканированию и распознаванию брайлевского шрифта. Двумя годами ранее в многодетной семье Оводовых из подмосковного поселка Менделеево появилась 9-летняя приемная дочь Анжела, слепая от рождения. Семейству повезло, в местной школе работала учительница редкой специальности – тифлопедагог. Она занималась с девочкой по учебникам Брайля. Однако подготовка к урокам занимала все свободное время педагога, ведь азбука Брайля очень сложна для визуального восприятия, даже для профессионалов. По той причине Ольга и Илья Оводовы не могли помочь дочке с домашними заданиями. Научиться читать пальцами – тоже задача не из легких, из-за разницы между степенью осязания здоровых и слепых людей. Программист Оводов углубился в поиски механизма, способного конвертировать шрифт Брайля в привычный текст. Но оказалось, что подобного алгоритма просто не существует, если не считать дорогостоящих профессиональных сканеров, недоступных обычным людям. И тогда Ольга Оводова сказала мужу: «Ты же специалист по компьютерному зрению. Неужели не сможешь за пару вечеров написать программу для распознания этих точек?» Пара вечеров обернулась годом серьезной работы, а результатом стал сервис-переводчик, не имеющий аналогов в мире. В начале 2020 года Илья поделился изобретением с друзьями и знакомыми, а затем выложил для общего доступа в интернет. Программа проста в применении. Сфотографировал текст со шрифтом Брайля, загрузил на сайт, получил перевод. Автор обещал, что сервис, названный по имени приемной дочери Ангелина, reader.ru, и впредь останется бесплатным. Илья Оводов не скрывал радости от того, что его открытие может изменить жизнь многих людей к лучшему. А мне очень приятно, что автор уникального проекта – наш соотечественник. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками 18-го псалма царя Давида Церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли Ойкуменой или обитаемой вселенной. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды апостола Варфоломея и обращается к нему со словами: «Святой апостол Варфоломей, моли Бога о нас».

Героями войны 1812 года в России восхищались всегда. Среди павших на Бородинском поле был генерал-майор Александр Алексеевич Тучков, или, как его еще называли, Тучков IV. В семье было 5 сыновей. Все 5 дослужились до звания генерала, а 4 из них принимали участие в войне 1812 года. 4-м и был Александр Тучков. Спустя 101 год, в декабре 1913-го, Марина Цветаева написала стихотворение генералам 12-го года. Это посвящение ее мужу, офицеру Сергею Эфрону. В сложном сплетении рифм и мыслей Марины Ивановны неожиданно возникает образ Тучкова IV как образец мужской красоты и мужественности. И вот, спустя еще 87 лет, герой уже нашего времени, режиссер Ильдар Рязанов, снимая телевизионный фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», вспомнил об этом стихотворении. Мало кто осмеливался создавать из поэзии Цветаевой песни или романсы. Рязанов делал это 2, и оба раза блестяще. В этом фильме он привлек к написанию музыки композитора Андрея Петрова и не ошибся. Романс «Настеньки» из кинофильма «О бедном гусаре замолвите слово» стал одним из самых трогательных и пронзительных в нашем кино. Во время съемок Ильдар Александрович испытывал на себе самое мощное за все годы своего творчества давление советского бюрократического аппарата. Впоследствии он писал: «Работа над фильмом была не только проверкой профессионализма, она была экзаменом на честность, порядочность и благородство». Провокации, интриги, гнусности, о которых рассказывалось в нашем сценарии, мы испытывали на себе. Можно сказать, что фильм «О бедном гусаре замолвите слово» стал личным бородинским сражением Рязанова. И он победил.

Одним ожесточением воли вы брали сердце и скалу.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кальмипачи исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми, но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случаи жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены, у него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О реализации человеком дара Божьей благодати настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: Душа приобщается к благодати. Но эта самая благодать подается Богом многообразным способом. Один разговор, когда идет речь о непосредственном действии благодати Божией как таковой, о даре Господнем, о энергиях, о силах действия Бога в мире. Но не могу не заметить, много что в мире сотворенном также является даром благодати. Мы видим это, на самом деле этот опыт близок к нам. Но самый простой пример – это чувство прекрасного, это приобщенность к красоте. Или творческий порыв, или взаимодействие какое-то корректным образом осуществляемое с этим видимым миром, когда мы что-то делаем, трудимся, умножаем, и во всем этом возрастает наша душа. Ей точно нельзя быть праздной, ей нельзя перемалывать мельницу собственных помышлений, не выходя никуда за их границы, а всякий выход наружу, выход в мир Божий, может и должен быть для нас и школой, и вот тем самым столом, той самой трапезой, от которой мы изобильно питаемся. При всем при этом, конечно, мы имеем в виду, навык мы можем приобретать разный, как с едой есть полезное и не очень. Точно так же и в мире сотворенном мы можем по-разному взаимодействовать с этой самой сотворенной материей. Можем износить из нее и хорошее, и, к глубокому сожалению, порочное. Поэтому важно различать, что душа имеет порыв и к творчеству, и к свободе, и к действию. Это ее базовая установка. Но иметь в виду, что реализация у этой установки может быть различна.
0: Актуальная тема.

0: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как сейчас растет интерес к православию в западных странах и почему. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об архитектурных утратах Китай-города, крепостной стене, храме Никола Большой Крест и Пантелеимоновской часовне.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой Варнава был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме. Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. После Вознесения Господня Варнава продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги апостолам, ничего не оставив себе. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, какое чудо произошло с Савлом. Его ближайший друг изгонителя христиан стал апостолом и проповедником Благой Вести. С тех пор они миссионерствовали вместе. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Потом Варнава побывал на родном острове Кипр и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Затем он еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Апостолы несли весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы вспоминаем святого апостола Варнаву из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к нему со словами: «Святой апостол Варнава, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В московский госпиталь на Яузе каждый день привозили с фронта больных и раненых. Шел 1916 год. В разгаре была Первая мировая война. Сестра милосердия по имени Вера вот уже несколько суток самоотверженно ухаживала за пациентами. Она не помнила, когда в последний раз спала. От усталости гудело в ушах и закрывались глаза. Девушка собралась ходить за свежей водой, но вдруг пошатнулась и стала оседать на пол. От переутомления и бессонницы она потеряла сознание. А когда очнулась, увидела над собой встревоженное лицо одного из больных. «Как вы меня напугали!» – воскликнул он. «Если бы с вами что-то случилось, я бы не смог без вас жить!» Так познакомились скульптор Вера Игнатьевна Мухина и ее муж Алексей Андреевич Замков. Вместе они пройдут долгий и счастливый путь длиною в 37 лет. Вместе переживут славу и гонения, радости и тревоги. И до самого конца сохранят трепетную любовь друг к другу. А пока вечерами они выходят прогуляться в больничный парк и подолгу разговаривают. Вера рассказывает, что она начинающий, но уже довольно известный скульптор, что училась монументальному искусству в Париже, в мастерской самого Родена. А Алексей признается, что родился в бедной крестьянской семье и только в 26 лет смог воплотить свою мечту – выучиться на врача. Однажды девушка, смущаясь, спросила, не согласится ли Алексей ей позировать. И вот он в маленькой студии Веры. Не отрываясь, смотрит, как порхают ее удивительные руки и вдыхают жизнь в бесформенный кусок глины. А она бросает на Алексея короткие взгляды из-под густых бровей и думает о том, что всем сердцем любит этого человека. «Я чувствовала в нем силу, монументальность и одновременно большую душевную тонкость», скажет годы спустя о муже Вера Игнатьевна. В 1918-м, тяжелом послереволюционном году, влюбленные обвенчались. Родные Веры, бывшие купцы-миллионеры, настойчиво уговаривали супругов покинуть большевистскую Россию. Но Вера и Алексей не решились на эмиграцию. Они надеялись, что даже при новой власти сумеют сохранить в себе те крепкие старые традиции, в которых были воспитаны. До революции отец Веры занимался благотворительностью, помогал православным храмам. Мать Алексея, простая крестьянка, с детства учила сына любить людей. На принципах любви и милосердия супруги и хотели строить свою совместную жизнь. Они ценили и уважали друг друга. Когда Мухина пропадала в студии, Алексей Андреевич старался не отвлекать ее и не упрекал, даже если она, забыв о времени, не появлялась дома по несколько дней. А Вера Игнатьевна содействовала работе мужа над созданием новейшего лекарственного препарата. Получив крупное наследство от родственников, Мухина потратила его на подарок супругу. Купила для него первый в России электронный микроскоп. В 1937 году Вера Игнатьевна уехала в Париж, сопровождала свой монумент рабочей колхозницы на Всемирную выставку. Она планировала провести там 3 месяца, но едва выдержала 2. Соскучилась по любимому мужу. А во время Великой Отечественной войны, когда супруги жили в эвакуации на Урале, Веру неожиданно вызвали в Москву работать над бюстами героев-фронтовиков. И муж писал ей полные нежности письма. «Милая Веруша, я закрываю глаза, и ты встаешь предо мною». Немногие знают, что после свадьбы Вера Игнатьевна взяла фамилию мужа. Свои письма скульптор подписывала как Мухина Замкова. И хотя девичью фамилию ставила первой, близкие и друзья вспоминали, с какой любовью к супругу она говорила. «В нашей семье я вторая скрипка».
1: Семейные истории.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим. Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
1: «Тогда начат Иисус поношать городом».
2: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
1: «Яко тако бысть благоволение пред Тобою».
0: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера в пространстве, которое некоторые исследователи называют Евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь, Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос – почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно Его видел, удивлялся Его чудесам, слышал Его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос: не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло?

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Как необычны и загадочны медузы, эти молчаливые полупрозрачные обитательницы моря, в такт волнам, танцующие посреди синеватой влаги в своих роскошных нарядах. Но и как коварны, они тотчас обожгут незадачливого пловца, едва лишь он неосторожно прикоснется к их токсичному оперению. Таковы все мечтательные образы, всплывающие в нашем уме и наводняющие воображение. От них должно всячески уклоняться, сопрягая ум единственно с молитвой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенства, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: истории.
1: Рассказывает преподаватель немецкого языка Екатерина Заславская.
2: Эта история произошла со мной в кафе. Я зашла купить напиток, стою на кассе, и происходит следующее. Тут вбегает девушка, подбегает к холодильнику с напитками, берет оттуда бутылку воды и убегает. Продавец, соответственно, в полном шоке, пытается ее как-то остановить, побежал за ней, выходит и наблюдает следующую картину. На земле лежит мужчина, ему плохо. Девушка пытается побрызгать на него водой, дать попить. Мужчина пришел в себя. После этого девушка вернулась в магазин, чтобы расплатиться за бутылку воды. И тут происходит очень приятный момент, когда продавец не берет деньги за эту бутылку с водой, а более того, он еще предлагает девушке кофе со словами: «Добрые дела нужно вознаграждать добром». Поэтому творите добро близким и незнакомым людям.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Варнава Ветлужский жил в 15 веке. Он родился в Великом Устюге, был священником, но потом удалился от мира в глухие ветлужские леса. 28 лет он провел в уединении. По преданию, рядом с жилищем отшельника самые дикие и опасные звери становились кроткими и ручными. Старец питался тем, что сам добывал в лесу. Он пребывал в молитве и труде. Изредка к пустыннику приходили люди за благословением. Однажды к Варнаве пришел за наставлениями Макарий, будущий подвижник Унжинский и Желтоводский. Варнава поделился с ним, что после его кончины на Ветлуге возникнет большой монастырь. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости. Вскоре в окрестностях его келии иноки построили две церкви и основали монастырь, который получил название «Варнавинская пустынь». Со временем рядом возник город Варнавин с главным собором в честь преподобного. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Варнаву Ветлужского, чтит его за труды и верит, что ныне он предстоит перед Господом. Мы обращаемся к преподобному с просьбой: «Святой Варнава, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1874 году норвежский писатель и драматург Генрик Ибсен обратился к композитору Эдварду Григу с просьбой написать музыку к театральной постановке пьесы под названием «Пер Гюнт». Главный герой повествования – молодой крестьянин Пер Гюнт, изгнан из родной деревни за многочисленные злые поступки. Оставив пожилую мать и свою возлюбленную, Сольвейк, он отправился в дальние странствия, бросаясь в погоню за ложными идеалами – богатством и славой. Весь его жизненный путь – это путь циника, не признающего критериев нравственности и долга. Но прошли годы, Пер Гюнт вернулся в родную деревню нищим, одиноким, сломленным стариком и обнаружил, что все эти годы Сольвейк терпеливо и безропотно ждала его. Духовная красота и благородство этой женщины пробудили в Пере чувство раскаяния за бесцельно растраченную жизнь. Сюжет пьесы переплетается с библейской притчей о блудном сыне. Взяв за основу ее главную мысль, Ибсен создал философскую драму с обилием второстепенных персонажей и сюжетных поворотов. Для Эдварда Грига написание музыки к этой пьесе стало непростой задачей. Социальные и сатирические мотивы Ибсена были ему чужды, зато он с удовольствием работал над музыкальными образами персонажей, фольклорными сценами и картинами природы. Так четвертый акт драмы предваряется чудесной симфонической зарисовкой под названием «Утро». Несмотря на то, что действие последующей театральной сцены происходит в Египте, «Утро» лишено ярко выраженных арабских мотивов и изображает красоту пробуждающейся природы и восходящего солнца, озаряющего своим светом все живущее. «Утро» из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт» Эдварда Грига прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кольми паче исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми. Но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться. А спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне. А стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случаи жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены, у него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Сергей Кубасов, публицист, гид паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: «Всякое дыхание да хвалит Господа». Когда я уверовал, эта фраза очень меня тронула. Ну как же это может происходить реально? И хочу поделиться с вами такими историями. Моя знакомая Мария ощутила, как по молитвам Господу дикое хищное животное стало послушным. Однажды Мария шла в отдаленное село по безлюдной проселочной дороге вдоль поля и леса. Идет, Богу про себя молится. И вдруг впереди из кустов навстречу ей выходит волк. Мария остановилась, замерла. Потом перекрестилась и трижды прочитала вслух молитву «Отче наш». А после уже обратилась к серому. «Волчок, не трогай меня, дай мне пройти. Очень надо попасть сегодня в соседнее село». И волк, постояв немного и внимательно посмотрев на женщину, свернул обратно в кусты. Со страхом и молитвой шла Мария мимо того места, где скрылся зверь. А когда прошла опасный участок, обернулась и снова увидела на дороге того же волка. Он был неподалеку и смотрел на нее. «Слава тебе, Боже!» – крестясь с благодарностью, произнесла женщина и еще раз прочитала молитву «Отче наш». После того поклонилась лесному зверю, благодаря и его. Волк в ответ опустил голову к земле, затем развернулся и пошел дальше своей дорогой. С грехопадением человек утратил Божий дар – жить в любви и безопасности с окружающим животным миром, повелевать им. Примеры из жизни святых и праведников прошлого напоминают нам о потерянном рае. Святой Герасим, живший с братьями в пустыне у реки Ордан, однажды исцелил рану дикому льву, и тот стал служить святому, охранять скот. Преподобный Серафим Саровский в дремучем лесу возле своей пустыньки кормил из рук приходившего к нему дикого медведя. Этот же сюжет мы видим и на житийных иконах преподобного Сергия Радонежского. Мне очевидны и близки слова псалмопевца и царя Давида. «Всякое дыхание да хвалит Господа». Я ощущаю, что это истинно так. Находясь вдали от городского шума и суеты, я сам не раз замечал, как перед закатом солнца на миг весь окружающий животный мир умолкает. И так, замерев в наступившей тишине, славит Бога. Я верю, что творение благодарило Бога за еще один подаренный день жизни.
0: Частное мнение.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Ефрем Новаторский жил в XI веке. Он был родом из Венгрии. Вместе с братьями Моисеем и Георгием, которых позже также причислили к лику святых, Ефрем покинул родину из-за притеснения православных. Братья поступили на службу к ростовскому князю Борису, будущему страстотерпцу. В 1015 году князь Борис был убит по приказу своего брата Святополка. Вместе с князем погиб и Георгий. Моисею удалось спастись бегством. Он поступил в число монахов Киево-Печерского монастыря. Ефрем в это время был в Ростове. Он одним из первых прибыл на место убийства. Ефрем нашел голову брата и взял ее с собой. Он оставил службу и поселился в уединении близ Торжка. Вскоре рядом с его кельей стали жить еще несколько монахов. Ефрем построил на том месте монастырь в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Братия избрала его своим настоятелем. Особо в монастыре заботились о странниках и бедных. Для них при обители был открыт приют. Скончался Ефрем в глубокой старости. Он попросил похоронить себя вместе с головой брата Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в конце XVI века. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Вспоминая преподобного Ефрема Новаторского, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ефрем, моли Бога о нас. –

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: У древних римлян в широком обиходе было особое приспособление для кипячения воды – высокий кувшинообразный сосуд, сделанный из металла. Внизу у него имело специальное отделение для угля или щепы. Сбоку – отверстие для выхода пара. Называлась эта конструкция аутепса, что в переводе на русский язык означает «самокипящий» или «самоварящий». Да-да, родина самовара – не Россия, а Европа. Именно древнеримская аутепса стала прообразом знаменитого символа русского гостеприимства. Самовар настолько прочно вошел не только в наш обиход, но и саму культуру, что стал одним из самых узнаваемых символов России. Но каким же образом и когда самовар попал в нашу страну? Одна из самых популярных версий появления самовара отсылает нас к петровским временам. Мол, любящий все европейское, царь Петр привез диковинку из Голландии и повелел русским мастерам наладить собственное производство. Однако первое упоминание о русском самоваре историки относят к 1740 году. В исторических архивах сохранился документ Екатеринбургской таможни от 7 февраля 1740 года. В нем говорится, что с пристани Иргинского медного завода по реке Чусовой был доставлен груз – бочки с медом, мешки с орехами и самовар. Самовар медный, луженный, весом 16 фунтов, заводской собственной работы, сообщает таможенная опись. Вскоре самовары на Урале стал производить не только Иргинский, но и Суксунский завод, принадлежавший знаменитому предпринимателю и благотворителю Акинфию Демидову. Появилась даже фирменная суксунская форма самовара, напоминающая античную амфору с изящными ручками и тонкой резьбой. Кто-то наверняка скажет: «Постойте, почему Урал? Ведь родиной русских самоваров считается Тула». Действительно, по-настоящему массовое производство началось именно там. Первая тульская самоварная фабрика открылась в 1778 году. Ее основали братья Иван и Федор Лисицыны. А уже к середине 19 века в Туле насчитывалось 28 фабрик по производству самоваров. Каждая из них выпускала более 100 тысяч штук в год. Вот какую популярность приобрело в России изобретение из античной Европы. Для русских людей самовар стал не просто предметом быта. Вокруг него за чаепитием собирались всей семьей. Это были не только минуты приятного отдыха, но и духовного единения. За неторопливой беседой родные, близкие, друзья делились друг с другом своими бедами и радостями. Самовар был, если можно так сказать, душой каждого дома. Он сближал и объединял людей. Уютные семейные посиделки за самоваром перенесли на свои полотна многие русские художники. Например, у Константина Коровина есть работа, которая называется «За чайным столом». У Николая Богданова-Бельского купеческая семья вокруг самовара изображена на картине «Чаепитие». Борис Кустодиев запечатлел за самоваром собственную семью. Картина называется «На террасе». Кстати, сами самовары часто становились настоящими произведениями искусства. Так, например, в 1909 году тульские мастера специально для детей императора Николая II изготовили 5 миниатюрных самоварчиков разных форм. Они сохранились, их сегодня можно увидеть в Туле, в музее тульских самоваров. И пусть самовар придумали не в России, история распорядилась так, что во всем мире он стал символом русской душевности и гостеприимства.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов.

0: лишь города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
1: «Яко тако бысть благоволение пред тобою».
2: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера, в пространстве, которое некоторые исследователи называют евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь, Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос. Почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно его видел, удивлялся его чудесам, слышал его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос: не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло?

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На вопрос «Кто такой полиглот?» можно отшутиться и сказать, что первая часть данного существительного «поли» переводится с греческого языка как «много», а вторая часть «глот» как корень в слове «глотать». Но, разумеется, никакого отношения к еде полиглот не имеет, а глотает он в переносном смысле – языки. То есть мы говорим о человеке, знающем несколько других языков, помимо родного. Корень «глот» в данном существительном – это производное от греческого «глотта» и переводится как слово «речь». Отсюда и термин «глоссарий», то есть «словарь». Какое количество языков должен знать полиглот? Общепринятое мнение, что от 5 и больше. Одним из известных гениев в этой области был кардинал Джузеппе Мецофанти, живший на рубеже 18 и 19 веков. Он выучил 38 языков. Писатель Лев Толстой владел 15, а поэт Александр Грибоедов использовал 9. Полиглоты не обязательно знают все выученные языки досконально. Нюанс в том, что важно не только уметь разговаривать, но и читать самые разные по сложности тексты. Однако не все знатоки могут одновременно совмещать подобные навыки. Американский филолог и журналист Майкл Эрард провел исследование и пришел к выводу, что важные качества полиглота – это, во-первых, способность переключаться с языка на язык, то есть быстро восстанавливать пассивные навыки говорения и чтения, и, во-вторых, умение легко поддерживать беседу. Как говорил Майкл Эрард, талант к изучению языков проявляется в способности запоминать слова, находить нужные и не теряться в разговоре. Что, собственно говоря, полезно уметь не только полиглотам, но и всем остальным. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да. Прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позе. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь... прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храма, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория.
2: Да. Территории.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него – это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что такое ТОС? Аббревиатура расшифровывается как «Территориальное общественное самоуправление». Я узнала об этом, прочитав в интернете историю Ольги Юдниковой, которая создала подобное объединение, чтобы возродить и благоустроить свое село. Хочу рассказать вам о ней. Ольга Юдникова родилась и выросла в небольшом селе Белый Ключ в Ульяновской области. Полвека назад этот край славился живописной природой и целебным воздухом. В местном районном центре, поселке Вишкаймы, работал детский лагерь, где в каникулы отдыхали школьники со всей области. В юности Ольга переехала в город Сургут, а в 2012 году вернулась с семьей в родное село. После 30-летнего отсутствия женщина с трудом узнала Белый Ключ. Разрушенные коровники, лошадиная ферма, ветхое здание школы, разбитые дороги, заброшенные жилые дома. Некогда процветавший совхоз «Восток» канул в лету. А вместе с ним пришло в упадок и сельское хозяйство в целом. Большинство жителей разъехалось. Оставшиеся сельчане надеялись лишь на дары леса и собственный огород. Ольга Юдникова с мужем отремонтировали свой дом и взялись за восстановление села. Начали с создания территориального общественного самоуправления, или ТОС, под названием «Родина». О его перспективах Ольга Михайловна рассказала землякам, и люди ей поверили. Наличие ТОС обещало жителям финансовую поддержку региональных властей, равно как и участие в различных конкурсах на соискание грантов. За работу взялись всем миром. Только за первый год после объединения энтузиасты расчистили территорию Белого Ключа от мусора и старых деревьев, восстановили поврежденный водопровод, оборудовали к празднику крещенскую купель, благоустроили родник. А потом появилась возможность вкладывать в реконструкцию не только свой труд. На денежные субсидии, полученные по результатам участия в конкурсах, привели в порядок бюст героя Советского Союза Василия Волынцева. Установили стелу в память о жителях села, погибших в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали здание библиотеки, построили детскую площадку, разбили сквер. Медленно, но верно село становилось современным, удобным и уютным. А в 2020 году в Белый Ключ приехали первые дачники – горожане из Ульяновска и Вишкаймы. Трудно поверить, что инициатор всех этих улучшений – один и тот же человек. Захотелось воскликнуть вслед за поэтом Некрасовым. «Есть женщины в русских селениях». Мне особенно приятно, что эти слова проверены временем. Такие женщины, как Ольга Юдникова, на Руси были, есть и будут. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
2: Сегодня, 24 июня, церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Образ Божией Матери, именуемый «Достойно есть» или «Милующая», находится в алтаре храма Успения Богородицы в Корее или Кореи, административном центре Святой Горы Афон. Чудесное явление образа произошло в 980 году. По преданию, неподалеку от Корье жил в своей келье старец вместе с послушником. Однажды он ушел на всеночное бдение в храм, а послушник остался один. В сумерках в келью постучался неизвестный инок. Он назвался Гавриилом. Вместе они встали на молитву перед иконой Божией Матери. Гость попросил разрешения произнести ту молитву Царицы Небесной, которая принята в их монастыре. Он запел «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, преснаблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Послушник раньше не слышал этих слов. Но когда они звучали, икона Богоматери сияла небесным светом, а сам он плакал от умиления. Он хотел записать слова, но бумаги под рукой не оказалось. Внезапно камень, словно воск, размяк под рукой певца, чтобы он смог начертать слова. Затем чудесный гость исчез. Вскоре икону перенесли в центральный храм Кореи. Плиту со словами молитвы император Византии пожелал забрать в Константинополь. Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» свято чтутся в русских храмах. В Петербурге в честь милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм. Чествуя образ Богородицы, именуемый «Достойно есть», помолимся Царице Небесной. «Достойно есть, яко воистину блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову рождшую, сущую Богородицу Тя величаем».

0: Юрий Висбор был талантлив во многом. Журналист, киноактер, художник, сценарист, писатель, альпинист. Он справлялся с любой творческой задачей. Но более всего Юрий Иосифович известен как автор сотен песен. Расцвет бардовского движения в стране пришелся на молодость Висбора, и Юрий стал одним из символов этого течения. Его называли лицом знаменитого Грушинского песенного фестиваля, проходившего с 1968 года под Самарой. В то время город назывался Куйбышев. В 1973 году в личном дневнике поэта появилась такая запись. «Наконец-то я написал песню, которую был обязан написать давным-давно. Лесное солнышко. Я посвятил ее моей дорогой Поляне. Кажется, песня у меня получилась. Буду рад, если Поляна ее примет». Поляна – это место, где ежегодно проходил Грушинский фестиваль. Оказывается, именно ей Висбор адресовал строки одного из лучших своих произведений. В сентябре 1984 года в Куйбышевском дворце культуры «Звезда» собрались любители бардовской песни. В зале погас свет, зрители замерли в предвкушении концерта. И тут на сцену вышел один из неизменных организаторов Грушинского фестиваля Борис Кейльман со скорбным известием. «Мы только что узнали, что в Москве скончался Юрий Иосифович Висбор». Реакция была мгновенной и потрясающей. Люди поднялись и в едином порыве запели. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены». Это были те самые люди, что ежегодно собирали рюкзаки и отправлялись на Грушинский. Та самая Поляна. Песню Висбора не просто приняли, она стала гимном фестиваля, его душой.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернут.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки,

Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях?

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кольми паче исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви, и в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми. Но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случай жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены, у него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди, и заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О реализации человеком дара Божьей благодати настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: Душа приобщается к благодати. Но эта самая благодать подается Богом многообразным способом. Один разговор, когда идет речь о непосредственном действии благодати Божией как таковой, о даре Господнем, о энергиях, о силах действия Бога в мире. Но не могу не заметить, много что в мире сотворенном также является даром благодати. Мы видим это, на самом деле этот опыт близок к нам. Но самый простой пример – это чувство прекрасного, это приобщенность к красоте. Или творческий порыв, или взаимодействие какое-то корректным образом осуществляемое с этим видимым миром, когда мы что-то делаем, трудимся, умножаем, и во всем этом возрастает наша душа. Ей точно нельзя быть праздной, ей нельзя перемалывать мельницу собственных помышлений, не выходя никуда за их границы, а всякий выход наружу, выход в мир Божий, может и должен быть для нас и школой, и вот тем самым столом, той самой трапезой, от которой мы изобильно питаемся. При всем при этом, конечно, мы имеем в виду, навык мы можем приобретать разный, как с едой есть полезное и не очень. Точно так же и в мире сотворенном мы можем по-разному взаимодействовать с этой самой сотворенной материей. Можем износить из нее и хорошее, и, к глубокому сожалению, порочное. Поэтому важно различать, что душа имеет порыв и к творчеству, и к свободе, и к действию. Это ее базовая установка. Но иметь в виду, что реализация у этой установки может быть различна.
0: Актуальная тема.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их». Этими строками 18-го псалма царя Давида Церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Айкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды апостола Варфоломея и обращается к нему со словами: «Святой апостол Варфоломей, моли Бога о нас».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Четвертого сентября 1802 года в селе Меченки на Черниговщине случился пожар. Больше всех досталось от огня хозяйству Петра Ивановича Прокоповича, военного чиновника в отставке. Дотла выгорел дом, амбары с запасами зерна и сена. Уцелела только пасека, несколько ульев. В мгновение ока Прокопович из состоятельного селянина превратился в нищего. На месте сгоревшего дома он выкопал землянку и стал думать, как жить дальше. Конечно, остались пчелы. Мед у Петра Ивановича всегда охотно покупали. Но для того, чтобы достать мед, улей нужно разбить, а пчел предварительно умертвить. А это означало лишиться единственного теперь средства к существованию. Ситуация оказалась безвыходной. Но именно она подтолкнула Петра Ивановича к рамочному улью, изобретению, которое прославит его и ознаменует новую эпоху в пчеловодстве. Долгое время пчелиный улей представлял собой колоду, самый обычный пень с дуплом. Заселяясь туда, пчелы целиком застраивали такой улей сотами. Извлечь мед можно было, только разрубив улей колоду топором и убив пчел. А потом покупать другую колоду и заманивать в нее новый рой. Одним словом, дело хлопотное. При таких условиях работы заводить пасеку решался далеко не каждый. Петра Ивановича на занятия пчеловодством вдохновил старший брат. В 1798 году Прокопович вышел в отставку после воинской службы в императорском егерском конном полку. Став человеком гражданским, долго не мог найти себе занятия по душе. Однажды приехал в гости к брату. Тот как раз накануне купил ульи с пчелами. Увидев их, Петр Иванович был до глубины души поражен. «До этого времени я видел пчелы лишь на цветах, а о том, как они живут в ульях, я не имел никакого понятия. Когда я увидел рой, сидящий там и громко жужжащий, у меня внезапно вспыхнуло горячее желание самому завести пчел», – вспоминал Прокопович. В родной деревне он купил десятину земли под пасеку. Скоро один за другим там появились 30 ульев. Петр Иванович наблюдал за пчелами, улавливал особенности их поведения. Свои выводы записывал в особую тетрадь. Прокопович признавался, что никогда не читал никакой специальной литературы по пчеловодству и основывался лишь на собственном опыте. Этот опыт и помог ему после пожара найти способ получить мед и при этом сохранить пчел и ульи. Вместо колоды Прокопович решил использовать дощатый ящик. В него, по принципу карточек в библиотечной картотеке, вставлялись деревянные рамки. На них пчелы строили соты. Каждую из рамок в любой момент можно было вытащить из улья, собрать с нее мед и поставить на место. Петр Иванович испытал новый способ и остался очень доволен. Тайны из своего изобретения он делать не собирался. Наоборот, отправил в Петербург, в Министерство земледелия, несколько рамок с чистым сотовым медом. Посылку сопроводил запиской. Рамки эти вынуты из ульев без дыма и ножа, и не раздавлена ни одна пчелка. В столице улей Петра Ивановича оценили. По нашему мнению, улей Прокоповича во всех отношениях лучше любого из доселе придуманных. После гениальной простоты этого изобретения сделать что-нибудь совершеннее кажется весьма трудным, писали газеты. Однако Прокопович искал не славы. Он хотел, чтобы его опыт служил людям. Поэтому в 1828 году он открыл школу пчеловодства. В ней любой желающий мог приобрести навыки работы на пасеке и научиться делать ульи с наборами рамок. Помимо науки о пчелах, преподавались в школе и общеобразовательные предметы – грамматика и арифметика. Петр Иванович сам составил образовательную программу и проводил занятия. Учиться к Прокоповичу приезжали пчеловоды из разных уголков Российской империи – Беларуси, Литвы, Польши, Грузии. «Великий пасечник» – называли его ученики. За вклад в развитие сельского хозяйства Петр Иванович был награжден орденом святого Владимира 4 степени. «Я пылко желаю принести пользу моей отчизне, в которой пчеловодство является важным предметом», — говорил Прокопович.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Алексей Киселев, староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
4: В моей семье вера хранилась, то есть она у нас не исчезала. Конечно, в советское время, и вот это времена богоборческие, отпечаток определенно наложили. Но бабушка молилась, я это видел. Она стояла перед иконами на коленочке. Прадед молился, всегда уходил, читал псалтирь. Мама 39-го года рождения, значит, сгорел дом перед войной. И отца Алексея забрали в первые месяцы войны. Бабушка осталась с малыми детьми, без дома. Где-то что-то как-то у родственников получалось ночевать, жить. То есть были тяжелые времена. И маму мою научили 39-го года, 2-3-летнего ребенка научили молиться, просить у Бога, чтобы отец вернулся. И мама молилась: «Боженька, верни моего папанюшку». И вот первый, кто в деревне явился с фронта, израненный, больной, неходячий, это был мой дед Алексей. Бабушке дали лошадь, дали телегу, она привезла его из Мурома к себе в деревню, неходячую, вся деревня собралась. То есть мама молилась, просила у Господа: «Господи, верни моего папанюшку». То есть вера, вот так она передавалась. Но понятно, что в том виде, как она должно быть, понятно, что отпечаток определенно наложило советское время. Поэтому мама ходила в церковь, но очень нечасто. И уже причащаться и собороваться она стала уже в конце жизни только. И Господь сподобил отойти маму удивительным образом на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, причастившись, пособорившись. Так для нас это было очень-очень удивительно.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим? Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
2: Тогда начатый Иисус поношал.

0: нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение».
1: «Яко тако бысть благоволение пред тобою».
2: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера, в пространстве, которое некоторые исследователи называют Евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь, Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос. Почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно его видел, удивлялся его чудесам, слышал его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос: не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло?

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Нарисованное солнце. И вновь утро. Я жду своего автобуса на остановке. Прохладно, пасмурно, даже как-то не по-летнему сумрачно, будто и не июнь. Рядом молодая женщина с дочкой лет 3. У девочки новенькая коробка с разноцветными мелками в руках. Она предвкушает, как будет рисовать ими во время прогулки в детском садике. Наш автобус показался вдали на пригорке, а девчушка вдруг вынимает ярко-желтый мелок из своей коробки. «Ой, сейчас, я успею!» И быстро-быстро рисует солнышко на асфальте. Глазастое такое и с улыбкой. А потом мы едем в автобусе, и девочка смотрит в окно, оглядывается на остановку. «Там мое солнышко всем людям светит», — улыбается она. А я улыбаюсь ее нечаянной детской мудрости. «Не нравится, что мрачно в мире? Неуютно? Свети сама, как умеешь». Даже нарисованное солнышко рассеет тьму, если нарисовано оно от чистого сердца.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Если кажется, что все бессмысленно, а на душе пустота, можно ли справиться с унынием своими силами и когда нужно обратиться за помощью? Как вернуть себе радость жизни? Какие шаги предпринять? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

0: радио. Вера. Добрые истории.
1: Рассказывает актер театра и кино, автор-исполнитель песен, солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов.
2: Рядом с моей дачей жила одинокая бабушка Мария, чей огород совсем зарос сорняками из-за ее болезни. Каждое воскресенье в церкви она молилась: «Господи, дай сил хоть немного прибраться». Как-то утром я собирался на съемки в 4 утра и увидел, как соседский парень Артем, которого считали нелюдимым, втайне, пока все спали, полол и поливал ее грядки. Так он делал каждый день, в 4 утра, пока все спали. Примерно в течение недели он вставал. Когда Мария увидела преображение огорода, она плакала от счастья, веря в чудо. Артем так и не признался. Но он как-то поделился со мной, что с того дня его жизнь изменилась. Он обрел смысл в помощи другим. Мы часто ждем чудес с небес, забывая, что Бог совершает чудеса нашими руками. Самые великие дела – те, что делаются в тайне и без ожидания благодарности.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 24 июня, церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой Варнава был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме. Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. После Вознесения Господня Варнава продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги апостолам, ничего не оставив себе. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, какое чудо произошло с Савлом. Его ближайший друг изгонителя христиан стал апостолом и проповедником Благой Вести. С тех пор они миссионерствовали вместе. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Потом Варнава побывал на родном острове Кипр и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане, в современном Милане. Затем он еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Апостолы несли весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы.
4: Мы вспоминаем святого апостола Варнаву из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к нему со словами: «Святой апостол Варнава, моли Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

1837 году немецкий композитор Роберт Шуман сделал предложение руки и сердца дочери своего учителя, молодой талантливой пианистке Кларе Вик, и она ответила согласием. Несмотря на то, что влюбленные долго не могли добиться разрешения на брак от отца Клары, их долгая помолвка была светлым временем. Шуман много сочинял для невесты, в том числе и фортепианную музыку, которую она могла исполнять сама. Весной 1838 года композитор завершил цикл фортепианных пьес под названием «Детские сцены». Поводом для создания цикла стала шутливая фраза Клары о том, что ее жених порой ведет себя как ребенок. В письме к возлюбленной, отправленном вместе с нотами детских сцен, Шуман говорил про свои новые пьесы так: «Ты обрадуешься им, конечно, но должна будешь забыть о себе как о виртуозе». Композитор имел в виду, что его невеста, которая была превосходной пианисткой, может посчитать эти пьесы слишком легкими с технической точки зрения. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, детские сцены адресованы именно взрослым исполнителям. В этих пьесах Шуман словно обращается к воспоминаниям о детстве и юности, времени душевной чистоты и доверия к миру. Самая известная композиция цикла «Грезы» воссоздает чудесный мир воспоминаний, надежд и веры в чудо. Мелодия «Грез» свободная и легкая. Она будто окутывает человека и ведет за собой в светлый мир детства. Пьеса «Грезы» из цикла «Детские сцены» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Марии Гринберг.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отринул Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кальмипачи исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми, но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случай жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены, у него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение: «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Каждый раз, когда я заболевала, независимо от сезона, жарким летом или промозглой осенью, в крепкие морозы или ранней весной, всегда с досадой восклицала: «Ох, как не вовремя мне эта болезнь!» Но только совсем недавно, вновь заболев, я ощутила, что у меня нет привычного негодования. Ведь давайте признаемся себе, что часто мы загружаем собственное тело и нервы сверх нормы. А остановиться словно скоростному поезду не дают. Тут уж кому что ближе нужно подчеркнуть: отчеты, совещания, встречи, командировки. И Господь срывает стоп-кран болезнью. Он создает условия для остановки, паузы, на которую мы сами не можем решиться. Итак, болезнь взяла верх. Что мы обычно делаем? Сначала пытаемся бороться с наступающей хворью. Потом смиряемся, что мы временно вне игры, и начинаем исцеляться. А как, спросите вы? Через несколько дней полной немощи и послушного исполнения всех антипростудных процедур я обычно перехожу в состояние уже интересующегося жизнью человека. И это то самое время, ради которого, возможно, и посылается очередная болезнь. Дни, когда появляется потребность общения с Богом, которого я оставила ради ежедневной гонки. Мне даруются часы спокойного, внимательного чтения тех духовных книг, на которые не хватало времени. И возможность посмотреть на себя со стороны, заметить, как я самоуверенно полагалась на свои человеческие силы. Господь в Евангелии открывает нам духовный закон о том, что сила Его в немощи нашей совершается. Вот она, немощь. Самая очевидная, физическая. Другой становится молитва, сокрушенным сердцем. Выходит, что через эти болезни Бог зовет, наставляет, чтобы мы чаще к Нему обращались. Показывает, что в нашей жизни подлинное, важное, нужное, а что можно оставить. А еще святитель Дмитрий Ростовский говорил, что Господь недостаток наших добрых дел восполняет или болезнями, или скорбями. Вот и получается, что как ни крути, а за болезни надо благодарить Бога, ведь они нам на пользу, для спасения нашей души, а вовсе не во вред.
0: Частное мнение.
3: Возьмите радио с собой.
4: Радио с собой.
3: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Всегда будут с вами.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как сейчас растет интерес к православию в западных странах и почему. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об архитектурных утратах Китай-города, крепостной стене, храме Никола Большой Крест и Пантелеимоновской часовне.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Варнава Ветлужский жил в 15 веке. Он родился в Великом Устюге, был священником, но потом удалился от мира в глухие ветлужские леса. 28 лет он провел в уединении. По преданию, рядом с жилищем отшельника самые дикие и опасные звери становились кроткими и ручными. Старец питался тем, что сам добывал в лесу. Он пребывал в молитве и труде. Изредка к пустыннику приходили люди за благословением. Однажды к Варнаве пришел за наставлениями Макарий, будущий подвижник Унжинский и Желтоводский. Варнава поделился с ним, что после его кончины на Ветлуге возникнет большой монастырь. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости. Вскоре в окрестностях его келии иноки построили две церкви и основали монастырь, который получил название «Варнавинская пустынь». Со временем рядом возник город Варнавин с главным собором в честь преподобного. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Варнаву Ветлужского, чтит его за труды и верит, что ныне он предстоит перед Господом. Мы обращаемся к преподобному с просьбой: «Святой Варнава, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: Писатель-фантаст Кир Булычев, автор знаменитого цикла рассказов о приключениях девочки Алисы из будущего, говорил, что не состоялся бы как писатель, если бы не его жена, Кира Алексеевна Сошинская. Они прожили в счастливом браке 46 лет. В знак любви к супруге писатель взял ее имя в качестве своего творческого псевдонима. Игорь Мажейко, так звали писателя по паспорту, встретил будущую жену на студенческом вечере. Дело было в 1956 году. Молодой человек заканчивал Московский государственный институт иностранных языков. Кира училась на архитектора. В чью-то маленькую квартирку набилось тогда несколько десятков человек. Громко играла музыка. Игорь пришел с опозданием и не смог влиться в общее веселье. Сидел у окна, смотрел, как в вечерних сумерках зажигаются фонари. А потом вдруг оглянулся и увидел ее. Девушка в модном платье сафари стояла в одиночестве и, кажется, тоже скучала. Игорь не мог отвести от незнакомки глаз. Ему было неловко, но он ничего не мог с собой поделать. Позже писатель признавался, что в это время в его голове возникла настойчивая мысль: «Я женюсь на этой девушке». Кира Алексеевна рассказывала, что в тот момент, поймав взгляд Игоря, неожиданно подумала тоже: «Я выйду за этого парня замуж». Об этом удивительном совпадении супруги узнали уже после свадьбы, когда вспоминали свое первое знакомство. Игорь заговорил с Кирой первым, и вскоре молодые люди чувствовали себя так, как будто знакомы уже много лет. Выяснилось, что оба в ближайшее время запланировали поездку в Крым. Там они и договорились встретиться в следующий раз. В Алуште, сидя на склоне горы и любуясь бесконечным морем, Игорь и Кира признались друг другу в любви. Годы спустя Кир Булычев запечатлеет этот момент в своем романе «Река Хронос». В январе 1957 года Игорь и Кира поженились и почти сразу же уехали в Бирму, так раньше называлась страна Мьянма. Туда молодого специалиста после окончания института распределили переводчиком. В свободное время Игорь работал над своей научно-популярной книгой «Семь из 37 чудес». Однажды он дал рукопись жене. Под впечатлением от прочитанного Кира сделала несколько карандашных набросков. Когда Игорь увидел ее рисунки, он воскликнул: «Именно так я все и видел!» С тех пор Кира Алексеевна создавала иллюстрации к его книгам. Тогда же Игорь Мажейко взял себе в качестве псевдонима имя жены и девичью фамилию своей матери и стал Киром Булычевым. В 1959 году супруги вернулись в Москву, а через год у них родилась дочь. Девочку назвали Алисой. Впоследствии она станет прототипом самой известной героини Кира Булычева Алисы Селезневой. Писатель признавался, что произведение о приключениях девочки из будущего написал специально для дочери. «Алиса росла, и я подумал, а что же она будет читать?» и решил написать повести для детей, которые станут взрослыми в будущем веке, рассказывал он. Дочь писателя вспоминает, что родители всегда поддерживали друг друга. Когда Кир Булычев работал над очередным произведением, Кира Алексеевна брала на себя все заботы по хозяйству. А когда наступал ее черед работать над иллюстрациями, бытом занимался супруг. Кира Алексеевна тщательно оберегала покой мужа от слишком настойчивых журналистов, внимательно следила за графиком его творческих выступлений и брала на себя все организационные вопросы, чтобы у мужа было как можно больше времени для творчества. «Если бы не она, многих моих произведений просто не было бы написано», с благодарностью говорила супруге Кир Булычев.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим? Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
2: «Тогда начат Иисус поношать и градом».
3: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низверг.

Для начала немного матчасти. Хорозин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера в пространстве, которое некоторые исследователи называют евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хорозин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос. Почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно его видел, удивлялся его чудесам, слышал его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос. Не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хорозин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло.

0: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
1: Как необычны и загадочны медузы, эти молчаливые полупрозрачные обитательницы моря, в такт волнам, танцующие посреди синеватой влаги в своих роскошных нарядах. Но и как коварны! Они тотчас обожгут незадачливого пловца, едва лишь он неосторожно прикоснется к их токсичному оперению. Таковы все мечтательные образы, всплывающие в нашем уме и наводняющие воображение. От них должно всячески уклоняться, сопрягая ум единственно с молитвой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Историю, которой я хочу поделиться, можно назвать поучительной. Ее героиня – девочка-подросток. Побольше бы таких добрых людей. Нам, взрослым, есть на кого равняться. Так прокомментировал публикацию о ней в соцсети один из читателей. Школьница из Рязани Полина Попова мастерит специальные тактильные книжки для слабовидящих детей. Она увлеклась их созданием в 6 классе, когда учительница по технологии предложила ребятам принять участие в благотворительной акции. Полине понравилась эта идея, ведь книга с объемными иллюстрациями – удовольствие недешевое. А ее, оказывается, можно сделать самой и передать безвозмездно. Готовить своими руками подарки особенным детям не только полезно, но и интересно, решила она. С Викой Ломеевой Полина дружит почти всю жизнь. Ходили в один детский сад, учатся в одном классе. Тактильные книжки-игрушки девочки решили создавать вместе. Первую из них, сказку про курочку Рябу, делали частично на уроках технологии, частично дома. У всех одноклассников получились хорошие работы. Но нашу особенно похвалили, а нас с Викой наградили, вспоминает Полина. Школьное благотворительное мероприятие закончилось, но подруги не оставили увлекательное занятие. Они рукодельничают в основном по выходным дням и в каникулы. Поэтому закупка материалов и изготовление одной тактильной книжки занимает почти 2 месяца. Многие не представляют, как выглядит детская книжка-игрушка для чтения на ощупь. Полина объяснила, в чем заключается смысл слова «тактильный» на примере своей работы под названием «Мы делили апельсин» по стихотворению Людмилы Зубковой. Книга состоит из листов синтепона, обшитых тканью и скрепленных лентами. Это долька для ежа, это долька для стрижа, это долька для утят, это долька для котят, это долька для бобра, а для волка – кожура. Каждая страница посвящена одному из героев сказки. На животных мы не жалели времени, добиваясь сходства, чтобы детям все было понятно на ощупь, поясняет школьница. Ежа, сшитого из кусочков ткани, украсили выпуклыми мягкими иголками. Для утят и котят купили специальный пух, для стрижа – фетр, для бобра – бархат на туловище и кожа на лапке. Самой сложной оказалась работа над апельсином, который можно разделять на дольки, а потом снова складывать внутрь кожуры. Этот фрукт Полина связала при помощи мамы. Тактильные книжки могут читать и люди с хорошим зрением, например, родители незрячих детей. Для этого на последней странице дважды напечатан текст шрифтом Брайля, а рядом – обычными буквами. У Полины Поповой много увлечений. В разные годы она занималась фигурным катанием, танцами, игрой на гитаре. В свои 13 лет школьница еще не определилась с будущей профессией, но уверена, параллельно с основной работой займется благотворительностью. «Я считаю, что каждый человек должен всеми возможными способами поддерживать тех, кто в этом нуждается», — говорит Полина. Прав был неизвестный пользователь социальной сети. У этой девочки есть чему поучиться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие

Светлое радио. Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Ефрем Новаторский жил в XI веке. Он был родом из Венгрии. Вместе с братьями Моисеем и Георгием, которых позже также причислили к лику святых, Ефрем покинул родину из-за притеснения православных. Братья поступили на службу к ростовскому князю Борису, будущему страстотерпцу. В 1015 году князь Борис был убит по приказу своего брата Святополка. Вместе с князем погиб и Георгий. Моисею удалось спастись бегством. Он поступил в число монахов Киево-Печерского монастыря. Ефрем в это время был в Ростове. Он одним из первых прибыл на место убийства. Ефрем нашел голову брата и взял ее с собой. Он оставил службу и поселился в уединении близ Торжка. Вскоре рядом с его кельей стали жить еще несколько монахов. Ефрем построил на том месте монастырь в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Братья избрала его своим настоятелем. Особо в монастыре заботились о странниках и бедных. Для них при обители был открыт приют. Скончался Ефрем в глубокой старости. Он попросил похоронить себя вместе с головой брата Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в конце XVI века. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Вспоминая преподобного Ефрема Новаторского, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ефрем, моли Бога о нас. –

Иногда песни влияют на человеческие судьбы самым прямым образом. Удивительную историю про песню о Москве Тихона Хренникова рассказал однажды Владимир Спиваков. В начале войны маленький мальчик жил с матерью на Онежском озере и учился играть на баяне. В какой-то момент их семью должны были эвакуировать на барже. Ее отправление задерживалось. От скуки ребенок постоянно бегал в лес за ягодами. Вернувшись в очередной раз к причалу, он увидел, что баржа ушла, а в небе кружат немецкие самолеты. 10 дней он скитался по лесу, пока его не подобрали русские солдаты. Они решили отправить найденыша в детский дом. Мальчик неожиданно увидел в землянке баян, взял его и запел песню о Москве Тихона Хренникова. Когда песня отзвучала, ребенок заметил, что солдаты плачут. Так он стал сыном полка и прошел всю войну до Берлина. Много лет спустя Тихон Хренников был на гастролях во Львове. Шла репетиция в зале. Спиваков, не принимавший в ней участия, находился в грим-уборной. К нему вошел взрослый мужчина, державший в руке ноты песни о Москве, и попросил, когда будет удобно, поставить на них автограф Тихона Николаевича. Это и был тот самый сын полка.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отринул Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кальмипачи исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми. Но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случай жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены. У него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О реализации человеком дара Божьей благодати настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.
2: Душа приобщается к благодати. Но эта самая благодать подается Богом многообразным способом. Один разговор, когда идет речь о непосредственном действии благодати Божией как таковой, о даре Господнем, о энергиях, о силах действия Бога в мире. Но не могу не заметить, много что в мире сотворенном также является даром благодати. Мы видим это, на самом деле этот опыт близок к нам. Но самый простой пример – это чувство прекрасного, это приобщенность к красоте. Или творческий порыв, или взаимодействие какое-то корректным образом осуществляемое с этим видимым миром, когда мы что-то делаем, трудимся, умножаем, и во всем этом возрастает наша душа. Ей точно нельзя быть праздной, ей нельзя перемалывать мельницу собственных помышлений, не выходя никуда за их границы, а всякий выход наружу, выход в мир Божий, может и должен быть для нас и школой, и вот тем самым столом, той самой трапезой, от которой мы изобильно питаемся. При всем при этом, конечно, мы имеем в виду, навык мы можем приобретать разный, как с едой есть полезное и не очень, точно так же и в мире сотворенном мы можем по-разному взаимодействовать с этой самой сотворенной материей. Можем износить из нее и хорошее, и, к глубокому сожалению, порочное. Поэтому важно различать, что душа имеет порыв и к творчеству, и к свободе, и к действию. Это ее базовая установка. Но иметь в виду, что реализация у этой установки может быть различна.
0: Актуальная тема.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Образ Божией Матери, именуемый «Достойно есть» или «Милующая», находится в алтаре храма Успения Богородицы в Корее или Кореи, административном центре Святой горы Афон. Чудесное явление образа произошло в 980 году. По преданию, неподалеку от Корее жил в своей келье старец вместе с послушником. Однажды он ушел на всенощное бдение в храм, а послушник остался один. В сумерках в келью постучался неизвестный инок. Он назвался Гавриилом. Вместе они встали на молитву перед иконой Божией Матери. Гость попросил разрешения произнести ту молитву Царицы Небесной, которая принята в их монастыре. Он запел «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Послушник раньше не слышал этих слов. Но когда они звучали, икона Богоматери сияла небесным светом, а сам он плакал от умиления. Он хотел записать слова, но бумаги под рукой не оказалось. Внезапно камень, словно воск, размяк под рукой певца, чтобы он смог начертать слова. Затем чудесный гость исчез. Вскоре икону перенесли в центральный храм Кореи. Плиту со словами молитвы император Византии пожелал забрать в Константинополь. Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» свято чтутся в русских храмах. В Петербурге в честь милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм. Чествуя образ Богородицы, именуемый «Достойно есть», помолимся Царице Небесной. «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову рождшую, сущую Богородицу, тя величаем.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 2023 году в Москве на ВДНХ открылась масштабная выставка «Форум Россия». На ней регионы нашей страны продемонстрировали свои достижения в сфере науки, технологий, экономики и хозяйства. Интересно, что подобные мероприятия начали проводиться еще в Российской империи. Так, например, во второй половине XIX века, в 1872 году, в Москве состоялась политехническая выставка, одна из крупнейших в отечественной истории, которую современники называли грандиозным праздником науки и труда. Идея выставки была такова – доступным образом показать широкой публике, как научные достижения российского государства воплощаются в жизнь. Инициатором выступило Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета. Организаторы смотрели в будущее. По их задумке, выставка должна была положить начало созданию в Москве просветительского научного политехнического музея. С высочайшего одобрения императора Александра II, после нескольких лет тщательной подготовки, 30 мая 1872 года состоялось торжественное открытие выставки. Ее приурочили к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения Петра Великого. Вокруг Кремля вырос целый город. Экспонаты разместились в Манеже, Александровском саду, на Варварской площади и набережной Москвы-реки вдоль Кремля до Москворецкого моста. Общая площадь выставки таким образом составила около 20 гектаров. Открытие началось с молебна, затем прозвучала кантата Петра Ильича Чайковского, которую композитор написал специально для этого торжественного момента. После официальной части посетители разошлись по павильонам, которых на выставке было более 80. Действовали 25 отделов – ботаники и садоводства, лесоводства, почт и телеграфов, детских учреждений, геолого-минералогический, морской, военный и многие другие. Чего только не было на этой выставке – от чертежей, моделей и схем до готовой продукции, например, паровозов или пароходов. Известный железнодорожный предприниматель Петр Губонин представил публике удивительное по тем временам новшество – вагон-садок для перевозки живой волжской стерляди. Свежую рыбу из этого вагона тут же на выставке готовили для всех желающих. В павильоне кондитера Кацараки посетители наблюдали за работой машины по производству шоколада. Ювелир Овчинников демонстрировал модель ботика Петра I из чистого серебра. А в павильоне фабрики медных и железных изделий промышленника Короткова можно было увидеть образцы флюгеров для храма Христа Спасителя. В рамках выставки работал научно-популярный лекторий и читальня. Выставка продлилась все лето. За это время ее успели посетить около 800 тысяч человек. Несколько дней с 7 по 11 июня провел на политехнической выставке главный гость, император Александр II. Газеты писали: «Государь весь свой приезд в Москву посвятил выставке как делу большой государственной важности». Так оно и было. Выставка продемонстрировала научную и техническую мощь русской державы. Большинство экспонатов выставки 1872 года вошли впоследствии в экспозицию Политехнического музея. Их можно найти там и сегодня. И увидеть, как шагала в ногу со временем и прогрессом Российская империя.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим? Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
2: «Тогда начат Иисус поношать и градом».
3: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь,

исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаид и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос. Почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно его видел, удивлялся его чудесам, слышал его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ – в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос. Не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Умение эффектно и остроумно говорить – ценное качество. В любой компании рады хорошему рассказчику и весельчаку. Но бывает и так, что наш собеседник слишком насмешлив. Не пропустит повода, чтобы не подшутить над ситуацией или человеком. Такая манера общения не только бывает обидна для окружающих, но и заставляет смотреть на мир однобоко, глазами критика. К тому же чрезмерная насмешливость отвлекает внимание от сути беседы, а зачастую снижает уровень разговора. Например, вы хотели поговорить на важную тему, затронуть глубокие смыслы, а вам в ответ: «Ты что такой серьезный? Не позавтракал?» Зачастую за подобными насмешливыми словами человек скрывает неуверенность, нежелание углубляться в беседу, а иногда и попытку доминировать. Что же делать, если вам приходится общаться с насмешником? Совет первый. Спокойно пропускайте якобы искрометные шутки и продолжайте свою линию разговора. Через некоторое время ваш собеседник поймет, что нужно изменить тактику. Совет второй. Отвечайте, давая альтернативную оценку ситуации. Например, ваш собеседник иронично высказался о вашей новой машине. Скажите в ответ: «Да, недостатки есть, но зато она очень нравится моей маме». Совет третий. Скажите в лицо, что вас не устраивает такой формат общения. Пусть собеседник поймет, что его язвительные слова – это вариант осуждения, и вам это кажется неприемлемым. Хотелось бы, чтобы насмешники поняли, что выбранный ими формат общения может даже испортить жизнь. Вспомним жену царя Давида, Милхолу, которая уничижила его в сердце своем. Она посмеялась над самым дорогим для него – любовью к Богу, и навсегда потеряла уважение супруга. Давайте постараемся сдабривать наше общение приятной шуткой, а не насмешкой. И главное, будем отличать одно от другого. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны, генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести –

0: радио.
1: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
2: У меня есть знакомая семья, и у них есть сын Ваня, 9 лет. Однажды по дороге домой мальчик увидел около машины грязного, измученного котенка, маленького, пару месяцев от роду. Мальчик решил помочь несчастному животному и принести его домой. Они вместе с мамой привезли этого котенка к ветеринару. Ветеринар осмотрел его и сказал, что он очень слаб, и его нужно каждый день привозить на уколы в течение месяца. За котенком надо было ухаживать и дома, поскольку он не мог даже самостоятельно есть. И Ваня каждый день поил его из пипетки. Мальчик очень серьезно отнесся к рекомендациям врача. Он привозил каждый день своего питомца на процедуры. Сначала котенок был очень слаб, но уже через 2 недели смог самостоятельно выпить воды. Через месяц лечения котенок стал весело бегать и не слезал с рук мальчика. Котенка назвали счастливчиком. Как потом мне рассказывала мама Вани, ее сын копил на компьютер, и все деньги он решил потратить на лечение котенка. И сам оплатил все уколы и такси до ветеринарной клиники и обратно. Теперь счастливчик не отходит от Вани ни на шаг. Спит в его ногах. Первый встречает его из школы и грустит, когда мальчика нет дома. Они теперь друзья, не разлей вода. После таких историй особенно веришь в добро и милосердие человеческого сердца.

В эфире радио «Вера». Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их. Этими строками 18-го псалма царя Давида Церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли Ойкуменой или обитаемой вселенной. Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды апостола Варфоломея и обращается к нему со словами: «Святой апостол Варфоломей, моли Бога о нас».

Вечная музыка. Истории великих шедевров.

творчестве итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини немало прекрасных опер, как правило, на лирические или драматические сюжеты. Всего лишь раз музыкант решил попробовать себя в роли композитора-сатирика и создал одноактную оперу под названием «Джанни Скикки». В основу этого произведения он положил фрагмент из божественной комедии «Данте». Итальянский поэт описал в нем случай, который, вероятно, произошел в действительности. В конце XIII века во Флоренции авантюрист по имени Джанни Скикки переоделся в знатного горожанина Буозо Донати и от лица последнего составил подложное завещание в свою собственную пользу. Данте обличает мошенника и предписывает его душе печальную участь. Несмотря на то, что Пуччини стремился создать прежде всего комедийное произведение, самым известным эпизодом оперы стала лирическая ария «Лауретты». В ней дочь Джанни Скикки просит отца не разлучать ее с возлюбленным Ринуччо, и в этот момент герой, которого Данте изображал как ловкого авантюриста, раскрывается совсем с другой стороны, как человек, способный любить и сострадать. Искренняя просьба дочери заставляет его забыть о собственных интересах. Короткая и удивительно светлая ария Лауретты напоминает о том, что любовь способна смягчать человеческие сердца и пробуждать в людях лучшие чувства. Ария Лауретты из оперы Джакомо Пуччини «Джанни Скикки» прозвучит в исполнении Марии Каллас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кальмипачи исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми, но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случаи жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены, у него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Я очень устала от городской суеты. Шум машин, торопящиеся привезти посылку вовремя курьеры, спешащие на работу люди. В какой-то момент я пришла домой и поняла, надо что-то менять. Только не ясно, что. Чувствовала внутри эмоциональное опустошение, отсутствие сил. Решила пойти в местный храм, помолиться. Обычно я не хожу туда, потому что езжу на службу к духовнику в другой город. Но когда нет времени или возможности ехать далеко, иду молиться в церковь рядом с домом. Зашла в храм, там спокойствие и тишина. Только где-то над головой слышны напевы, словно ангельские. Я остановилась и заслушалась. Голоса доносились так тихо, что едва улавливались слова молитв. Оказалось, что это хор репетировал песнопения для предстоящей службы. Мелодии действительно были необычными. Я впервые слышала такие гласы. «Как хорошо!» – подумала я. Осмотрелась вокруг. Прихожанки, перешептываясь, убирали воск с подсвечников, протирали иконы, собирали букеты. Вроде тоже суетились, но почему так спокойно и радостно было за этим наблюдать? Я решила предложить свою помощь. Подошла к одной из женщин и спросила. «Добрый день, могу я вам помочь?» «Здравствуй, конечно, нам помощь никогда не помешает. Бери тряпочку и пойдем со мной. Очень даже славно, что ты пришла. Как звать-то?» – поинтересовалась она. «Ника», – ответила я и направилась за женщиной. Мне объяснили, что необходимо сделать, и я приступила к уборке. Как же мне понравился этот процесс. В повседневной жизни я не обращала внимания на детали икон, а когда начала протирать каждую, заметила много нового. Смогла прочитать все надписи, рассмотреть одежды, фон и лики, которые излучали добро и свет. С каждой минутой я чувствовала, как внутри меня воцаряется спокойствие и умиротворение, как радостно и легко становится на душе. Казалось, уже и не было усталости и плохого настроения. Все улетучилось, стоило мне прийти в храм. Господи, благодарю Тебя за эту возможность прикоснуться к святым угодникам, послушать пение и просто отдохнуть. Молилась я. Уходя, чувствовала заряд энергии. Душа парила, я улыбалась, напевала запомнившийся мотив молитвы, мысленно благодарила Бога. Конечно, я не перестала уставать от городского шума, но зато теперь точно знаю, куда идти, чтобы сохранять мир в душе. Иоанн Златоуст говорил, «Церковь есть духовная лечебница, и приходящие в нее должны получать средства для исцеления, прилагать их к своим ранам и с этим уходить отсюда».
0: Частное мнение.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой Варнава был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, получил образование в Иерусалиме. Варнава воспитывался вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. После Вознесения Господня Варнава продал принадлежавшую ему близ Иерусалима землю и принес деньги апостолам, ничего не оставив себе. Именно Варнава свидетельствовал перед учениками Христовыми о том, какое чудо произошло с Савлом. Его ближайший друг изгонителя христиан стал апостолом и проповедником Благой Вести. С тех пор они миссионерствовали вместе. Вместе со святым апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Потом Варнава побывал на родном острове Кипр и первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Там он основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Затем он еще раз вернулся на Кипр. Там его схватили язычники. Апостола Варнаву казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует первых проповедников Слова Божия за то, что они исполнили своей жизнью завет Спасителя. Апостолы несли весть о Христе, невзирая на внешние опасности и тяготы. Мы вспоминаем святого апостола Варнаву из числа 70 учеников Иисуса Христа и обращаемся к нему со словами: «Святой апостол Варнава, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Больному человеку необходимо не только медицинское вмешательство, но и моральное, духовное, жизненная поддержка. Так считала Галина Сергеевна Шаталова, известный советский и российский врач, нейрохирург, академик, лауреат премии имени Николая Бурденко. Связать свою судьбу с медициной Галина решила еще в детстве. В 13 лет записалась в кружок гигиены при Доме пионеров. Однажды руководитель кружка организовал экскурсию в Ростовский медицинский институт. Ребятам показали исследовательские лаборатории и даже сводили в анатомический театр. После этой экскурсии Галина захотела лечить людей. Однако поступить в медицинский институт оказалось непросто. И дело было совсем не в сложных экзаменах. Тогда, в 30-е годы 20 века, всюду приветствовалось рабоче-крестьянское происхождение. А у Галины родители-интеллигенты, предки-дворяне, грузинские князья. Но она придумала выход. Устроилась на завод и записалась на рабфак, рабочий факультет, своего рода подготовительные курсы для поступления в вуз. С дипломом рабфака в 1932 году Шаталова без проблем поступила в Ростовский медицинский институт. В 1939 году Галина отправилась на фронт. Началась советско-финляндская война, известная также как «Зимняя». Работала в эвакуационных госпиталях и на передовой. Тогда стояли трескучие морозы. По рассказам Галины Сергеевны, замерзших было даже больше, чем раненых. Ей доводилось работать с тяжелыми случаями. Шаталова научилась успешно снимать обморожение. Благодаря ее работе сотни бойцов избежали ампутации. Они говорили, что их согревала доброта и искренняя забота доктора. Опыт тех трудных дней Галина впоследствии изложила в одной из своих научных работ. Великую Отечественную войну Галина Сергеевна фронтовым медиком прошла от первого до последнего дня. За Шаталовой прочно закрепилась слава высококлассного военно-полевого врача. Главный хирург Красной армии, легендарный Николай Бурденко, заметил молодого, самоотверженного и талантливого доктора и пригласил Шаталову в Центральный институт нейрохирургии Академии наук СССР. Галина вспоминала: «После войны было так много несчастных бойцов с тяжелыми ранениями головы. Она делала все, чтобы им помочь. Ее методика восстановления твердой мозговой оболочки продлила жизни тысячам ветеранов Великой Отечественной. Шаталова работала на износ. Нейрохирургическая операция в те годы длилась не менее 12 часов. Ей случалось проводить по 2-3 подряд. Она сутками не выходила из операционной и понимала, как сильно устала, только когда начинали подкашиваться ноги. Параллельно Галина успевала писать докторскую диссертацию по нейрохирургии. Она защитила ее в начале 50-х годов. А в 1965-м в жизни Галины Сергеевны случился неожиданный поворот. Ее пригласили на работу в недавно созданный Институт космических исследований. Шаталова стала начальником сектора отбора и подготовки космонавтов. Именно там Галина впервые воочию увидела, на что способен человеческий организм. Наблюдения за космонавтами впоследствии легли в основу ее авторской методики здорового образа жизни. Рецепт Шаталовой был простым: полезное питание, постоянное движение. Но не только это. Галина Сергеевна старалась пробудить в своих пациентах позитивный взгляд на мир. «Здоровый человек, — говорила она, — тот, у кого в сердце есть добро и любовь, кто живет не только для себя, а заботится об окружающих». Одним из своих учителей Галина Шаталова считала знаменитого врача и святого, архиепископа Луку, в миру Валентина Феликсовича Воина Ясенецкого. Она зачитывалась его научными и духовными трудами. Часто повторяла: Медицина – это не только лечение, но и сострадание.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Алексей Киселев, староста храма Гурия, Самона и Авива в селе Карачарова.
4: В моей семье вера хранилась, то есть она у нас не исчезала. Конечно, в советское время, и вот это времена богоборческие, отпечаток определенно наложили. Но бабушка молилась, я это видел. Она стояла перед иконами на коленочке. Прадед молился, всегда уходил, читал псалтирь. Мама 39-го года рождения, значит, сгорел дом перед войной. И отца Алексея забрали в первые месяцы войны. Бабушка осталась с малыми детьми, без дома. Где-то что-то как-то у родственников получалось ночевать, жить. То есть были тяжелые времена. И маму мою научили 39-го года, 2-3-летнего ребенка научили молиться, просить у Бога, чтобы отец вернулся. И мама молилась: «Боженька, верни моего папанюшку». И вот первый, кто в деревне явился с фронта, израненный, больной, неходячий, это был мой дед Алексей. Бабушке дали лошадь, дали телегу, она привезла его из Мурома к себе в деревню, неходячую, вся деревня собралась. То есть мама молилась, просила у Господа: «Господи, верни моего папанюшку». То есть вера, вот так она передавалась. Но понятно, что в том виде, как она должно быть, понятно, что отпечаток определенно наложило советское время. Поэтому мама ходила в церковь, но очень нечасто. И уже причащаться и собороваться она стала уже в конце жизни только. И Господь сподобил отойти маму удивительным образом на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, причастившись, пособорившись. Так для нас это было очень-очень удивительно.
1: Сюжеты.

0: радио. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
2: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний архимандрита Афанасия Нечаева «Старый Валаам», 1925 год. Мне рекомендовали взять духовником старца отца Ефрема, живущего отшельником в Смоленском скиту. Приехал я к нему на лодочке. Отец Ефрем рассказал мне историю своего смоленского скита. Этот скит сооружен со специальной целью поминовения душ русских воинов, убиенных в Первую мировую войну. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич, видя множество убиенных на полях сражений, решил устроить на Валааме скит, где жили бы 12 старцев-схимников, читали бы денно-ночно псалтирь и совершали служение за помин душ всех воинов, павших славной смертью за веру, царя и отечество. Эту мысль великого князя разделили с ним и другие великие князья и собрали между собою средства для этой цели. А духовником великого князя Николая Николаевича был в то время как раз мой духовник и иеросхимонах Ефрем. Ему и было поручено это дело. Грянула революция, и строительство пришлось прекратить. Но не оставил и тогда отец Ефрем этой благой мысли великого князя, и поселился он там один и стал совершать ежедневно богослужение за упокой душ убиенных воинов. Много миллионов этих душ, и все они чувствуют эту одинокую молитву неизвестного никому валаамского отшельника».

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Много лет назад, когда еще не часто ходила в храм, я обратила внимание на одно небольшое молитвословие, которая звучит во время воскресной службы незадолго до чтения отрывков из Священного Писания. Давайте поговорим об этой молитве и послушаем ее в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст ее такой: «Господи, спаси благочестивые и услышанные», то есть нас. Давайте послушаем, как звучит эта молитва. –

История молитвы «Господи, спаси благочестивые и услышанные» уходит корнями в Византию. До XV века текст ее был немного иной, чем сейчас. Он представлял собой цитату из 19-го псалма царя Давида и звучал так: «Господи, спаси царей и услышь нас». Но после того, как в 1453 году Константинополь пал и греки лишились императора, церковные иерархи изменили текст возглашения. Вместо царей стали петь благочестивых. В таком виде в XV веке молитва и вошла в богослужебный устав Русской Православной Церкви. 5 столетий он был призывом о молитве за царствующих особ, до тех пор, пока в 1917 году не прервалась царская династия Романовых. Спустя ровно 80 лет, в 1997 году, святейший патриарх Алексий II вернул возглашение «Господи, спаси благочестивое» в богослужебный устав нашей церкви. И сегодня, когда в России нет монархов, эта молитва относится просто ко всем благочестивым прихожанам. Поэтому, когда я с хором пою ее, мысленно поминаю всех своих братьев и сестер во Христе, тех, кто живет с Богом и любит Его. Давайте еще раз послушаем молитву «Господи, спаси благочестивое» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Варнава Ветлужский жил в 15 веке. Он родился в Великом Устюге, был священником, но потом удалился от мира в глухие ветлужские леса. 28 лет он провел в уединении. По преданию, рядом с жилищем отшельника самые дикие и опасные звери становились кроткими и ручными. Старец питался тем, что сам добывал в лесу. Он пребывал в молитве и труде. Изредка к пустыннику приходили люди за благословением. Однажды к Варнаве пришел за наставлениями Макарий, будущий подвижник Унжинский и Желтоводский. Варнава поделился с ним, что после его кончины на Ветлуге возникнет большой монастырь. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости. Вскоре в окрестностях его келии иноки построили две церкви и основали монастырь, который получил название «Варнавинская пустынь». Со временем рядом возник город Варнавин с главным собором в честь преподобного. Церковь прославляет своего праведника, преподобного Варнаву Ветлужского, чтит его за труды и верит, что ныне он предстоит перед Господом. Мы обращаемся к преподобному с просьбой. Святой Варнава, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, что мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третий – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму. А мальчиков по всему храму и в алтаре. А девочкам нельзя в алтаре.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Светлейшая княгиня славилась своим независимым характером.
11: Это ведь та самая княгиня Волконская, которая путешествовала без сопровождения слуг и останавливалась в самых дешевых гостиницах?
10: Да причем не только в молодости. В 53 года Софья Григорьевна в одиночку отправилась морем в Египет. Оттуда с караваном бедуинов пешком дошла до Святой Земли. А в 68 добилась царского позволения навестить брата в ссылке, добралась на перекладных до Иркутска и объездила всю Восточную Сибирь.
11: Характер. Правнучка, пожалуй, впрямь в нее. Соне-младшей в жизни не раз пришлось проявить стойкость. На картине Николая Ге девушке 15 лет, это 1882 год. И здесь она, как вы верно заметили, счастлива. Но пройдет 10 лет, и случится первый удар судьбы. Внезапная смерть младшего брата.
10: Вот этого самого мальчика с картины?
11: Да. Дмитрий Волконский погиб в 17 лет. Он ехал в экипаже, на крутом склоне повозка перевернулась, и юноша получил смертельные травмы.
10: Софья еще не замужем была в то время?
11: Нет. И потом 4 года она не выходила замуж, чтобы быть возле родителей, утешать их в горе. В 29 лет она стала женой Дениса Давыдова, внука героя войны 12-го года и прославленного поэта. Но вскоре осталась вдовой. У Дениса Васильевича обнаружилась болезнь, которая быстро прогрессировала и закончилась печально. Софья Петровна самоотверженно ухаживала за мужем до самой его смерти.
10: И больше не вышла замуж?
11: Спустя 2 года Софья связала судьбу с Павлом Петровичем Дурново. Но через 10 лет эпидемия холеры отняла у княгини и мужа, и дочь, родившуюся в этом браке. Потом в стране начались нестроения. После революции 17-го года Софья Петровна с пожилыми родителями бежала от большевиков сначала в Крым, а затем уже одна пароходом в Константинополь. Отец и мать скончались в Ялте. Остаток жизни княгиня Волконская провела во Франции, как многие русские эмигранты тех лет.
10: Не укладывается в голове, что нежная девочка, которая смотрит на нас с портрета, вынесла столько страданий. Картина Николая Ге шепчет о счастье, а жизнь грозой прогремела над головами детей Волконских.
11: Знаете, Маргарита Константиновна, а мне эта картина внушает надежду. Уверен, что княгиня прошла свой крестный путь с молитвой о близких. Я верю, что сейчас они все вместе, там, где нет ни печали, ни воздыхания. И то счастье, которое запечатлел на холсте художник, осуществилось в полной мере и уже не имеет конца.
12: Картину Николая Ге «Девушка с мальчиком» можно увидеть в Пермской государственной художественной галерее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Будем твердо встречать страхи, наметаемые врагом. Мы любимые дети любящего Отца, и вся надежда моя не на меня самого, а на Его любовь ко мне, на мою любовь к Нему.
1: Строки об уповании на любящего Бога взяты из письма Андрея Белого к Александру Блоку, написанного в мае 1904 года. В начале 20 века литераторы тесно общались друг с другом, обсуждая не только вопросы творчества, но и религиозные темы. В тот период, переживавший частые духовные колебания, Александр Блок пытался уйти от Христа, тогда как Андрей Белый всегда старался удержать друга.
0: Цитата

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Не секрет, что тема смерти – одна из самых неудобных и непопулярных в нынешнем обществе. Это и неудивительно, ведь вся современная индустрия потребления устроена так, чтобы не давать человеку задуматься о том, что жизнь его рано или поздно придет к финалу. С таким подходом оказался в корне не согласен французский писатель Эрик Эммануил Шмидт. В 2002 году впервые вышел в свет его роман «Оскар и розовая дама», который стал не просто сенсацией, но и своего рода разрывом шаблона. В нем писатель открыто заговорил о смерти как о естественной неизбежности, которую нельзя игнорировать, но и панически бояться тоже не стоит. Книга о больном раком мальчике, жить которому осталось не больше 10 дней, буквально потрясла читателей и по сей день продолжает оставаться мировым бестселлером. Простой и трогательный сюжет стал основой для мюзиклов и театральных постановок, в том числе и в России. 10-летний Оскар лежит в больнице. Он знает, что совсем скоро умрет. Узнает об этом и одна из сиделок онкологического отделения – бабушка Роза, или «Розовая дама», как прозвал ее Оскар за цвет больничной униформы. Старая женщина решает сделать все, чтобы эти последние дни жизни стали для мальчика радостными и светлыми. Бабушка Роза придумывает для Оскара игру. Теперь каждый его день будет равен 10 годам. А обо всем, что будет происходить за это время, розовая дама просит мальчика писать в письмах, адресованных Богу. Перед читателем разворачивается необыкновенная картина того, как от постоянного и доверительного разговора с Богом преображается человеческая душа. Вместо того, чтобы оплакивать свой скорый уход из жизни, маленький Оскар стремится по максимуму наполнить эту жизнь смыслом и не бояться, а верить, что Бог никогда не оставит его. В итоге светлое настроение ребенка передается и помогает всем, кто его окружает. Соседям по палате, доктору, родителям Оскара, которые не знают, как вести себя с умирающим сыном. Книга «Оскар и розовая дама» полна добрых шуток и юмора. При этом с их помощью автор Эрик Эммануил Шмидт не стремится завуалировать остроту темы, а умело подчеркивает главную мысль. Не важно, сколько нам осталось жить, важно то, как жить. «Нужно каждый день смотреть на мир, как будто видишь его в первый раз», пишет маленький Оскар в одном из своих писем к Богу. А в финале книги к Богу обращается сама бабушка Роза и признается, что благодаря Оскару она узнала смех и радость, что сердце ее наполнило любовь, которой хватит еще на много лет. Решив поговорить с читателями о смерти, Эрик Эммануил Шмидт в своей книге «Оскар и розовая дама» на самом деле рассказал удивительную историю о жизни, которая может быть полной, яркой и осмысленной, независимо от того, сколько ей суждено продлиться. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на Радио Вера. Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. Истратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания Радио Вера. Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 миллион 410 тысяч рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: «Дело дня».

0: одна из светлых страниц в летописи Астраханской епархии – время правления епископа Мефодия Петрова. Он родился в 1700 году под Суздалем, в семье священника, вырос при церкви. В 18 лет принял иноческий постриг, а в 28 стал иереем. В 1731 году получил должность настоятеля Спасо-Преображенского монастыря в Астрахани и четверть века управлял обителью. За это время стяжал любовь братьев и горожан как человек смиренный и милостивый. Добрые качества подвижника особенно ярко проявлялись, когда он стал астраханским епископом. Владыка Мефодий заботился о бедных. В архиерейском доме каждый день щедро кормили всех нуждающихся. Также неимущие могли получить здесь одежду и обувь. Архипастырь устроил приют для сирот. Он отпевал умерших безродных странников, о поминовении которых некому было позаботиться. Когда владыка завершил свой земной путь в 1776 году, его провожал весь город. Епископ Мефодий похоронен в Успенском соборе Астрахани.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90.5 FM.
2: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как сейчас растет интерес к православию в западных странах и почему. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об архитектурных утратах Китай-города, крепостной стене, храме Никола Большой Крест и Пантелеимоновской часовне.
2: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
5: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их.
4: Языком, кальмипачи исполнение их.
3: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми. Но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться, а спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне, а стремясь к спасению, можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случай из жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены. У него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения – Бог всегда впереди, и заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
2: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Муромская икона Богородицы в судьбах России.
1: Муромская икона Божией Матери была написана в Византии не позднее XII века. Особенность иконографии этого образа – положение младенца Христа. Иисус представлен лежащим на обеих руках Богородицы. Такая поза указывает на него, как на жертвенного агнца. Мать взирает на сына с любовью и состраданием. Божественный младенец касается ее лика, словно желает утешить. На Русь этот образ доставили для благоверного князя Константина, внука киевского князя Ярослава Мудрого в XII веке. Константин Святославич получил тогда в удел город Муром, построил там храм Благовещения Пресвятой Богородицы и поместил византийскую святыню под его сводами. По месту пребывания икону Божией Матери стали называть Муромской. Перед ней любил молиться епископ Василий, управлявший христианской общиной в Муроме в XIII веке. Святитель немало потрудился для восстановления в городе храмов после нашествия войск монгольского полководца Батыя, но претерпел несправедливые гонения от своей паствы. Будучи оклеветанным, епископ Василий покинул город. Он помолился, вышел к оке, распростер по воде свой епископский плащ и стал на него. В руках архипастырь держал муромскую икону Пресвятой Богородицы. Плащ скользил по воде, словно лодка, и чудесным образом плыл против течения. За несколько часов епископ Василий достиг Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить церковь в городе. Муромская икона, сопровождавшая святителя в чудесном путешествии по воде, получила в народе название «Моление святого Василия». После смерти епископа она несколько столетий пребывала над его могилой в Рязанском кафедральном соборе Рождества Христова. И, к сожалению, была утрачена после революции 1917 года. До наших дней сохранились многочисленные списки Муромской иконы. Самые древние из них хранятся в Третьяковской галерее и Государственном историческом музее в Москве.
0: Небесная заступница. Муромская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 24 июня 1854 года. Петергоф. Крымская война. Завтра день рождения государя. Никаких празднеств не будет. Государь проводит вечер в кругу семьи. Я провела вечер в Сергиевке у Александры Воейковой с ее сестрой Марией, фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны. Она рассказала нам про прекрасный поступок великого князя Константина. Правительство не соглашалось

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Летом 2011 года, во время раскопок на месте древнего города Геф, недалеко от современной Газы, израильские археологи обнаружили руины храма. А в нем необычайно хорошо сохранившийся жертвенник, сооруженный примерно в IX веке до Рождества Христова. Жертвенник представлял собой каменный прямоугольник метровой высоты с выступами рогами по углам. Из Библии мы знаем, что такие рога, установленные на четырех углах, были важной деталью жертвенника древних израильтян. Но гефская находка имела не четыре, а два рога. Перед учеными встал вопрос, чем объясняется такая необычная конструкция?
2: В книге «Исход» содержится очень подробное описание того, каким должен быть жертвенник. Устами Моисея Господь говорит: «И сделай жертвенник из дерева шиттим, 5 локтей длиною и 5 локтей шириною. Четырехугольным должен быть жертвенник. И сделай роги его на 4 углах его». По-видимому, рогообразные выступы являлись символом силы. Во время богослужения их кропили кровью жертвенных животных. Согласно древнему обычаю, преступник мог укрыться от преследователей в храме и избежать наказания, если успевал прикоснуться к священным рогам жертвенника.

0: Это действие выражало его желание всецело предаться милосердию Бога.
1: Чем же объяснить тот факт, что жертвенник в древнем Гефе не соответствует библейскому описанию? Археологи убеждены, что это не случайность. Похожий двурогий жертвенник существует и на острове Крит. По мнению историков, эти рога символизируют главное критское божество – быка Минотавра, которому местные племена приносили в том числе и человеческие жертвы. В книге пророка Иеремии говорится, что племена филистимлян пришли в святую землю с острова Кафтор. Скорее всего, так в древности назывался Крит. На этом основании ученые предположили, что Гефский храм был построен не древними евреями, а их соседями-язычниками, принесшими на иудейскую землю свою веру и свои обычаи.
0: Происхождение племени филистимлян остается загадкой. На сегодняшний день большинство исследователей считает, что они были частью великого переселения в 13 веке до нашей эры. Люди шли в Египет, но армия фараона их остановила. Тогда они захватили Газу, стали возделывать поля, строить города. Филистимляне одними из первых овладели техникой добычи железной руды и начали производить оружие из железа. Слово «плештим» в переводе с древнееврейского означает «те, кто вторглись». Именно так евреи называли своих воинственных соседей. Территория, заселенная филистимлянами, называлась Филистия. Возможно, отсюда происходит и одно из названий Святой Земли – Палестина.
1: Филистимляне часто упоминаются в Библии как бич Божий еврейского народа. Они вторглись в пределы земли обетованной, захватили главную святыню – Ковчег Завета. С ними боролся ветхозаветный герой Самсон. Силач Самсон попал в плен к филистимлянам в результате предательства. Он был ослеплен, закован в цепи и брошен в темницу. Однажды филистимляне устроили праздник в храме, посвященном их богу Дагону, и велели Самсону забавлять их. Богатырь обрушил колонны, державшие своды храма. С грохотом рухнула крыша, похоронив под собой и Самсона, и тех, кто глумился над ним. Собственной смертью герой Самсон погубил больше врагов, чем за всю свою жизнь. Эту библейскую историю иллюстрируют находки археологов. Если храм, обнаруженный на территории древнего Гефа, принадлежал филистимлянам, можно предположить, что и храм, который разрушил Самсон, был устроен так же. По археологическим раскопкам мы можем не только проследить историю ныне исчезнувшего народа филистимлян, но и убедиться в подлинности библейских событий. Тайны

0: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Преподобный Ефрем Новаторский жил в XI веке. Он был родом из Венгрии. Вместе с братьями Моисеем и Георгием, которых позже также причислили к лику святых, Ефрем покинул родину из-за притеснения православных. Братья поступили на службу к ростовскому князю Борису, будущему страстотерпцу. В 1015 году князь Борис был убит по приказу своего брата Святополка. Вместе с князем погиб и Георгий. Моисею удалось спастись бегством. Он поступил в число монахов Киево-Печерского монастыря. Ефрем в это время был в Ростове. Он одним из первых прибыл на место убийства. Ефрем нашел голову брата и взял ее с собой. Он оставил службу и поселился в уединении близ Торжка. Вскоре рядом с его кельей стали жить еще несколько монахов. Ефрем построил на том месте монастырь в честь святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Братья избрала его своим настоятелем. Особо в монастыре заботились о странниках и бедных. Для них при обители был открыт приют. Скончался Ефрем в глубокой старости. Он попросил похоронить себя вместе с головой брата Георгия. Мощи преподобного Ефрема были обретены в конце XVI века. Преподобный Силуан Афонский писал: «Господь дал святым столь великую благодать, что они любовью обнимают весь мир. Мы обращаемся к ним в любое время и в любых нуждах». Вспоминая преподобного Ефрема Новаторского, мы обращаемся к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Ефрем, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников, позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, «блюстителями», «попечителями», даже «надзирателями». Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Дикие звери приходили к избушке святого и вели себя с ним совсем как домашние. Постепенно слава о таежном подвижнике распространилась на сотни верст вокруг. Марийцы из дальних сел потянулись в лесную глушь к заветной избушке. Язычники искали утешения в общении со старцем, ждали от него мудрых советов, а вместе с тем обретали свет христианской веры. После кончины преподобного на том месте, где он жил, образовался монастырь Свято-Троицкая Варнавина пустынь, вокруг которого постепенно выросло поселение, также названное по имени святого Варнавина. День памяти подвижника, 24 июня, стал для его жителей одним из важнейших праздников в году. Почитать Варнаву как святого стали сразу после его кончины. На могиле подвижника происходили многочисленные исцеления больных. Он откликался на молитвы, обращенные к нему, чудесным образом подавая помощь. В 17 веке старец, проживший безвестным отшельником, был причислен к лику святых. Народная любовь к нему росла с каждым годом. На Варнавину годину в поселок стекалось множество паломников. В 1908 году на празднике побывал писатель Михаил Пришвин и оставил теплые воспоминания об этом в своем дневнике. А в 1912 произошло нечаянное обретение мощей преподобного. Ветлуга подмыла крутой берег, Красную гору. Никольский храм, стоявший на ней, оказался под угрозой обрушения. И тогда было принято решение перенести честные останки Варнавы в Троицкую церковь, которая стояла на безопасном месте. Богомольцев в Варнавино стало приезжать еще больше. Верующие со всей России отправлялись в путь, чтобы поклониться мощам отзывчивого святого. Казалось, этот людской поток никогда не иссякнет. Но наступил роковой 1917 год, перевернувший жизнь в стране. В Варнавино все церкви были закрыты, а затем и разрушены. Православная вера, которую принес на эту землю святой Варнава, оказалась под запретом, и само имя преподобного перестали упоминать. Словно вырвали несколько драгоценных страниц из летописи родного края. Лишь в 1988 году земляки вновь вспомнили о преподобном Варнаве. Отрадные перемены начались благодаря случаю. Молодой живописец Николай Бурдастов получил задание от Художественного фонда Союза художников написать историческое полотно для Варнавинского краеведческого музея. Поселковые власти встретили художника радушно и тут же предложили тему для будущей картины.
5: Как нам кажется, Николай Юрьевич, вы должны посвятить свое полотно установлению советской власти в Варнавино. Тема эта интересная. Мы предоставим вам фотографии, архивные документы, воспоминания очевидцев, конечно.
6: Ну что ж, почему бы и нет? Вот только...
5: А вас что-то смущает?
6: Пожалуй. Я обратил внимание, что практически все экспозиции вашего краеведческого музея посвящены революционной тематике. Но ведь история Варнавина началась не в 17 году.
5: Ну что вы, конечно, нет. Варнавин – население старинное. Знаете, первые упоминания в летописях о нем относятся аж к 15 веку. Говорят, здесь некогда жил старец-монах, святой Варнава. Ну вот в честь него поселок наш и назван.
6: Ну, тогда, может быть, обратимся к истокам истории? Давайте я напишу картину из жизни преподобного Варнавы.
5: Ну что ж, почему бы и нет?
7: Только давайте без религиозной агитации.
4: Картина получилась живой и правдивой. В ней не было агитации, но дышала подлинная жизнь, объединяющая земное и небесное. Изображение преподобного Варнавы вызвало искренний отклик в сердцах жителей поселка. Увидев на картине фигуру святого на высоком берегу Ветлуги, на фоне привычного, родного для каждого сельчанина пейзажа, люди осознали, что вот так же просто Варнава может войти в жизнь каждого из них. С этого момента стало по крупицам возвращаться утраченное наследие. На месте разрушенной церкви в 1999 году поставили храм, посвященный Варнаве Ветлужскому. И как некогда встарь, 24 июня, в день памяти святого, стали съезжаться сюда многочисленные паломники. Для варнавинцев сегодня святой Варнава – родной, близкий человек, чье ходатайство к Богу выручает в нужде.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Праздность – начало и повод всякому злу и всяким порокам. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Встречая близких людей, мы радуемся и огорчаемся, если по каким-то причинам эта встреча не происходит. Но что, если, встретив человека, мы проходим мимо, не узнав его? Такой вопрос ставит в сказке о царе Горохе писатель Мамин Сибиряк. У царя Гороха две дочери-красавицы – Кутафья и крохотная, размером с горошинку, царевна Горошинка. Когда дочери вырастают, начинается война с соседним королем. Сам царь попадает в плен, и почти одновременно Горошинка исчезает. А вместо нее в царском дворце появляется кривая, хромая и уродливая девушка, которую все зовут Босоножкой. Девушка говорит, что она и есть Горошинка, но никто ей не верит. Босоножка останавливает войну, помогает сестре счастливо выйти замуж, но ее даже на свадьбу не зовут. Стесняется, уж слишком Босоножка безобразна. Да и не верит до конца, что эта Горошинка так изменилась. Или не хотят верить. Отправляют бедняжку пасти гусей, не слушая ее восклицаний: «Мама, отец, но ведь это я, ваша дочь!» Но ни отец, ни мать никак не могут узнать свою дочь. Эта ситуация напоминает евангельскую притчу о страшном суде и о грешниках, осужденных за то, что не сумели разглядеть Христа в окружающих их людях. Смотрели и не видели его в алчущих, жаждущих, больных, странниках, заключенных. А что же Босоножка? В конце сказки она вновь становится красавицей-горошинкой. Правда, уже не малюткой. У сказки счастливый конец. Но насколько он был бы счастливее, если бы родители не отталкивали дочери, а сразу узнали ее в Босоножке, которая так нуждалась в их любви и тепле.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Мнения могут быть разными: правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Парсуна. Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова.
0: «Парсуна». «Парсуна».
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим? Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
3: «Тогда начат Иисус поношать и градом».
4: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
3: «Яко тако бысть благоволение пред Тобою».
2: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера, в пространстве, которое некоторые исследователи называют евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь, Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос – почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно Его видел, удивлялся Его чудесам, слышал Его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорциональна силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. в итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос: не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: В саду афинской городской больницы было тихо и прохладно. На лавочке рядом с больничной церковью Святого Герасима в окружении людей сидел пожилой монах с длинной седой бородой. Его звали отец Порфирий. Несколько лет назад из-за слабого здоровья по настоянию врачей и старших монахов он приехал сюда со Святой Горы Афон. С тех самых пор каждый день отец Порфирий принимал посетителей. Желающих пообщаться с мудрым афонским монахом и получить от него добрый совет было великое множество. Далеко не все гости отца Порфирия были людьми церковными. Многие только начинали делать первые шаги на пути к Богу. Вот и в этот вечер с батюшкой оживленно беседовали две молодые девушки. Они были одеты в яркие короткие платья, на головах красовались модные прически. Девушки не догадывались, что на встречу с монахом им следовало бы одеться скромнее. Отец Порфирий же ни единым словом не дал молодым особам понять, что осуждает их внешний вид. Он разговаривал с ними так же доброжелательно и ласково, как со всеми остальными. Неподалеку стояли два прихожанина больничной церкви, где служил отец Порфирий. «Ты только посмотри, как разоделись! Неужели не понимают, что это неприлично?» — возмущенно сказал один из них, кивая на девушек. «Да уж, ведь не на танцы, а к святому человеку пришли», — согласился второй. Отец Порфирий прекрасно слышал этот разговор. Закончив беседу с девушками, он отправился к себе в маленький деревянный домик при церкви. Проходя мимо разгневанных прихожан, он задержался и с улыбкой сказал им: «Что ж, дорогие мои, признаю, я не настолько строг с людьми, как вы». Прихожане смутились и, не зная, что ответить, опустили глаза. А отец Порфирий продолжал: «Даже если бы я сейчас и сказал этим девушкам, что их одежда не скромна, они бы не прислушались, потому что их вера во Христа еще не глубока. Мои слова бы только навредили. Но постепенно вера их окрепнет. Они сами осознают свою ошибку и обязательно исправятся». «Осуждающий ближнего не любит Христа», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «Поэтому будем смотреть на своих братьев с сочувствием. Будем обращаться с ними вежливо, молясь о них и о самих себе, чтобы Господь помог нам никого не осуждать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир презрев мятежный не отдать души грехам.

Радио «Вера». Светлое радио. Истинно мудрые никогда не стремятся узнать о том, что еще не дождалось своего часа. Джон Толкиен.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников святителя Николая Японского. Июнь 1895 года. Разве добрые дела, как некое сокровище, человек понесет за гроб? Нет, он не понесет ничего, кроме собственной души. Наги все предстанем пред Господом. Что это значит? А вот что. Я трудился в Японии, хоть и плохо, все же трудился, 35 лет. Умри сегодня, что будет явлено завтра на суде Божьем? Явлено будет, нажил ли я смирение или гордость. Если последнее, то Япония, значит, не только не послужила мне самому во спасение, но, напротив, погубила меня. Иуда был апостол и спас, вероятно, многих, но это послужило ему к тягчайшему осуждению, когда он предстал пред судом Божьим своею ногою душой, такою, как она значится в Евангелии.

0: Псалтыри.
1: Анечка, здравствуйте, вы прекрасно выглядите. С моря только что вернулись.
2: Так и есть, Андрей Борисович. А вот где именно я была, ни за что не угадаете.
1: Ну, давайте попробуем. Греция, Турция, Египет. Что-нибудь экзотическое, Шри-Ланка какая-нибудь диковинная.
2: Мимо, дорогой сосед, мимо. А была я в Израиле.
1: В паломничество ездили?
2: Нет, это был спа-тур на Мертвое море. Экскурсия по святым местам заняла в путешествии всего один день. Но вот что удивительно, больше всего в поездке меня потряс Иерусалим. Хоть мы и пронеслись по нему стремительно, подгоняемые экскурсоводом. Но разве можно забыть этот город? Забыть головокружительный вид на Сион, который открывается с Елеонской горы?
1: Да, тут не поспоришь. Возвышенность эта прекрасна бездонна. Все знают, на северной части Сиона есть город царя, красоты и торжество. И Бог охраняет жилище его.
2: Вот чувствуется, что автор знает, что пишет. Именно торжество красоты и незримое присутствие Бога – главные приметы Иерусалима.
1: Да, надо полагать, что поэт Наум Басовский, написавший эти строки, не раз бывал в святом городе, но все-таки здесь он не автор, а переводчик. Это творческое переложение 47-го псалма.
2: Значит, автор – царь Давид?
1: Нет. Этот псалом был написан уже после смерти царя Давида. Скорее всего, песня была создана в 9 веке до нашей эры. В то время Израильское царство разделилось на северное и южное, на Израиль и Иудею. Израиль отступил от веры в единого Бога. Его жители поклонялись золотому тельцу и прочим идолам. Иудея же осталась монотеистической. Там чтили древние традиции, посвящали псалмы Творцу и пели их в Иерусалимском храме, построенном в X веке сыном царя Давида и Версавии, царем Соломоном.
2: А кто именно написал 47-й псалом, неизвестно?
1: Он надписан как «Песнь сынов Кореевых». Это древнее семейство, которое на протяжении веков в нескольких поколениях создавали и исполняли богослужебные песнопения. Кто-то из этой фамилии, видимо, и был автором 47-го псалма.
2: Андрей Борисович, а прочитайте псалом. Так хочется послушать еще про Сион, про Иерусалим.
1: С радостью, Аня. «Велик Господь, и прославлен Он в граде Бога нашего». На горе святой его, утвержденный крепко, на радость всей земле. Горы сионские, склоны северные, град царя великого. Открывает себя Бог в храмах града, когда встает на защиту его. Вот цари земные сошлись, собрались вместе. Увидев мощь Сиона, удивились они, пришли в смятение, поколебались. Трепет объял их, там постигли их муки, точно жен рождающих. Ветром бурным сокрушишь ты и корабли фарсийские.
2: Так, стоп, у меня вопросы. Великий царь – это Давид или Соломон?
1: Правильнее считать, что здесь имеется в виду Творец Вселенной. В Библии Сион и называется не только Домом Давида, но и Домом Божиим. И

0: собственным городом Божиим. В глубинном смысле Сион – это место присутствия Бога.
1: А где собрались земные цари? И что за муки постигли их?
0: Несколько псалмов посвящены невероятным событиям, произошедшим в Иудее при царе Иосафате. Этому правителю стало известно, что на царство собираются напасть одновременно несколько соседей. Объединенное войско неприятеля было настолько мощным, что иудеям просто нереально было его победить. И тогда Иосафат призвал своих подданных держать пост и молиться. А я напомню, что Иудея оставалась единственным монотеистическим государством, то есть в мировом масштабе. Это небольшая горстка людей, сохранивших верность Богу.
1: Но не может быть, чтобы Господь их не поддержал.
0: Конечно, поддержал. Противник, приблизившись к Иерусалиму, словно потерял разум. Воины стали убивать друг друга. В псалме сказано, что они увидели мощь Сиона. И мы можем только предполагать, что это было за видение. Потому что реально навстречу агрессору вышло небольшое войско иудеев, распевающие молитвенные песни.
1: А ведь в русской истории тоже были подобные примеры. Помните, как Тамерлан неожиданно повернул свои полчища от Москвы?
0: Да, параллель вполне уместна. Во время нашествия Тамерлана у русских тоже надежда была только на Бога. Крестным ходом из Владимира в столицу перенесли Владимирскую икону Божьей Матери. И едва чудотворный образ вошел в город, бесстрашный и беспощадный завоеватель ретировался. Тамерлан увидел во сне Богородицу в сопровождении небесного воинства и в страхе бежал от Москвы. Можно сказать, что его тоже потрясла мощь Сиона, Божьего царства.
1: А что за корабли фарсийские? На Иудею и с моря напал неприятель?
0: Нет, это другая история. Фарсийскими назывались торговые корабли, доставляющие в Израильское царство золото и другие драгоценности. Эти суда отличались особой прочностью, считались очень надежными. Именно такие корабли построили совместно царь Иудеи Иосафат и израильский правитель Ахав, заключив между собой соглашение. Флот получился мощный, но ему не суждено было даже выйти в море. Новенькие суда были разбиты бурным ветром прямо в гавани.
1: А почему?
0: Считается, что так Бог дал понять Иосафату, что никакая коммерческая выгода не может оправдать отношений с язычниками. Слишком велик был риск, что иудейский народ тоже предаст единого Бога.
1: Удивительно это место Иерусалим. Его история невероятным образом отражается в истории других стран. И нашей тоже. Да что там стран? Кажется, что она касается жизни каждого человека. Ой, все-таки я сглупила с этим спа-туром. Надо было хотя бы неделю уделить Святой Земле, чтобы просто в волю там побродить.
0: Вот и псалмопевец советует. Обойдите Сион и охватите его взором. Поведайте об этом всем среди башен его. Преклонитесь всем сердцем вашим перед великой силой его. Рассмотрите дома его и поведайте роду грядущему, ибо он Бог наш навеки и в веки веков. Он пастырь наш вовеки.
1: Ой, непременно, обязательно в следующий раз и обойдусь Сион, и дома его рассмотрю. И если не грядущему роду, то вам, Андрей Борисович, расскажу обо всем обязательно.
2: Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде...

0: Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Образ Божией Матери, именуемый «Достойно есть» или «Милующая», находится в алтаре храма Успения Богородицы в Корее или Кореи, административном центре Святой горы Афон. Чудесное явление образа произошло в 980 году. По преданию, неподалеку от Корее жил в своей келье старец вместе с послушником. Однажды он ушел на всенощное бдение в храм, а послушник остался один. В сумерках в келью постучался неизвестный инок. Он назвался Гавриилом. Вместе они встали на молитву перед иконой Божией Матери. Гость попросил разрешения произнести ту молитву Царицы Небесной, которая принята в их монастыре. Он запел: «Достойно есть, яко воистину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Послушник раньше не слышал этих слов. Но когда они звучали, икона Богоматери сияла небесным светом, а сам он плакал от умиления. Он хотел записать слова, но бумаги под рукой не оказалось. Внезапно камень, словно воск, размяк под рукой певца, чтобы он смог начертать слова. Затем чудесный гость исчез. Вскоре икону перенесли в центральный храм Кореи. Плиту со словами молитвы император Византии пожелал забрать в Константинополь. Многочисленные списки с иконы «Достойно есть» свято чтутся в русских храмах. В Петербурге в честь милующей Богоматери был воздвигнут пятикупольный храм. Чествуя образ Богородицы, именуемый «Достойно есть», помолимся Царице Небесной. «Достойно есть, яко воистину блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову рождшую, сущую Богородицу тя величаем.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны, генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. В ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли» участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Нежностью припала к отцу, но ее взгляд, полный надежды, устремлен на псалмопевца. Видно, что Милхола влюблена. И эту любовь Саул попытается использовать против Давида. Он разрешит юноше жениться на Милхоле, только если тот убьет 1000 филистимлян, самых грозных врагов Израиля. Царь выставил такое условие, рассчитывая, что псалмопевец погибнет. Но Давид вышел победителем из этого испытания, и Милхола стала его женой.
5: Правда, этот брак не принес счастья. Опять-таки из-за интриг Саула.
4: Когда смотришь на картину Николая Загорского, горькая история оживает. Милхола, влюбленная, печальная и взволнованная, выглядит здесь заложницей отцовской душевной болезни.
5: Ну что говорить, художник – тонкий психолог. Удался ему и образ пророка Самуила. Праведный старец стоит, скрестив руки на груди. Видно, как он скорбит о том, что происходит с Саулом. Но я должен заметить, что Николай Загорский допустил здесь некоторую вольность. После того, как Саул утратил благоволение Божие, Самуил отстранился от него и не мог присутствовать в царском шатре.
4: Может быть, поэтому художник изобразил пророка оттенками всего двух цветов – серого и коричневого. Праведник изображен как тень. Он здесь незримый свидетель от Господа, символ божественного участия в истории Израиля.
5: О, поразительная мысль! Как она мне в голову не приходила! Может, вы, Маргарита Константиновна, дадите ответы на мой главный вопрос к Николаю Загорскому? Почему художник, создавший 3 таких выразительных образа – Саула, Милхола и Самуила – в облике Давида не показал его мощи, значимости? Почему зритель должен верить, что кудрявый юноша – пламенный вождь Израиля?
4: Мне кажется, Николай Загорский стремился подчеркнуть кротость царя Давида, готовность во всем слушаться Бога. Эта черта псалмопевца отражается и в его произведениях.
5: А ведь так и есть. Ну, вспомнить хотя бы 17-й псалом, где Давид называет Господа своей крепостью, твердыней, прибежищем, щитом.
4: И, может быть, этот псалом образно процитировал Николай Загорский, изобразив щит, выглядывающий из-за плеча Давида, как крыло. Именно ангельская верность Творцу защищала праотца во всех опасностях, помогала вести народ.
5: Это главный смысл картины Николая Загорского «Давид играет на арфе перед Саулом» – шедевра под сводами Русского музея в Санкт-Петербурге.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».
6: Вера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: В Евангелии Господь наш Иисус Христос призывает каждого человека уподобиться ребенку. «Будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Божие». Каждый из нас, глядя на ребенка, интуитивно чувствует, что мы потеряли, повзрослев, и в чем дети лучше нас. Помните, как, будучи детьми, например, мы все, что у нас было, делили поровну или даже по-братски, то есть отдавая другу большую и лучшую часть. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. Невозможно удостоиться небесного царства тем, которые во взаимном оказывании друг другу равной части не подражают детям.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Профессор Владимир Воропаев о Гоголе, кажется, знает все. Ученый возглавляет Гоголевскую комиссию Российской академии наук, а за подготовку полного собрания сочинений писателя в 17 томах был удостоен премии святого Нестора-летописца. Автор серьезных литературоведческих статей и глубоких биографических исследований о Гоголе обладает замечательным качеством. Он умеет говорить о непростом Николае Васильевиче простым языком. Легким, понятным, а главное, интересным для современного читателя, независимо от его возраста. Именно так написана книга Владимира Воропаева «Однажды Гоголь», которая вышла в издательстве Московской Патриархии. За интригующим многоточием в заголовке читатель обнаружит небольшие, объемом в 1-2 абзаца, художественно изложенные факты из жизни Николая Васильевича. В основном смешные. Гоголь любил пошутить и был, несмотря на кажущуюся внешнюю мрачность, очень веселым и искренним человеком. Об этом в одной из главок книги вспоминает мать писателя, Мария Ивановна Гоголь-Яновская. А несколькими страницами ранее автор рассказывает о том, как Гоголь вызвал на дуэль своего однокашника по Нежинской гимназии Костю Базили, предложив в качестве дуэльных пистолетов бутафорские мушкеты из реквизита школьного театра, ржавые и без курков. Вся гимназия хохотала над гоголевской шуткой. И вроде бы никакими особенными литературными приемами Владимир Воропаев в своей книге «Однажды Гоголь» не злоупотребляет. А читаешь ее буквально взахлеб, и так хочется поскорее узнать, о чем же нам расскажут на следующей странице. В изложении совершенно нет академической сухости. Чувствуется, что автор не только знает, но и искренне любит того, о ком пишет. Этой любовью невольно заражаешься. Настолько, что хочется немедленно перечитать всего Гоголя и, может быть, посмотреть на его творчество под иным углом зрения. Владимир Воропаев и сам ненавязчиво предлагает в своей книге «Однажды Гоголь» увидеть в Николае Васильевиче не только сатирика, обличающего смехом, но и писателя, твердо стоящего на христианских позициях. В детстве, получив от дедушки в подарок несколько монет на сладости, Гоголь раздал эти деньги нищим. Неудивительно, что вырос он в глубоко верующего человека, всю жизнь не расстававшегося с Евангелием. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Первый источник.
1: Слушай, ты что, уволился?
2: Да, уволился.
1: А не поспешил? Может, наладилось бы. Что ж делать теперь будешь?
2: Нужно отрясти прах от ног своих и идти дальше. Буду искать другую.
1: Интересное выражение. Это откуда?
3: Выражение «отрясти прах от ног своих» из Библии. Господь, отправляя 12 своих учеников с проповедью к иудеям о том, что приблизилось Царство Небесное, наставлял их. «Входя в дом, приветствуйте его, говоря: „Мир дому сему“. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Это Евангелие от Матфея. Слово «прах» в переводе с церковнославянского означает «пыль». Святитель Иоанн Златоуст рассуждает: этим показывается или то, что апостолы ничего у них не заимствовали, или это служит свидетельством дальнего путешествия, которое апостолы предпринимали для них. Акт отрясения ног от пыли, согласно толкованиям, имел особое значение. У иудеев был обычай при возвращении из языческих стран, где они странствовали, отрисать пыль от ног своих. Для апостолов же это указание означало отсутствие любой связи с людьми, отвергнувшими их и отказавшими в гостеприимстве. Немного иначе слова Спасителя апостолам приводит евангелист Лука. «Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: „И прах, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие“». Нежелание дать приют апостолам будет достаточным свидетельством нежелания горожан услышать и проповедь о спасении. Блаженный Феофилакт Болгарский добавляет: «К тем, кои принимают апостолов, Царствие приближается с благодеяниями, а к тем, кои не принимают, с осуждением». В «Деяниях святых апостолов», где рассказывается о путешествии апостолов Павла и Варнавы по малоазийским провинциям, говорится: «Но иудеи, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Они же, отрясши прах от ног своих, пошли в Иконию». Варнава и Павел отрясли прах от ног в знак прекращения всякого общения с иудеями, к которым пришли с проповедью и которые не захотели слушать их. Похожее выражение с тем же самым смыслом встречается в «Деяниях святых апостолов» и в главе, повествующей о деятельности апостола Павла в Коринфе. Желая свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос, иудеи противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Отрясти одежды свои, как и выражение «отрясти прах от ног своих», означало решительно порвать и отдалиться от неверующих иудеев. Сегодня выражение «отрясти прах от ног своих» означает навсегда порвать с кем-либо или чем-либо. Уйти окончательно и навсегда, чтобы больше ничего не связывало и не напоминало о былом.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География веры. Челябинск стоит на границе Европы и Азии у подножья Уральских гор на правом берегу реки Миас. Город был основан в 1736 году как крепость для обороны юго-восточных рубежей Российской империи от набегов воинственных кочевников. Первыми жителями укрепления стали казаки под командованием полковника Алексея Тевкелева. Военные построили здесь церковь, сначала деревянную, а в 1748 году каменную в честь праздника Рождества Христова. Под сводами храма молились не только местные жители, но и проезжие купцы. Они водили через Челябинск свои караваны, доставляя в Россию и Средней Азии шелка, ковры, специи, драгоценные металлы и прочие товары. Этот факт отразился на гербе, присвоенном городу в 1796 году. Геральдическим символом стал навьюченный товарами верблюд на фоне крепостной стены. Еще большее торговое значение Челябинск получил, когда вьючных животных сменила железная дорога. В конце XIX века она соединила город с Самарой, Екатеринбургом и Тюменью. Челябинск занял ведущие позиции в империи по торговле зерном и чаем. Многие купцы в то время увеличили свое состояние. В благодарность Богу они возводили храмы. В начале 20-го столетия в городе действовало 18 церквей. После революции 1917 года богослужения совершались лишь в двух из них. В конце 20 века духовная жизнь в Челябинске возродилась. Сегодня здесь 22 действующих храма. В 2012 году город стал центром православной митрополии.
1: Радио «Вера» в Челябинске можно слушать на частоте 88,4 FM.
2: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. О чем христианам не стоит забывать даже в самые трудные времена? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 11 главы послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Не отрину Бог людей своих, иже прежде разуме».
3: «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их.
2: Языком, кольми паче исполнение их.
1: Из чего рождается большая часть наших переживаний? Из незнания того, что произойдет в будущем. Хотим одного и боимся, что выйдет другое. Недавно я беседовал с женщиной, которая переживала о том, смогут ли ее дети сохранить мир, когда будут делить наследство после ее смерти. Кто-то из них уже верующий и церковный, а кто-то совершенно далек от церкви. И в глубине души она была уверена, что конфликт неизбежен. Задумавшись о том, что успокоило бы меня, будь я в ее ситуации, я понял, что это могло бы быть – изменение фокуса переживания. Я сместил бы его с момента раздела имущества на момент спасения. Кому-нибудь это может показаться чем-то слишком радикальным, но я уверен, что все жизненные переживания должны быть подчинены главному вопросу – спасаемся мы или нет. Каждый родитель, конечно, должен заботиться о мире между детьми. Но так как он ничего не может гарантировать и только надеется на мирный исход, свою надежду лучше направлять на спасение. Почему? Потому что в своих земных целях любой может ошибаться. А спасение – цель безошибочная. Переживая о земной цели, порой ты не можешь быть уверен, что Бог на твоей стороне. А стремясь к спасению – можешь не сомневаться. В сегодняшнем отрывке из послания к римлянам мы слышим, как апостол Павел вспоминает случаи жизни пророка Илии. Претерпевая жестокие гонения, пророк наконец обращается к Богу и жалуется ему на израильтян, которые сами от Бога отошли и устроили гонения на тех, кто остался ему верен. Илия очень удручен, ведь пророки Божии убиты, жертвенники разрушены. У него ощущение, что из верных остался только он один. Но чем же успокаивает его Бог? Одной простой мыслью. У него, как у Бога, есть свой замысел, который он реализует помимо замыслов и переживаний человеческих. Пророк Илия может скорбеть, но он должен помнить, что Бог не смотрит на все происходящее со стороны, но активно участвует в жизни мира. И если нам кажется, что все пропало, что мир несется в тартарары, нам стоит вспомнить Божий ответ пророку Илие, из которого ясно, что для Бога не бывает безвыходных ситуаций, потому что Он не ходит по нашим лабиринтам и пребывает над нашими понятиями «выход» или «вход». Поэтому, какие бы переживания по конкретным земным поводам нас не одолевали, главное, о чем мы должны помнить, в деле нашего спасения Бог всегда впереди. И заботится Он о нем значительно больше, чем нам кажется.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Мне сладко под Твоей грозою терпеть и плакать и страдать. Молю, оставь одну со мною Твою святую благодать. Иван Никитин.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги мемуаристки Нины Аносовой «Пока еще ярок свет». 1917 год. Город Мариуполь. Лицей. Однажды преподаватель закона Божьего отец Василий сказал нам: «Не говорите, я, такой добрый и хороший, вынужден испытывать беды и несправедливости, тогда как другим недобрым, который хуже меня, во всем везет. Не представайте перед судом Божиим жалобщиками, не умиляйтесь над своей собственной судьбой, не увлекайтесь чрезмерно жалостью к себе. Это эгоистичная и не очень мужественная позиция. Это искушение, его нужно преодолеть». Я подумала: «Батюшка сказал это для меня, это меня близко касается. Что я делала, кроме как плакала о себе и жалела себя всю жизнь?»
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. В России мы привыкли к тому, что священник может совершать любое таинство или обряд. Может отслужить литургию, крестить, венчать, отпевать, то есть выполнять любое священное действие. Исповедь мы тоже воспринимаем как самую, что ни на есть, обязательную часть священнического служения. Но, например, в греческой церкви на исповедь смотрят иначе. Как? Поясню на конкретном примере. Помню день, когда я, всего несколько дней назад, рукоположенный в священный сан, был отправлен исповедовать. Утаивать не буду, та первая исповедь далась мне с большим трудом. Привыкнуть к тому, что человек, стоящий рядом, открывает тебе не самые лучшие стороны своей жизни, удалось далеко не сразу. А уж сказать этому человеку что-то нужное казалось просто чем-то невозможным. Именно тогда, на первых порах моего священства, я задался вопросом, неужели в других православных церквах все происходит именно так? Неопытного молодого священника почти сразу отправляют на, так сказать, передовую исповеди. Оказалось, что нет. В православных церквах греческой традиции молодого, только что рукоположенного священника никто к исповеди не подпустит. По одному древнему и простому принципу – главное – не навреди. Ведь таинство исповеди – это, по сути, способ духовного лечения человека. Человек через покаяние избавляется от негативных, греховных сторон своей жизни. И как в больнице к операциям по-хорошему допускают только опытных врачей, так и на исповедь в греческих церквах стараются направлять только опытных священников. Стать священником-духовником, то есть имеющим право исповедовать, в православных церквах греческой традиции непросто. Недостаточно быть просто зрелым по возрасту человеком. Священнику для того, чтобы быть допущенным до исповеди прихожан, необходимо быть

духовно состоявшейся личностью, получить определенный опыт пастырской деятельности. В Греции, например, в священнике можно быть рукоположенным по достижении 30-летнего возраста. Такой возрастной ценз существует на основании канонов, то есть церковных законов. Допуск к исповеди происходит, когда священник уже несколько лет послужит. Но в любом случае это происходит не раньше достижения им 35 лет. Возможность исповедовать приобретается священником не просто технически. Вот исполнилось тебе 35 лет, и уже можно. Обычно все происходит так. Глава епархии, в которой священник служит, епископ или митрополит, вызывает священника и беседует с ним, проясняя для себя степень его готовности исповедовать. Затем епископ спрашивает мнение наиболее почтенных и авторитетных священников епархии. Если все высказываются «за», то епископ во время богослужения прочитывает над священником особую молитву на поставление в духовники. И уже только после этого священник может исповедовать. В настоящее время в Греции из всего количества священников 80% имеют право принимать исповедь. В России до революции также не все священники могли исповедовать. Тех, кто такое право имел, называли покаянными отцами, то есть теми, кто от лица церкви принимает покаяние. Из-за атеистических гонений количество священников в русской церкви сильно сократилось, и до сих пор у нас имеется нехватка священнических кадров. Потому в настоящее время древняя духовническая традиция у нас пока, к сожалению, не восстановлена. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, все ли священники в Греции могут исповедовать.

Сегодня, 24 июня, Церковь вспоминает святых апостолов Варфоломея и Варнаву, преподобного Варнаву Ветлужского, перенесение мощей Ефрема Новаторского. В этот день Церковь чествует икону Божией Матери, именуемую «Достойно есть» или «Милующая». Святой апостол Варфоломей, один из 12 учеников Христовых, родился в Кане Галилейской. Исследователи предполагают, что Варфоломей дружил или даже был родственником другого апостола Филиппа. Варфоломей одним из первых присоединился к Спасителю. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы Варфоломей и Филипп отправились проповедовать Евангелие в Сирию и Малую Азию. Они то расходились по разным городам, то сходились вновь. Их не раз побивали камнями, заключали в темницы, подвергали насмешкам. Но по молитвам Филиппа и Варфоломея не раз случались чудеса и знамения. И тогда люди отступали от поклонения идолам и обращались ко Христу. В Иераполе, нынешнем турецком городе Памуккале, апостол Филипп был казнен. Его распяли вместе с Варфоломеем. Внезапно разразилось страшное землетрясение. Палачи испугались, что оно было вызвано гневом неведомого Бога, пославшего своих проповедников. Варфоломея успели снять с креста живым, а Филипп уже скончался. Тогда апостол отправился один в Индию, где по преданию перевел на местный язык Евангелие. Апостол Варфоломей принял мученическую смерть в городе Альбани, современном Баку. «По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной — слова их». Этими строками 18-го псалма царя Давида Церковь говорит о служении апостолов. И действительно, апостолы обошли с проповедью Европу, Азию и Африку, весь известный в то время цивилизованный мир, который греки называли «Айкуменой» или «Обитаемой Вселенной». Они посвятили себя проповеди евангельской вести. Многие отдали жизнь за Слово Божие. Церковь прославляет труды апостола Варфоломея и обращается к нему со словами: «Святой апостол Варфоломей, моли Бога о нас». Радио «Вера».

0: Что делать, если кажется, что все бессмысленно, а на душе пустота? Можно ли справиться с унынием своими силами и когда нужно обратиться за помощью? Как вернуть себе радость жизни? Какие шаги предпринять? Об этом и многом другом узнают герои программы «Вопросы Веры и Фомы» в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: «Тем, кто изучит буквы, мудрость Христос дарует», написал в IX веке болгарский книжник Константин Преславский, ученик святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюхина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о равноапостольном Кирилле и стихотворении Федора Тютчева «Великий день Кирилловой кончины». Место действия – город Рим. Время действия – 9 век по Рождестве Христовом. Святой равноапостольный Кирилл до принятия схимы носил имя Константин. С молодых лет Константин, прозванный за свою ученость философом, занимал почетную должность хранителя патриаршей библиотеки при храме Святой Софии в Константинополе и заслужил славу блестящего переводчика с разных языков. Когда к византийскому императору в Константинополь пришло прошение от одного из славянских князей прислать к ним человека, который смог бы перевести богослужебные книги на славянский язык, выбор пал на Константина. Вместе со старшим братом, монахом Мефодием, Константин отправился в Великую Моравию. Это славянское государство в IX веке находилось на территории современных Венгрии, Словакии, Чехии и части Польши. Константин и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Святые братья вели в церквях Великой Моравии богослужение на славянском языке, понятное местным жителям. Затем, по приглашению римского папы, просветители были вызваны в город Рим. Но в Риме Константин, от рождения болезненный и слабый, неизлечимо заболел и скончался в 869 году, в возрасте 42 лет. Перед смертью он принял схиму с именем Кирилл. Святой Кирилл был погребен в римской церкви святого Климента, перед смертью завещав брату продолжать дело христианского просвещения славян. В 1869 году весь мир отмечал тысячелетие со дня кончины равноапостольного Кирилла. По случаю этого торжества русский поэт Федор Иванович Тютчев написал стихотворение, в котором прославляется человек, подаривший славянам письменность.
3: Великий день Кирилловой кончины, каким приветствием сердечным и простым тысячелетней годовщины святую память мы почтим. Какими этот день запечатлеть словами, как не словами, сказанными им, когда, прощаяся и с братом, и с друзьями, он нехотя свой прах тебе оставил. Рим.
2: Русский поэт XIX века Федор Иванович Тютчев был убежден, что писатели должны служить духовному просвещению своего народа, так как они являются продолжателями дела святого равноапостольного Кирилла.
3: Причастные его труду через целый ряд веков, через столько поколений, И мы его тянули борозду среди соблазнов и сомнений. И в свой черед, как он, не довершив труда, и мы с нее сойдем, и словеса святые, его воспомянув, воскликнем мы тогда: «Не изменяй себе, великая Россия! Не верь чужим, родимый край, их ложной мудрости или наглым их обманом! И как святой Кирилл, и ты не покидай великого служения славянам».
2: С Современные лингвисты определили, что в основе начертаний отдельных букв славянской азбуки лежат главные христианские символы – крест, треугольник, символ Святой Троицы и круг – знак бесконечного божественного начала. Ведь создатели славянской азбуки, равноапостольные Кирилл и Мефодий, были людьми глубокой веры и святой жизни. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Благодать, происходящая от молитвы, изменяет все. Она умеряет страсти, ослабляет искушения, просвещает ум, порождает мужество для исполнения наших обязанностей. Старец Иосиф Ватопецкий.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Темой книг для детей и, конечно, взрослых часто становится преодоление сложностей. На долю главной героини повести «Что Кейти делала», написанной Сьюзен Кулидж в 1872 году, выпало особенно тяжелое испытание. В результате травмы девочка на несколько лет потеряла способность ходить. Узнав о своем диагнозе, Кейти впадает в депрессию. Выводит ее из этого состояния тетя Хелен, которая сама много лет живет с тяжелой болезнью. Хелен говорит много мудрых вещей, но одна ее фраза особенно глубоко врезается в память девочки. «Кейти», — сказала тетя, — «попробуй каждое утро говорить себе, а что, если сегодня последний день моей болезни? Как хорошо было бы прожить его красиво». «На что означает «прожить красиво»?» — недоумевает Кейти. Тетя отвечает: «Если он останется в памяти всех, кто тебя окружает, как день полный света и тепла, если ты не омрачишь его ни чутким словом, ни добрым взглядом, самолюбивым поступком, то к вечеру ты оглянешься и скажешь: это был красивый день». Кейти обещает попробовать. Больше всего в уроке тети Хелен ей нравится мысль, что красиво прожить ей нужно всего один день. Только один. Это, подумала Кейти, право же, несложно. Иными словами, тетя учит девочку жить настоящим, учит ее искусству малых шагов. Может, стоит и нам попробовать проживать каждый день красиво, так, как если бы он был единственным.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
4: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио «Вера» или на сайте radiovera.ru.
2: «Радио «Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
5: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Тот, кто имел в жизни возможность находиться рядом с выдающимся человеком, выдающимся в любом смысле, однажды задает себе вопрос, как так могло получиться, что, имея все возможности перенять то лучшее, что было постоянно рядом, так и не воспользовался вполне этим. Почему значимость того, кто был рядом, мы осознаем только после того, когда этот человек уходит? Сегодня в храмах читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, который поможет нам разобраться в этом непростом вопросе.
6: «Тогда начат Иисус поношать и градом».
7: «Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение».
6: «Яко тако бысть благоволение пред Тобою».
5: Для начала немного матчасти. Хоразин, Вифсаида и Капернаум находились в районе северной части Галилейского озера, в пространстве, которое некоторые исследователи называют Евангельским треугольником. Здесь Христос проповедовал, исцелял, призвал учеников, совершал многие чудеса. Капернаум был небольшим рыбацким селением на северо-западном берегу озера. Вифсаида и Хоразин находились поблизости, а жизнь этих мест была связана с рыболовством, земледелием, мелкой торговлей и дорогами между Галилеей, Голанами и Сирией. Тир и Сидон в библейском сознании – это языческие финикийские города, часто осуждаемые пророками. У Исаии, Иеремии, Езекииля, Иоиля мы встречаем самые жестокие обличения именно этих городов, сами названия которых уже стали предосудительными. В свою очередь Содом – это образ крайней развращенности, город, показательно уничтоженный судом Божиим. Христос говорит нечто очень болезненное для слуха благочестивого иудея. Языческим Тиру и Сидону, даже Содому, будет легче на суде, чем городам, среди которых он явил себя. И вот мы подходим к ответу на поставленный выше вопрос. Почему близость к самому Христу оказалась нерабочей для тех, кто постоянно его видел, удивлялся его чудесам, слышал его речи? Почему близость к святыне не прямо пропорционально силе ее воздействия? Ответ в великой тайне человеческой свободы. Бог может все, кроме одного – заставить человека пойти против своей же собственной воли. Она – непреодолимое препятствие между Богом и человеком. И вот парадокс. Чем ближе святость, тем это напряжение становится сильнее. Ведь божественное откровение требует ответа. Нельзя бесконечно быть только зрителем Божьих дел. В итоге зритель становится либо учеником, либо обвиняемым и осуждаемым. И чем явственнее действие Бога в жизни этого человека, соответственно, тем будет сильнее и осуждение. Почаще бы задавать себе вопрос. Не похоже ли мое сердце на пресловутые города Хоразин, Вифсаида, Капернаум, которым было интересно рядом со Христом, но дальше этого интереса дело никуда не пошло.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Весной 1896 года по улице Вологды, ведущей к Вознесенскому храму, шел бродяга. Одежда на нем была рваная, на ногах лапти, за спиной холщовая сума. Мало кто из жителей смог бы узнать в нем некогда богатого и почтенного горожанина. Да и сам бродяга уже почти не помнил, что когда-то имел и крышу над головой, и достаток. Все это в одночасье отняло у него пьянство. Пристрастившись к хмельному, бывший богач дошел до полного разорения и нищеты. Сделавшись бродягой, он ходил из города в город. Давно не бывал он в родных краях. И вот теперь, на пасхальной неделе, придя в Вологду, решил навестить своего дальнего родственника, священника Александра Баданина, который служил в Вознесенской церкви. «Авось подаст нищему несколько копеек», — ухмылялся в нечесанную бороду бродяга. Когда он ступил на церковный двор, отец Александр как раз выходил из храма. Увидев идущего к нему навстречу лохматого, грязного нищего, он не сразу признал в нем своего непутевого дальнего родственника. А когда узнал, с радостью обнял, поцеловал и со словами «Христос воскресе» протянул ему пасхальное яйцо. Тот бросил яйцо в свою сумку и тотчас же забыл о нем, ожидая более существенного подаяния. Отец Александр вынес ему некоторую сумму денег и умолял остаться, но бродяга не согласился. Батюшке оставалось только молиться за него. Каждый день священник просил Бога не оставить несчастного и вернуть его на путь истины. Прошло 3 месяца. Бродяга все так же ходил по городам и весям, и вот однажды раздобыл бутылку водки. Сев на пригорок, он отхлебнул из горлышка и, обшаривая свой мешок в поисках какой-нибудь закуски, вдруг наткнулся на то самое яйцо, которое дал ему отец Александр. «Теперь уж пропало, наверное», — очищая его с досадой, промолвил бродяга. Но к великому своему удивлению обнаружил яйцо совершенно свежим, как если бы оно только что было сварено. А закусив, почувствовал, что его нестерпимо потянуло в сон, и он повалился тут же, где сидел. Проснувшись через некоторое время и взглянув на бутыль с остатками водки, бродяга вдруг с изумлением понял, что вид хмельного вызывает у него отвращение. Он отбросил прочь бутылку с пагубным напитком. С этого момента выпивка опротивила ему настолько, что даже случайное воспоминание о ней стало вызывать чувство тошноты. Он вернулся в родной город, устроился на работу. «Господь многомилостлив и щедр и не хочет смерти грешнику», — говорил отец Александр. «Солнце, проходя места мрачные и скверные, освещает и согревает их. Так и Бог, входя в наши несчастные сердца, освещает и согревает их теплотою своей благодати». В 2000 году священник Александр Баданин прославлен Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Светлое радио. Не тот богаче других, кто имеет более дарового золота, а тот, кто лучше других, умеет довольствоваться и пользоваться тем, что имеет. Николай Лесков.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги «Воспоминания архимандрита Афанасия Нечаева. Старый Валаам». 1925 год. Мне рекомендовали взять духовником старца отца Ефрема, живущего отшельником в Смоленском скиту. Приехал я к нему на лодочке. Отец Ефрем рассказал мне историю своего смоленского скита. Этот скит сооружен со специальной целью поминовения душ русских воинов, убиенных в Первую мировую войну. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич, видя множество убиенных на полях сражений, решил устроить на Валааме скит, где жили бы 12 старцев-схимников, читали бы денно-ночно псалтирь и совершали служение за помин душ всех воинов, павших славной смертью за веру, царя и отечество. Эту мысль великого князя разделили с ним и другие великие князья и собрали между собою средства для этой цели. А духовником великого князя Николая Николаевича был в то время как раз мой духовник и иеросхимонах Ефрем. Ему и было поручено это дело. Грянула революция, и строительство пришлось прекратить. Но не оставил и тогда отец Ефрем этой благой мысли великого князя, и поселился он там один и стал совершать ежедневно богослужение за упокой душ убиенных воинов. Много миллионов этих душ, и все они чувствуют эту одинокую молитву неизвестного никому валаамского отшельника.
0: Голоса времени.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Наш храм находится на окраине поселка, в стародачном месте среди вековых сосен и елей у станции 43-й километр Ярославской железной дороги. Силами прихожан вокруг храма устроен живописный сад с цветочными клумбами, кустами роз и бордового барбариса. А еще на территории раскинулся большой пруд с островком в середине. В нашем храме обычно немноголюдно, но в 2019 году здесь произошло заметное событие. Храм приехал осветить один из епископов Московской епархии. Мы готовились и очень волновались. К приезду владыки храм благоухал цветами. Прихожанка-флорист постаралась и сияла улыбками верующих. А мы с хором заранее отрепетировали песнопение для архиерейской службы. Одно из песнопений короткое, но довольно важное на богослужении епископа. Состоит из одной строчки на греческом языке и звучит так. «И спала эти деспота», что в переводе на русский язык означает «на многое лето, господин», и по смыслу является пожеланием долгих лет жизни церковному иерарху. Давайте послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Исполнение многолетия епископу, или, как его еще называют, архиерею, восходит корнями к традиции торжественного приветствия императора или патриарха в Византии. Вместе с богослужебным уставом архиерейское многолетие перешло из Византии в Русскую Православную Церковь. Согласно сохранившимся историческим документам, в XVIII веке существовала традиция, по которой из пала эти деспота пели три мальчика. Их называли отроками-испалатчиками от слов «из пала эти». Сначала песнопения исполняли на простой мотив. Позже к словам многолетия начали обращаться русские духовные композиторы Степан Давыдов, Алексей Львов, Дмитрий Бортнянский. Давайте еще раз вместе послушаем песнопение «Из пала эти деспота» в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии протоиерей Георгий Завершинский. Поговорим о том, как сейчас растет интерес к православию в западных странах и почему. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об архитектурных утратах Китай-города, крепостной стене, храме Никола Большой Крест и Пантелеимоновской часовне.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Простите, пожалуйста, за беспокойство. Вы случайно не знаете, как найти могилу художника Максима Воробьева?
2: Максима Воробьева? У этого живописца середины 19 века я прекрасно помню и люблю. Но вот смогу ли я найти его захоронение? Я ведь москвич. Приезжая в Петербург, непременно прихожу сюда, в Александро-Невскую лавру, и гуляю по некрополю мастеров искусств. Однако я не могу похвастаться, что я здесь хорошо ориентируюсь.
1: А я из Твери. В Ленинграде жила только в юности. Училась здесь, в институте. И вот приехала спустя много лет. Разрешите представиться, меня Елена Кондратьевна зовут.
2: Очень приятно, Андрей Борисович. А давайте вместе поищем то, что вам нужно.
1: Благодарю вас.
2: А вот интересно, Елена Кондратьевна, в некрополе похоронены Крамской, Куинжи, Кустодиев, Шишкин. А вы вдруг ищете художника, имя которого сегодня известно только специалистам. А можно поинтересоваться, в чем тут секрет?
1: Это и вправду секрет. Но я вам его открою. У меня в сумочке, видите, набор открыток. Репродукция с видами Санкт-Петербурга. А вот моя любимая. Восход солнца над Невой. В благодарность за эту картину я и решила посетить могилу художника.
2: Да, я помню это полотно. Я видел его в Кирове, в Вятском художественном музее имени Васнецовых. А почему оно вам так дорого?
1: Ну, раз уж я начала с вами откровенничать, буду искренней до конца. Вот такой же рассвет на Неве я встречала в 1967 году. Также золото разливалось над рекой, густые лиловые облака светлели, словно выцветая, становились прозрачными, и гранитные громады дворцов казались строгой рамой великолепной живой картины. Любимый юноша читал мне Мандельштама, и все происходящее казалось сказкой. Потом мы поженились и прожили вместе почти полвека. Я всего год вдова.
2: Соболезную.
1: Спасибо. Горевать — это труд, но и он приносит свои плоды. И вот эта открытка — олицетворение одного непростого обретения в беде.
2: Как это? Поясните, пожалуйста.
1: Конечно, я объясню вам. За всю жизнь я больше не видела таких нежно-сиреневых облаков, как в то утро 67-го года. Я уже думала, что выдумала их. Ведь мы, оглядываясь на прошлое, часто приукрашиваем его. Но однажды вечером, разбирая ящики в столе у мужа, я нашла репродукцию картины «Восход над Невой». На картине Максима Воробьева были те самые облака. И тут я вдруг осознала, что художник запечатлел не просто петербургское утро, а вечность, в которой царит любовь. Мы с мужем юными прикоснулись к ней, и когда-нибудь вновь будем стоять вместе, взявшись за руки под этим лиловым шатром. Вам кажется странным, что я верю в это?
2: А вовсе нет. Я уверен, что вы правы. А, позвольте открытку. На ней должна быть дата написания картины. О, ну вот, я так и знал. 1830 год. Это период творческого расцвета Максима Воробьева и время его личного счастья.
1: Счастье?
2: Да. Максим Никифорович очень нежно любил свою жену. Эта хрупкая женщина с экзотическим именем Клеопатра была его опорой и утешением, подругой и музой. Они жили в любви, и, мне кажется, все пейзажи, написанные Воробьевым в те годы, именно об этом.
1: Пейзажи о любви. Как это парадоксально.
2: А мне кажется, вполне логично. Источник любви – Бог. И природа, сотворенная им, свидетельствует об этом.
1: Смотрите, Андрей Борисович, А вот и памятник Максиму Воробьеву, заслуженный профессор Императорской академии художеств.
2: А, на обратной стороне стояла надпись. Смотрите, Воробьева Клеопатра Логиновна. Вместе похоронены.
1: Соедини, Господи, и души их в царстве Твоем. И нам с мужем даруй встречу.
2: Пусть все любящие сердца, разлученные смертью, встретятся в пространстве Божьей любви, отцвет которой уловил на своей картине чуткий художник.
3: Картину Максима Воробьева «Восход солнца над Невою» можно увидеть в Вятском художественном музее имени Васнецовых.
0: «Краски России».

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Иногда мы что-то просим у Бога, а Он нам этого долго не дает. Одно дело, если желание наше эгоистично, и где-то в глубине души мы знаем об этом, знаем, что просим не на добро. Но другое дело, если наше желание бескорыстно, если мы молим Бога о благости, то никогда нельзя терять надежду. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Гавриила Ургебадзе. Никогда не переставай надеяться. Даже когда кажется, что все потеряно, все равно надейся и верь. Бог может в одно мгновение все изменить. А если потеряешь надежду, то тогда зачем ему все менять?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: У микрофона Анна Шапилева. Иван Ильичев, биограф певицы Анны Герман, познакомился с творчеством знаменитой исполнительницы, когда ему было 6 лет. У бабушки он нашел старую пластинку. С обложки добрым и немного печальным взглядом смотрела красивая длинноволосая женщина. Игла проигрывателя зашуршала по винилу, и полился чудесный, кристально чистый голос. С этого момента жизнь Ивана Ильичева оказалась связанной с именем Анны Герман. Много лет писатель коллекционировал все, что касалось жизни и творчества певицы. Записи, афиши, фотографии. Но главным богатством стал уникальный биографический материал, который Ильичев собирал на протяжении 15 лет. Он встречался с людьми, близко знавшими Анну Герман, ее родственниками, друзьями, коллегами. Из их рассказов Иван Ильичев составил книгу «Анна Герман. 100 воспоминаний о великой певице». Чтобы по крупицам собрать столь уникальную информацию, автору пришлось побывать во многих уголках нашей страны и за рубежом – в Польше, Узбекистане, Казахстане, Киргизии. Собеседниками писателя стали авторы песен и артисты, администраторы концертных залов, фотографы, журналисты и самые обычные зрители. А еще соседи Анны, друзья ее детства, однокурсники и самые близкие люди – супруг, дядя. Добрые, теплые воспоминания этих людей дают нам возможность соприкоснуться с Анной Герман, ее душой, жизнью, музыкой, переживаниями. К примеру, поистине бесценные факты о певице можно узнать из воспоминаний ее мужа, Збигнева Тухольского. В книге он рассказывает не только историю своего знакомства с Анной, но и делится деталями, благодаря которым раскрывается необыкновенная личность Герман. Вряд ли, например, даже самые преданные почитатели таланта исполнительницы знали, что Анна сама писала сказки для своего сына. А последним выступлением певицы стал маленький домашний концерт, на котором присутствовали только родные и близкие друзья. Тяжело больная Анна Герман спела тогда молитву «Отче наш», которую положила на музыку собственного сочинения. О том, что исполнительница была глубоко верующим человеком, рассказывает в книге «Анна Герман. 100 воспоминаний о великой певице» ее соседка и подруга юности Мария Дудзинска. По ее словам, в религиозном духе воспитала Анну бабушка. Вместе они ходили в храм, читали Библию, молились. Немало светлых и теплых слов сказали о певице музыканты ее ансамбля. Пианист Борис Фрумкин вспоминал, как на студии звукозаписи «Мелодия» они записывали знаменитую композицию «Надежда». Солнечные лучи падали через огромные окна в комнату, и казалось, что свет исходит от самой Анны. Настолько проникновенно и душевно она пела. В своей книге Иван Ильичев публикует по-настоящему эксклюзивные материалы. Фрагменты писем Анны Герман к родным и близким, которыми с ним поделились сами адресаты певицы. Фотографии из личных архивов. А еще на страницах сборника мы найдем любимые кулинарные рецепты исполнительницы. Анна Герман всегда была близка и понятна зрителям. Она бесконечно дарила людям свою доброту. «Светлый ангел» называли певицу благодарные слушатели. Именно такой она предстает перед читателями в книге Ивана Ильичева «Анна Герман. 100 воспоминаний о великой певице». С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает. И Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова.
0: «Парсуна». Ларец слов.
2: На юге Московской области располагается старорусский город Верея. Сегодня он представляет собой просто симпатичное в плане истории и архитектуры поселение, а вот во времена монголо-татарского ига имел важное геополитическое значение. Оттого и был назван Верея. О значении слова «Верея» наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «верея». Слово «верея» является исконно славянским. Наши предки называли «вереей» затвор или засов для запирания дверей. В меньшей степени «верея» использовалась для обозначения столба, на котором крепится створка ворот. В славянском языке «верея» сегодня обозначает дверной косяк. В церковнославянской Библии слово «верея» употребляется по большей части в смысле «затвор», «засов». В книге пророка Исаии, который за 7 веков до прихода в мир Спасителя с удивительной точностью предсказал обстоятельства жизни Христа, говорится, что Иисус разрушит верей железный врат ада. Выражение «верей железный» используется здесь как образ того, что до Христа никто не мог одолеть дьявола, и его царство было непобедимо. Спаситель же, умерев, душой спустился в преисподнюю, сломал врата ада, сокрушил верей железные и вывел оттуда всех пленников сатаны. Современный подмосковный город Верея в эпоху Московского княжества служил торговыми воротами государства, а во времена монголо-татарского ига представлял собой еще и форпост, который в первую очередь принимал на себя удар захватчиков с юго-запада. Чтобы продвинуться к Москве, врагам нужно было взять Верею, сломать этот затвор на своем пути, что получалось у них не всегда успешно. Итак, запомним, что церковнославянское слово «верея» переводится на русский язык как «затвор», «засов», иногда «столб для створки ворот».
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Одно из последних чудес, явленных Божьей Матерью от ее казанского образа, возвращение на родину древнего списка иконы. Он назван Ватиканским по своему последнему месту нахождения в покоях римского папы Иоанна Павла II. Эта святыня прошла длинный путь. После революции 1917 года ее продали за границу. В середине 20 века икону приобрел английский путешественник Фредерик Митчелл Хеджес. Увлеченный коллекционер считал, что стал обладателем подлинника, явленного в Казани в 1579 году и украденного из Богородицкого монастыря в 1904. В середине 20 века он предложил купить артефакт архиепископу Сан-Францискому Иоанну Шаховскому, но цена была слишком высокой. В 1964 году наследники коллекционера выставили образ на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Павильон-часовня, где святыня находилась 2 года, стала символом христианской веры и свидетельством о жизни православия в Америке. Казанская икона Божией Матери привлекла внимание христиан всего мира. Ее изображение распространилось среди верующих в США, Португалии, Италии. В судьбе древнего казанского образа приняли участие множество людей. Поскольку русские эмигранты не смогли собрать нужную сумму на покупку иконы, ее приобрела по благословению святителя Иоанна католическая организация «Армия Фатимской Божией Матери». Католики сначала поместили казанский образ в храме Девы Марии в португальском городке Фатима. Затем перевезли святыню в Лиссабон. И, наконец, подарили икону папе римскому Иоанну Павлу II, у которого она хранилась в личных покоях 11 лет. В 2004 году в праздник Успения Божией Матери делегация из Ватикана передала древнюю святыню патриарху Алексию II, а предстоятель церкви привез ее в Казань. Является ли казанский образ, возвращенный в Россию, тем самым подлинником, что обрела в XVI веке по откровению Богородицы отроковица Матрона? Совместная российско-ватиканская комиссия дала отрицательный ответ на этот вопрос. Икону датировали началом XVIII века. Это один из списков, почитавшихся в России до революции. О том, насколько трепетно верующие относились к этому образу, свидетельствует драгоценный позолоченный оклад, украшенный изумрудами, бриллиантами и рубинами. По возвращении на родину ватиканский список чудотворной иконы поместили в крестовоздвиженском храме, уцелевшем после уничтожения Богородицкого монастыря. Но с возрождением Казанского собора, в котором много веков хранилась первоявленная икона, святыня заняла достойное ее историческое место.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора Николая I и Александра II. 24 июня 1854 года. Петергоф. Крымская война. Завтра день рождения государя. Никаких празднеств не будет. Государь проводит вечер в кругу семьи. Я провела вечер в Сергиевке у Александры Воейковой с ее сестрой Марией, фрейлиной великой княгини Александры Иосифовны. Она рассказала нам про прекрасный поступок великого князя Константина. Правительство не соглашалось отпустить сумму в 200 тысяч рублей, нужную для постройки канонерских лодок, ссылаясь на недостаток денег. Великий князь дал эти 200 тысяч рублей, сказав, что все, что он имеет, по праву принадлежит России.
0: Голоса времени. В эфире «Радио Вера».

0: Научные факты и книга книг. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Мы читаем эти строки книги Иова и не видим в них ничего необычного. Любой ребенок знает, как выглядит бегемот. Раскрытая пасть его похожа на чемодан, а свисающий до земли живот – на серый кожаный мешок. Со стороны зверь кажется неуклюжим и непропорциональным. Крошечные уши на большой голове и огромное туловище на коротких толстых ногах. Но вот как сам Господь описывает бегемота в книге Иова. «Поворачивает хвостом своим, как кедром. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Разве похож на могучее дерево полуметровый отросток, болтающийся позади у гиппопотама? Да и его короткие толстые ноги совсем не напоминают медные трубы. О ком же говорится в книге Иова и почему это животное называется бегемотом?» Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий.
1: Животное, которое мы все знаем под именем бегемот, называют так только в России, а также в тех странах, в которых говорят на русском языке. Во всем остальном мире оно называется гиппопотам. В переводе с греческого это означает «речная лошадь». А вот бегемот – это древнееврейское слово. Впервые оно встречается в книге Иова. Под ним подразумевается какое-то неведомое нам чудовище. Если буквально перевести это слово на русский язык, мы получим существительное множественного числа – животное. Эта форма в еврейском языке могла подчеркивать исключительность животного, его особую силу и мощь. То есть бегемот, как бы мы с вами сказали, это гигантский зверь, суперзверь или даже зверюга. С древних времен ученые пытались понять, кто же такой библейский бегемот. Высказывались самые разные предположения. Гигантский бык, слон, носорог, динозавр. Были и совсем экзотические объяснения. В бегемоте видели саранчу и даже червей, которые поедали тело Иова.
0: Великого русского ученого Михаила Ломоносова настолько впечатлила книга Иова, что он переложил несколько ее глав стихами. Есть там и описание библейского чудовища. «Воззри в леса на бегемота, что мною сотворен с тобой, колючий терн его охота, безвредно попирать ногой. Как верви сплетены в нем жилы, отведай ты своей с ним силы. В нем ребра, как литая медь, кто может рог его сотреть?» Эти строки написаны Ломоносовым между 1747 и 1751 годом, и в них явно не имеется в виду гиппопотам. А в 1826 году английский художник и поэт Уильям Блейк опубликовал сборник гравюр и иллюстраций книги Иова. Есть среди них и изображение бегемота. Нос рисованного зверя похож на короткий хобот, изо рта торчат клыки, а хвост достигает земли. Признать в этом чудо-звере всем известного гиппопотама решительно невозможно. Когда же и каким образом возникла путаница с бегемотом? И путаница ли это?
1: Идея о том, что библейский бегемот и гиппопотам – это одно и то же животное,

0: появляется лишь в 18 веке в Европе. Приводились вполне убедительные аргументы. Во-первых, ученые заметили, что еврейское слово «бегема», что значит «животное», а также его множественное число «бегемот», очень похожи по звучанию на египетское слово «пехемау», что означает «вода-бык», то есть «водяной бык». Этим словом египтяне называли гиппопотама. Вполне возможно, что евреи заимствовали это слово и несколько изменили его. Во-вторых, доказано, что в древние времена гиппопотам действительно жил в странах библейского ареала. Его останки находят на Ближнем Востоке, изображения среди наскальных рисунков Сахары, а изделия из кости в Месопотамии. Поэтому автор книги Иова был хорошо с ним знаком и мог подразумевать именно его. Из Европы предположение о том, что бегемот и гиппопотам – это, возможно, одно и то же животное, пришло и в Россию. Впервые об этом в 18 веке говорит словарь Академии Российской. В статье, которая так и называется «Бегемот», приводится научное наименование животного – «Гиппопотамус амфибиус». А далее дается подробное описание внешнего вида именно того животного, образ которого известен каждому с детства.
1: Так что же это за удивительное животное, о котором сам Бог говорит так? Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его. Бегемот из книги Иова по-прежнему остается загадкой. Кем бы он ни был, толкователи Священного Писания убеждены, что это в первую очередь живая иллюстрация Божьего могущества и милости к человеку. Вот что писал великий богослов IV века, святитель Иоанн Златоуст. «Бог сотворил огромных чудовищ для свидетельства о его воле. Он может все сделать таким, но не делает, потому что все сотворил для твоей пользы. Эти звери ведут нас к богопознанию».
2: Тайны

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: святых. Страницы летописи. Узкая дорога тянулась вдоль виноградников в предместье Кесарии. Емилии каждый камешек здесь был знаком с детства. Совсем недавно эти плодородные плантации принадлежали родителям девушки. А когда отца и маму казнили во время гонений на христиан, обширные владения изъяли в собственность императора. Емилия приходила сюда, когда ей было особенно трудно и одиноко. Вот и сейчас девушке предстояло принять непростое решение. Самые видные женихи Каппадокии сватались к Емилии, покоренные ее красотой. Но если делить с кем-то кров, то только с единомышленником, верующим во Христа. Девушка горячо молилась, как учил ее отец. И тут вдруг ее окликнули.
1: «Постой, Емилия! Еле догнал тебя, как стремительно ты шагаешь!»
2: «Здравствуй, Василий! Но что заставило тебя бежать за мной? Какое-то срочное дело?»
1: «Я очень тревожусь за тебя, Емилия. Ты гуляешь одна, ведь это опасно».
2: «Ты хочешь сопровождать меня во время прогулок?»
1: «Я готов сопровождать каждый твой шаг. Я предлагаю тебе стать моей женой, и любая дорога станет для нас общей».
2: «Вот как? Но примут ли твои родители в семью сироту-бесприданницу?»
1: «Мои отец и мать, так же, как и твои родители, пострадали во время гонений. По воле Бога они остались живы, и для них лучшее приданное – это твое доброе имя, Емилия. Дочь мучеников за Христа они примут как родную. А достаток у нас в доме будет. Я выучился на адвоката и уже имею практику. Моего заработка хватит не только, чтобы прокормить семью. Мы сможем во имя Господа помогать обездоленным людям. Соглашайся».
0: Емилия согласилась. В родителях жениха она и вправду обрела отца и мать. И своих первых детей назвала в честь свекра и свекрови – Макриной и Василием. Через некоторое время супруг Емилии принял священный сан. Римский трон к этому времени занял император Константин, благоволивший к христианам, и жизнь священника Василия и его семьи протекала в любви и радости. Дети рождались один за другим, и Емилия сама заботилась об их воспитании и образовании. Не запретами и наказаниями, а своим примером благочестивая мать воздействовала на души сыновей и дочерей. В атмосфере уважения и заботы они возрастали свободными и счастливыми. Муж Емилии умер вскоре после того, как у нее родился 10-й ребенок, мальчик Петр. Заботы о малышах с матерью разделила старшая дочь, Макрина. Когда же дети выросли, и каждый из них избрал свой путь, Емилия с Макриной удалились в далекое имение и устроили там женскую обитель. Всякий, кто посещал этот маленький монастырь, бывал покорен скромностью, добродушием и гостеприимством его основательниц. На 73-м году Емилия сильно ослабела. Во время болезни за матерью ухаживали неизменная ее спутница, старшая дочь Макрина и младший сын Петр. Когда же силы вовсе оставили старицу, она, взяв детей за руки, обратилась к Богу.
2: «Господи, в Священном Писании Ты повелел приносить Тебе жертву от начала всякого дела и десятую часть от его плодов. Вот перед Тобой дети мои, дочка, первенец и сын, рожденный последним. Помоги служить им во славу Твою, как служили их отец, деды и бабушки».
0: Макрина и Петр прожили свою жизнь достойно. Старшая дочь Емилии до конца своих дней оставалась в монастыре, заботясь о сестрах обители, и после смерти была прославлена церковью в лике преподобных. Младший сын праведницы стал священником, а затем и епископом, и его имя также можно найти в святцах. Это святитель Петр Севастийский. И другие дети Емилии достигли святости. Это епископ Кесарии Каппадокийской Василий, именуемый за свои заслуги перед церковью Великим, и святитель Григорий Ниский, праведный Навкратий, живший отшельником, и блаженная Феозва, служившая диаконисой. Лучшие эпитафии святой Емилии стали слова святителя Григория Богослова: «Она подарила миру столько светильников, целый лик небожителей, превосходнейшее! Вот награда твоему благочестию! Слава сыновей и дочерей твоих, с которыми у тебя одни желания!»

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Два наиболее благородных чувства – зрение и слух. Они освещаются духовными изображениями и песнопениями.
1: Так считал Фотий Кондоглу, иконописец, художник и духовный писатель, ставший ключевой фигурой в возвращении православной эстетики в греческое искусство XX века. В статье «Священные изображения и песнопения» он развивал мысль: произведения церковных искусств отображают в себе Слово Божие. Все видимое в храме имеет такую форму, которая возносит человека в таинственный мир духовной радости и блаженства. То же происходит и со звуками, которые человек слышит в храме. Песнопения, где соединены воедино слово и музыка, молитвы и священная проповедь.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нам часто приходится сожалеть об убытках. Мы жалеем, когда теряем деньги, время, здоровье. Но каково это, когда потерянный, то есть прошедший напрасно, можно назвать прожитую жизнь? Тема растраченной впустую жизни раскрывается в рассказе Антона Чехова «Скрипка Ротшильда». Герой рассказа, плотник Яков, внезапно осознает, что последние 50 лет жизни прошли как во сне. И вот уж верная старушка-жена на пороге смерти, а Яков ей за полвека так ни одного доброго слова и не сказал. Не успел. Он был слишком занят, бронился, выпивал. А что вообще успел? За плечами одни убытки, страшные. Зачем в тоске спрашивать себя Яков? Зачем всю свою жизнь бронился, обижал жену? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки? Какие страшные убытки? Ответа на свои вопросы Яков не находит. Его и быть не может, ведь грех по определению лишен смысла. Недаром грешник в Священном Писании часто именуется безумным. Свою жизнь Яков называет убыточной. Но ведь она могла бы быть и другой. Можно же было попытаться так устроить свою жизнь, чтобы каждый прожитый день оказывался не в графе «убытки», а в разделе «прибыли». Не о том ли молится церковь, прося: «Господи, даруй нам этот день совершенный, святой, мирный и безгрешный». Единственное, что успевает сделать перед собственной смертью герой чеховского рассказа, это на исповеди попросить священника передать свою любимую скрипку соседу Ротшильду, которого Яков недавно сильно обидел. И с тех пор Ротшильд играет на скрипке Якова ту самую мелодию, которой Яков оплакивал свою жизнь. Рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» словно призывает своих читателей: живите так, чтобы не было потерь.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». 22 июня, в День памяти и скорби, на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области состоялись памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны. Центральным событием стала ежегодная всероссийская акция «Свеча памяти». В мероприятиях приняли участие председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник главного военно-политического управления вооруженных сил нашей страны, генерал армии Виктор Горемыкин. К участию в акции также присоединились военнослужащие центральных органов военного управления и Московского территориального гарнизона, духовенство, члены общественных и ветеранских организаций и представители молодежных объединений. в ночь на 22 июня в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, была совершена божественная литургия, за которой молился глава синодального отдела. По окончании литургии митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл возглавил заупокойную литию. За богослужением возносились сугубые молитвы об упокоении душ преснопамятных вождей и воинов, за веру и отечество на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных в годы Великой Отечественной войны. Далее, ровно в 4 часа утра, после удара соборного колокола и под звуки музыкальной композиции «Журавли», участники акции возложили цветы и установили 1418 свечей к скульптурной композиции «Матерям победителей» и к капсулам с землей, доставленной с братских могил. Возжение свечей осуществлялось от пламени вечного огня мемориального комплекса «Курская дуга». Добавлю, что всероссийская акция «Свеча памяти» проводится ежегодно по инициативе Министерства обороны Российской Федерации. В течение дня памятные мероприятия и заупокойные богослужения также состоялись по всей стране. Тем временем в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя в День памяти и скорби была совершена панихида по воинам, жизнь свою положившим за веру и отечество в годы Великой Отечественной войны. Заупокойное богослужение возглавил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко в сослужении духовенства епархии. Участники богослужения молитвенно почтили память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. По завершении панихиды духовенство и верующие направились к мемориалу «Вечная слава», где состоялась церемония возложения цветов. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера.
3: Виктория Морозова. Отрывок из статьи «Фландрия дарит малиновый звон». В бархатные переливы надо вслушиваться, следить за завораживающим переплетением мягких органно-колокольных звуков. В эти звуки трудно не влюбиться, и это подтвердят те, кто стоял на площади перед Петропавловским собором, вбирая в себя, как воздух, малиновый звон фламандского карильона.
4: Карильон – механический музыкальный инструмент, который посредством часового механизма приводит в движение колокола и заставляет их вызванивать различные музыкальные произведения. Карильон состоит из набора колоколов числом не менее 23, настроенных по хроматическому музыкальному ряду в диапазоне от 2 до 6 октав. В Европе карильоны известны с IX века, а широкое распространение получили в XV столетии. Они устанавливались как на церковных колокольнях для призвания народа к богослужению, так и на городских башнях для исполнения светских музыкальных произведений. В России этот инструмент появился благодаря Петру I. Император заказал в Голландии карильон на 35 колоколов. Его установили на колокольне Петропавловского собора Санкт-Петербурга. После революции карильон в соборе был уничтожен, но в 2001 году северная столица вновь обрела удивительный музыкальный инструмент. Фламандский карильон из 51 колокола, общий вес которых составляет 15 тонн, занял прежнее место на колокольне собора Петра и Павла.

0: тех, кто хочет верить. Пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Алтайское село Чимал со всех сторон окружено высокими горами, поросшими густым хвойным лесом. Рядом шумит горная река Катунь, бурная и холодная в любое время года. Прямо посреди ее быстрых вод возвышается небольшой скалистый и лесистый островок. Его хорошо видно с центральной улицы села. С одного из каменных откосов острова задумчиво и кротко смотрит вдаль на убегающие за горизонт алтайские вершины образ Богородицы с младенцем Христом на руках. Ее так и называют – Алтайская Богородица в скале. Величественная фигура, высеченная прямо в камне, видна издалека, а в солнечные дни золотые нимбы Божьей Матери и Богомладенца сияют ослепительно. Откуда здесь появились их образы? Этот вопрос задает, пожалуй, каждый турист и паломник. На него ответят насельницы Иоанна Богословского скита Барнаульского Знаменского женского монастыря, который располагается здесь же. Но сначала отведут в музей при храме и расскажут историю острова. Он носит весьма нехарактерное для здешних мест название Патмос. Точно так же называется остров за много тысяч миль отсюда, в Эгейском море у берегов Греции. Там в первом веке жил и проповедовал апостол Иоанн Богослов. Алтайский островок, по аналогии с его знаменитым греческим собратом, назвали так монахи-отшельники, которые с 17 столетия оселились в здешних скальных пещерах, подобных той, в которой на греческом Патмосе апостол Иоанн написал Откровение, известное также как Апокалипсис. Название прижилось, а в 1915 году на острове построили небольшой деревянный храм и освятили его во имя святого апостола Иоанна Богослова. Однако уже в 1920-х церковь сгорела. Поговаривали, что это дело рук большевиков. Новая безбожная власть к тому времени добралась и до Алтая. Так или иначе, вплоть до начала 90-х годов 20 века остров Патмос на реке Катунь пустовал, пока однажды в село Чимал не приехал за потрясающими видами московский фотохудожник Виктор Павлов. У кого-то из местных жителей он увидел старинные фото храма на острове и загорелся идеей его возродить. Они с супругой продали в столице все имущество и перебрались жить на Алтай. На собственные средства Виктор Николаевич проложил через Катунь подвесной мост от деревни Чимал до острова Патмос и построил деревянный храм, точь-в-точь, как тот, который стоял здесь когда-то. В 2001 году его вновь освятили во имя апостола Иоанна Богослова и передали подворью Барнаульского Знаменского женского монастыря. Однажды монахиня обители Филофея Лобанова обратила внимание на одну из скал на острове. Ее очертания напомнили матушке силуэт Богородицы с младенцем. В прошлом матушка Филофея была художником-архитектором и, к тому же, альпинистом. Монахиня решила запечатлеть Пресвятую Деву в очертаниях скалы и за несколько месяцев создала настоящий шедевр – скальную скульптуру. Теперь сквозь ветви вековых кедров и сосен, откуда ни взгляни, высится над островом Матерь Божья со Христом на руках, Алтайская Богородица в скале. Она словно благословляет каждого, кто приезжает на алтайский остров Патмос, помолиться в возрожденном монастырском храме и увидеть рукотворное чудо.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

Томительный, палящий день сгорел. Полупрозрачна тень немого сумрака приосеняла дали. Зорницы бегали за синюю горой, и окропленные росой луга и лес благоухали. Луна во всей красе плыла на высоту, таинственным лучом мечтания питая, и, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая. Денис Давыдов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Ольга Лукоянова.
0: Ольга Лукоянова – многодетная мама, православный предприниматель, общественный деятель, эксперт по женским ресурсам и тайм-менеджменту.
1: Ольга Викторовна, здравствуйте!
2: Добрый день!
1: Ну, как я вам сказал, у нас 5 тем – вера, надежда, терпение, прощение, любовь. И перед тем, как к первой теме мы перейдем, теме веры, я хотел у вас спросить, как сегодня… Здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы.
2: Многие знают меня как матушку, как многодетную маму, как приемную маму. Но сейчас я, наверное, себя обозначила бы как эксперта по восстановлению женских ресурсов.
1: Ого!
2: Как человек, который сам прошел через путь потери всех ресурсов до невозможности и восстановил себя, и... Работая в благотворительной организации, мы много занимались правозащитной деятельностью. И защищая как раз семьи, в которых много детей, я поняла, что основная проблема – это не нехватка денег. Основная проблема – это в том, что у мам нет сил. У мам не осталось уже ничего внутри, чем они могут делиться с детьми и что их может поддерживать. И сначала у меня было одно направление деятельности, потом другое, потом третье. Они переходили одно в другое, но вот сейчас я очень хорошо понимаю, что да, это моя миссия, и я хочу помогать женщинам восстанавливать себя, находить себя и чувствовать себя комфортно.
1: А силы, вы имеете в виду душевные, физические, да?
2: И душевные, и физические, и эмоциональные, да. То есть для того, чтобы женщина могла вот восполнить. Вот, вот у нас есть стакан, и этот стакан полон воды. И вот представьте себе, мама, которая вот... Это ее силы, ее ресурсы. И вот мама, она делится этим со своим супругом, со своими детьми, со всеми остальными. И если мы вот выпьем этот стакан досуха, ей будет делиться нечем. Поэтому он, время от времени он должен наполняться. И вот очень многие, к сожалению, забывают о том, что надо восстанавливать, надо наполняться. Они отдают, отдают, отдают, и наступает момент какой-то точки невозврата. Я очень хочу, чтобы никто из женщин не доходил до этой точки.
0: Вера.
1: Вот вы рассказывали, что вы уже в сознательном возрасте, да, пришли к вере, и даже у вас уже, по-моему, был первый приемный ребенок, да, потом.
2: Да.
1: Да. А скажите, пожалуйста, вот оглядываясь назад, как бы вы сказали, вот вы верующий, от себя неверующий, чем отличаетесь? Отличаетесь ли? Да, вот вы можете сказать, что что-то изменилось в
2: да,
1: вас?
2: Да, конечно, я отличаюсь в сторону того, что я более строга к себе. У меня появились какие-то вещи, которые меня дисциплинируют. Вот, это важные вещи в моей жизни. Вот уклад семейный очень сильно поменялся у нас. Изменилось окружение. Вот окружение изменилось кардинально. То есть мы до... Вот наша семья до того, как пришла в церковь, и семья после этого... Ну, у нас очень разные друзья. Очень многие просто отвалились, отошли, потому что им неинтересно наше мировоззрение. Вот. А нам, наверное, стало неинтересно их. Ну, то есть мы как вот немножко разные стали.
1: А вот очень интересно, что вы сейчас об этом сказали. Я, знаете, подумал, ну, мы так или иначе, у нас у всех же есть круг общения, да, и при этом, поскольку мы всегда говорим, что у нас там 80% православных там, и так далее, это, в общем, соответствует ну, тому, как люди себя там определяют, да, как они отвечают на вопрос. Но при этом нередко так оказывается, что вот это наше окружение, да, вот ваше, там, мое, да, оно все-таки не такое уж и большое. Да? И вот, ну, недаром, вы говорите, изменила жизнь и поменялось окружение, потому что мировоззренчески близких людей, вот, то есть они стали другими. Вот вы чувствуете вот эту, ну, какую-то... Ну, как мне однажды мой друг сказал, вы понимаете, что вас очень мало? Вот как, вот вы бы как сказали? Нас мало, нас или много, или сколько?
2: Была такая ситуация, когда с некоторыми людьми мы встречаемся в разных, на разных мероприятиях, угу. И вроде бы мы как бы разные, совершенно незнакомые, но мы постоянно встречаемся. И я как-то мужу говорю, смотри, какой Санкт-Петербург маленький город, что вот мы постоянно сталкиваемся с одними и тем же людьми. Муж говорит, да нет, это, говорит, просто прослойка тонка. Угу. Вот. На самом деле, да, нас не так много тех людей, которые верующие и... исполняющие, ну, которые ходят в церковь, жизни, да, да, которые живут, живут жизнью в церкви, а не только покрестились и являются православными.
1: А вот на этом пути, который вы так очень хорошо сейчас сказали, вот живут жизнью в церкви, вот в этой попытке жить жизнью церкви, жизнью в церкви, что вот для вас лично является самым сложным?
2: Самым сложным, наверное, не перегнуть палку. Потому что, когда мы были новоначальными, мы с супругом вместе приходили к вере, вот как бы вот одновременно входили в церковь, дочке, конечно, досталось очень сильно.
1: Прямо. То есть не перегнуть палку по отношению к...
2: По отношению к детям, по отношению к ближним, продолжать их любить. Потому что от нашего такого пыла, с которым мы вошли, вот, будучи новоначальными, пострадали мои близкие. Вот, это было очень сложно, и сейчас я, наверное, вот с оглядкой на тот опыт общаюсь со своими старшими детьми и с младшими детьми, как бы вот с оглядкой на то, чтобы их не ранить, чтобы их не оттолкнуть от церкви каким-то избытком эмоций, которые у меня существуют.
1: Стремление, чтобы
2: избытком
1: они жили.
2: Избытком требовательности, жили, да.
1: Поскольку дети, да, все время детей много, и вот принято говорить, что есть вот этот подростковый кризис веры, дети уходят, приходят. Вот как вы думаете, насколько это, вот исходя из вашего опыта, уже не просто каких-то отвлеченных размышлений, да, насколько это, во-первых, неизбежно, или все-таки очень индивидуально, да, и может... Потому что, мне кажется, иногда мы перегибаем, говорим, все, там, ребенку 12 полностью, готовьтесь, сейчас он там начнет отовсюду уходить, там, и так далее. Вот как вы думаете, как вообще здесь правильно к этому относиться, и как бывает?

0: в них вложили, они все равно дали свои результаты. Был ребенок, который прямо вот сказал: «Я в Бога не верю», и все, закрыли этот вопрос. Мы больше
1: где-то вот в подростковом, да, возрасте?
0: В подростковом возрасте, да. И я очень надеюсь, мы все молимся, чтобы у него, не знаю, произошла живая встреча с Богом. Потому что проблема на самом деле в том, что вот мы пришли к вере во взрослом возрасте. Сознательные люди, мы искали Бога. Я искала Бога, я его нашла, я с ним встретилась. А дети восприняли нашу веру как нечто,
1: ну, уже, конечно, да, вы
0: как некую
1: уже
0: данность.
1: Да,
0: то есть я ходила, первая моя исповедь была, когда я была беременная сыном. Вот, то есть он у меня, как говорится, из животика был уже воцерковленный.
1: Да,
0: вот. И когда приходит время подростковое, им надо осмысливать и обрести что-то свое. И если вдруг у них не произошла вот эта вот встреча с Богом непосредственная, они начинают подвергать сомнению не только наш авторитет как вот личности, как светских людей, да, о том, что ну вот вы уже подустарели, вы не понимаете, да, как это происходит, но они также подвергают сомнению наш духовный опыт. Потому что это наш опыт, а не их. Вот. И есть те, кто полностью искренне доверяется, а есть те, кто надо проверить, а у меня такого еще не было. И вот тогда нужно молиться за то, чтобы у них произошла эта встреча.
2: Фарсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова. Надежда.
1: Исходя из вашего опыта, понятно, что когда мы говорим о надежде, вот наши дети, наша надежда, наше будущее – такие очевидные вещи, банальные, но так оно и есть. Да? А вот, ну, сравнивая, может быть, детей сегодняшних там, с детьми там, 10 лет назад, там, еще больше, вот, а вы больше испытываете надежду на то, как, так сказать, все меняется, или тревогу? И вот, ну, в чем? Да, для меня тоже это... Вот что вас, короче говоря, вот в детях нынешних что радует, может быть, по сравнению с тем, что было? А что вот вы, на что вы смотрите так вот, переживая? Или не меняется ничего здесь?
0: Я бы сказала немножко... Начала бы с другого.
1: Пожалуйста, как вам...
0: Я в последнее время посмотрела очень много фильмов, которые называются «Саги», когда через весь фильм... Это сериалы, через весь
1: история
0: фильм проходит
1: да?
0: несколько поколений людей.
1: Да.
0: Я сначала думала, ну, вот одну посмотрела, другую, третью. Потом задумалась, зачем я это все смотрю? И осознала, что для меня вот на самом деле это очень важно, вот эта преемственность поколений, понятие того, что есть род, есть семья, есть традиции, есть династии, которые продолжаются, есть фамилия, которой люди хотят гордиться. И вот это сейчас становится все меньше и меньше вот в нашем мире. То есть понятие какой-то вот родовой крепости, оно уходит из нашего обихода вообще. И для детей это становится непонятным и ненужным. Вот это меня тревожит, беспокоит. А по поводу того, что что-то вокруг происходит, ну, если оглянуться на больше, чем 2000-летний опыт человечества, мы понимаем, что все время что-то происходит, и что-то лучше, что-то хуже, и мы все равно живем, и церковь стоит, и люди продолжают рожать, и дети продолжают расти. И в каждом поколении есть светлые люди, и, надеюсь, дальше будет так же.
1: А скажите, а вот еще здесь есть вопрос образования, да, который тоже, я знаю, вас беспокоит, и вы этому уделяете вот большое внимание, придаете большое значение, чтобы оно было классическим и разнообразным и так далее. Вот поскольку мы в теме «Надежда», вот воспитание, образование в сфере искусства, насколько вы считаете важным? Потому что у нас как-то в школах оно по минимуму, да, присутствует. И вообще не знаю, сейчас присутствует или нет. Хотя, в общем, наверное, математика очень важна, но вот музыка, там, искусство, наверное, не менее важно для становления личности. Вот у вас здесь какой подход?
0: Ну, мне кажется, что все важно для становления личности, особенно то, куда ребенок тянет, где ему очень интересно. Я старалась всегда смотреть на то, что нравится конкретному ребенку. Вот. Ну и мы живем в культурной столице России, поэтому, да, конечно же, Эрмитаж, Русский музей.

0: Всевозможные выставки, мы много ходим в театры, на концерты. Это вот прямо одно из очень важных, по-моему, направлений нашего воспитания было. Но я вас удивлю, этот классический подход со старшими детьми, когда мы с ними прямо вот на семейном образовании занимались, и кто-то у меня ходил в православную гимназию. И сейчас младшие дети, которые просто ходят в обычную школу, я не очень вижу разницы между всем этим, потому что кроме того, что у детей есть какие-то свои собственные личные данные, вот, я считаю, что очень важно научить ребенка учиться. Если ребенок научился брать информацию, переваривать ее, осмысливать ее, обдумывать, не просто заучивать, выдавать на экзамене за пятерку, за тройку, за четверку, неважно за какую оценку, то есть он запомнил, куда-то выдал и забыл тут же, знаете, вот оперативную память разгрузил, и оно ушло куда-то. А если человек это научился принимать эту информацию, и она становится его, и он умеет ее брать из разных источников, то я, наверное, вас удивлю. Я считаю, что высшее образование в наше время не обязательно.
1: Ольга Викторовна, опять же, мне очень близко. Вы говорите, что а что, если вот человек вообще там не знает, что ему нравится, или ему ничего не нравится? Вот я как преподаватель, я вижу, к сожалению, мне кажется, я так специально не считал, но, знаете, на уровне как минимум ощущений. Вот я каждый год вижу там до 200 первокурсников новых. Каждый год, уже много лет. И вот мне кажется, что снижение мотивации к учебе, да, оно такое, ну, очевидное, проявленное. Вот это снижение мотивации, есть это? Если да, то вот что с этим делать-то?
0: Мне кажется, это, конечно, есть.
1: Есть, да?
0: Есть. Потому что люди не понимают, зачем это нужно. Зачем им нужно образование, зачем они учатся. Если сейчас очень многое завязано на деньги, да? И заработать деньги можно не только получив высшее образование, можно быть курьером, работать 24/7 и получать достаточно там сумму денег. И когда они видят, что вот эти вот предложения на уровне, которые не требуют никакой специализации, превышают финансовые выгоды, чем то предложение, когда ты, не знаю, там, научный сотрудник, вот, они выбирают то, что ближе, то, что сейчас, не думая о том, что будет через несколько лет. Ты не сможешь всю жизнь работать курьером. Ты не сможешь всегда работать в такси. И ты не будешь удовлетворен этой работой долгое время. То есть ты сейчас в моменте получил какую-то сумму денег, ты счастлив, ты там, не знаю, там снял квартиру, живешь независимо от семьи, у тебя все здорово и замечательно. А что дальше, а что потом? И все равно вот этот момент самореализации перед ними встанет рано или поздно. В процессе взросления они будут думать о том, а что я сделал, а для чего я вообще здесь живу, и что я дал этому миру. И это никого не минует.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова. На радио «Вера». Терпение.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, может быть, это такой наивный вопрос, или глупый, или такой очевидный, но вот можно ли сказать, что наличие детских домов, да, это в любом случае, в каком-то смысле, приговор нам, да, как обществу, и при этом в любом случае зло, потому что даже самый лучший детский дом, он семью не заменит, и в идеале их не должно быть. Или ничего мы с этим не сделаем. И, ну, то есть, грубо говоря, силы нужно класть на то, чтобы совершенствовать условия в детских домах, или убеждать людей, чтобы они оттуда детей забирали, чтобы эти детские дома закрывались. Если такой выбор вот поставить.
2: Это на самом деле очень сложный момент, очень сложный. Потому что был момент, когда государство прямо вот проводило политику того, что все срочно усыновляем, все берем, везде реклама, на каждом углу, из каждого утюга это было. И была волна возвратов детей в те же года. Ну, примерно через год, вот как раз вот эти два года последующие за этим, была прямо волна возвратов детей, потому что люди на эмоциях, взявшие детей, не справились со сложностями, которые были. Вот. Но при этом любая семья, вот да, я согласна, любая семья лучше детского дома. Потому что детский дом не дает самого главного, он не дает ощущения ребенку своей нужности на этой земле. То есть когда он все время в коллективе, и к нему приходят и меняются многочисленные педагоги, у него нету вот того значимого взрослого, за которого можно зацепиться, у этого ребенка формируется вообще неправильное представление об этом мире. И потом эти дети пополняют ряды наркоманов, алкоголиков, уголовников. К огромному сожалению, это статистика не врет, действительно такое есть. Есть детки, которые имеют стержень. Чаще всего это дети, которые все-таки хотя бы в младенчестве имели опыт общения со своими кровными родителями, их носили на ручках. Их как-то вам показали, что этот мир их любит. Вот. Но есть дети, которые просто не справляются с этим миром. Вот. И, на мой взгляд, нужны детские дома и нужна работа с приемными семьями. Но не делать приемные семьи профессиональными. Я категорически против фостерных семей по западному образцу.
1: В чем отличие? Может быть, это для вас очевидно, но вот, что называется, для широкого зрителя. В чем принципиальная разница?
2: Меня часто спрашивали этот вопрос. Профессиональная приемная семья, та, которая на Западе, они не берут ребенка к себе в семью, им выделяют ребенка
1: на время,
2: того, которого нужно. То есть у них не смотрится на то, что они друг с другом сойдутся, не сойдутся. У них, если не сошелся с характером, передали в следующую семью.
1: И при этом там поток,
2: пошло,
1: да?
2: Одного, второго, третьего. Кто-то задерживается, кто-то не задерживается. Насколько я знаю, вот у нас в российском менталитете большинство приемных родителей, с которыми я общалась, это скрытые усыновители. По факту. То есть люди, которые берут детей в семью, и они бы их усыновили, если бы у них было достаточное материальное обеспечение и возможности там, или поддержка от государства. Но при усыновлении мы теряем полностью всю поддержку от государства. То есть ребенок приравнивается в правах с кровным, и государство больше ничего не помогает. И вот если есть в семье другие свои дети, то получается, что тем самым мы их немножко ущемляем в правах тех кровных, которых мы родили. Поэтому я бы с удовольствием усыновила всех своих детей, если бы государство продолжало мне поддерживать. Я уверена, точнее, я знаю большинство приемных родителей, которых я знаю, с которыми встречалась, а я встречалась с ними по всей нашей большой стране, из разных городов мы общались с людьми. Большинство относятся к детям, к этим, которые пришли в семью, как к своим кровным. Точно так же. Они принимаются в семью, они любят. И как-то к нам пришли органы опеки, и говорят, ну вот сейчас ребенку исполнится 18 лет, вы же его на улицу выкинете. В смысле? Подождите, как? Ну, он же вам будет никто. Я его до 18 лет растила на ручках, носила, заботилась, любила, целовала. И вдруг 18 лет он мне станет никто просто потому, что документы кончатся. Да нет, конечно. Любовь отдается таким же, так же, как и всем остальным детям. Не знаю, по-моему, любовь разделять нельзя. Любовь – это такое чувство, которое нельзя делить, можно умножать.
1: А скажите, а есть какая-то закономерность? Вот проще и лучше брать детей в семью, где есть уже кровные дети, или где нету, или здесь нет закономерности, и все по-разному очень бывает?
2: Все очень по-разному. По-разному. Вопрос готовности, психологической готовности этого человека.
1: То есть это важнее, чем наличие детей, да?
2: Это важнее, да. То есть если ты умеешь общаться со своим ребенком и там воспитал его до какого-то момента, это не факт, что у тебя получится с приемным. Это не является как бы...
1: И что правильно как-то между ними, да, еще сложится
2: вот,
1: отношение.
2: Да, это, да, очень важный момент, конечно же.
1: То есть должна же быть подготовка не только родителей, но и детей, да, ну, кровных, я имею, да, в виду, если они уже...
2: Поэтому мы очень много работали тоже с Государственной Думой, предложения свои делали по поводу того, что ни в коем случае нельзя выдавать семьям детей, а семья должна осознать возможность приема этого ребенка в семью и его вхождение и адаптации в конкретной семье. То есть взаимодействие не только с мамой, но и с папой. Не только с мамой и папой, но с теми детьми, которые здесь присутствуют, и бабушками, и дедушками. Потому что все окружение, которое рядом, оно воспитывает. И если кто-то будет против, кто-то будет настроен негативно, то этот ребенок будет чувствовать, будет все равно... Вот он, 5 человек его любят, а 2 нет, и он будет чувствовать вот этих двоих.
1: А вот вас как-то спросили в интервью, с какими основными сложностями вы столкнулись, вот, когда вот, начался вот этот проект, да? И вы сказали, с преодолением собственной гордыни.
2: Да.
1: Это вот, как говорится, можно поподробнее? Да? Это что имелось, что имеется в виду?
2: Это было связано во многом с тем, что 2 года мы не участвовали как семья внутри проекта. Я была только руководителем. То есть создала правила, службу отбора.
1: То есть то, что вы считали, что вы не можете, да?
2: Да, поскольку... что мы не можем. Ну, во-первых, потому что, ну, как бы, директор, который распределяет эти коттеджи, вдруг взял и распределил его себе. Вот. Кто-то что-то скажет, кто-то обо мне что-то подумает и так далее. Пока духовник не сказал: Ольга, в вашей семье есть большой педагогический потенциал, и, соответственно, его надо реализовать. И тем, что ты из-за вот этой... Из-за того, что кто-то что-то подумает о тебе, скажет, ты не используешь и не выполняешь Божье предназначение.
1: Да, это я читал, вы про это говорили. А тогда у меня вот такой вопрос. А вот вы смогли это тогда преодолеть. А в принципе, вот на сегодняшний день, насколько для вас важно вот это вот что-то кто-то скажет? Где, в каких случаях?
2: Ой, важно, важно. Я могу соврать, но нет, важно.
1: А это, ну, все равно же не любой, наверное, человек. Вот скажем, я не знаю... Как, кто будет говорить княгиня Мария Алексеевна? Да, вот кто эта княгиня Мария Алексеевна, с которой вы прислушаетесь, и с чем это будет связано? То есть, ну, понятно, что есть близкие люди, да, которые тут, наверное, так или иначе прислушиваемся. Но, я не знаю, если вот там что-то напишут в интернете, это задевает вас?
2: Задевает.
1: Задевает.
2: Некоторое время назад я вела блог. Сейчас, наверное, я вернусь к этому. И я прекратила его вести, потому что люди, которых я знала лично, в интернете писали мне такие неприятные вещи. И я усомнилась в собственной... Ну как, у меня синдром самозванца пошел. Да? Если я была уверена в том, что я делаю и делаю правильное дело, то мне стало казаться, что, ну, наверное, я не эксперт, я не знаю, может быть, они правы. И вот этот вот был момент эмоционального выгорания тогда. И именно тогда я поняла, что нужно вот восстанавливать ресурсы и в том числе не обращать внимания на это все. Но это требует тоже некоторых усилий. Чтобы не обращать внимания на таких людей.
0: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова. Прощение.
1: Я хочу начать вот с такой сложной темы, о детках с тяжелыми заболеваниями, тема, которую вы знаете не понаслышке. И вот вопрос мой такой, он такой и личный, и как бы философский, да, вот это самое теодицея, да, оправдание Бога, вот почему дети страдают, да. Вот было ли это когда-то для вас личной проблемой? Ну, личной в том смысле, что вы вот обращали туда такой вопрос, я не знаю, крик, да, за что, почему, и как это, если было, то как разрешилось, а если не было, то почему, как вообще вы это переживали эту тему и переживаете сейчас?
2: Было, конечно, было. Особенно с первым приемным ребенком, у которого тяжелейшие диагнозы, приобретенные в результате действий ее родителей. То есть это ребенок, который родился с абстинентным синдромом. Мама ее рожала в состоянии алкогольного отравления, и всю беременность она была алкоголиком. Соответственно, родился ребенок с алкоголизмом. И у нее первые несколько дней я разговаривала с медсестрой, которая прям приезжала в больницу туда, разговаривала с медсестрой, которая принимала роды, и она рассказывала, как ребенок переживал абстинентный синдром первые 3 дня своей жизни на этой земле. Да, и, конечно, я долго пыталась понять и принять, каким образом церковь нас учит прощать, церковь нас учит принимать, и в принципе, я должна научить ребенка прощать свою мать, которая, в принципе, ее довела до такого состояния, до тяжелой инвалидности. И для меня это было очень сложно. Очень сложное решение. И это была молитва, это было общение со своим духовником. Это было очень непростое дело. Но на данный момент я понимаю, что у меня появились другие родственники, других детей, и я не могу, конечно, оправдать там убийство, вот, но у каждого человека есть какие-то сложности в этой жизни, кто-то с ними не справился, кто-то где-то сломался. Это его личные трудности, это его личные проблемы. И я благодарна этим людям, которые родили этих детей, не убили их. И сейчас у меня есть такие замечательные детки, которые растут, радуются этому миру. И, может быть, они не самые умные дети на этой земле, но при этом они много хорошего несут вокруг себя, в том числе нашей семье. И многому нас научили.
1: А чему они вас научили?
2: Ну вот в том числе терпению, прощению. А каждый ребенок учил чему-то своему. То есть был у меня ребенок, который научил меня молиться. А есть ребенок, который научил радоваться. То есть у каждого ребенка есть, он когда приходит в мир, причем это неважно, кровный, приемный, да. Каждый ребенок приносит какое-то новое умение для родителей. То есть такой левел-ап с каждым ребенком появляется.
1: Хороший очень тезис, да.
2: Вот, да, такое получается. И сейчас мои дети молятся за своих родителей, которые их родили. Не все. То есть вот ребенок, которого мы взяли в подростковом возрасте, ему сложно принять и понять, как его оставили.
1: А вы говорите с ним на это?
2: Обязательно. Обязательно. Говорим даже с ребенком с синдромом Дауна. Мы вот рассказывали, мы с ней разговариваем о ее умершей маме, и она молится, ставит за нее свечечку. Я ей показывала фотографию. Не сразу это произошло. То есть там была психологическая травма, она не могла даже видеть своих родственников, то есть она видела сестру, с которой ее разлучили, и у нее случался приступ просто. Mm-hmm. Она плакала, сидела, не остановить было. Вот, прошло время, она эмоционально уже прижилась у нас в семье, и мы продолжаем общаться с ее родственниками, с сестрой, с тетей, и уже теперь можем разговаривать об ее умершей маме, она за нее молится.
1: Ну, а вот если все-таки вернуться к началу, вот к моему первому вопросу, да, а к Богу у вас были вопросы, вот почему ты это допустил? Или все-таки это вот в такой острой, так сказать, фазе вы не переживали?
2: Нет, я не переживала. Это вот именно как претензии к Богу у меня не было.
1: А есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, почему вы это туда, почему вы в небеса не обращали этот вопрос? Потому что, знаете, мы же обычно как бы пытаемся, вот я недавно какую-то книжку читал на эту тему, где вдруг неожиданно для меня автор говорит, мы пытаемся вот Бога оправдать тем, что ну, это вот такое вот педагогическое значение имеет, да, вот этот ребеночек больной, зато вот он пришел в нашу семью, мы научились за ним ухаживать. И это вот нас, ну, как-то вот мы, да, нравственно, так сказать, духовно выросли, но это же не отменяет того, что болезнь этого ребенка – это зло, да, это страдание. И тут как бы это такой, такая немножко непростая, в общем, история. Поэтому как вы для себя это объясняете? Вот почему это возможно? Или вы в эту сторону не думаете? Тоже, в общем, возможно?
2: Я могу ответить на этот вопрос. У меня как бы уже есть готовый ответ. Я для себя это давно приняла. Наверное, с возрастом и также с воцерковлением приходит некоторая мудрость к человеку и осознание того, что происходящее вокруг тебя, оно не конечно. И у многих вещей, и в том числе я неоднократно в своей жизни сталкивалась с чудесами Божьими, у многих вещей есть и своя причина, и свое предназначение. И я больше не берусь судить вместо Бога. Он знает, зачем он это делает. И в большинстве случаев, вот на моей практике, это оказывалось действительно во благо. Поэтому я ему доверяю.
1: То есть вы оставляете Богу свободу действий. Да.
2: Да, он знает, понятно, зачем он это делает.
1: Ольга Викторовна, а вот вообще тема прощения, вот если так взять ее широко, и прощение, когда мы кого-то, да, прощаем или не прощаем, и когда мы что-то совершаем, за что надо просить прощения. Вот насколько для вас это важная и сложная тема? Потому что, поясню сразу, у меня были гости здесь, которые говорят, ну, я легко прощаю, там, меня тоже никто особо не обижал никогда, мне что там прощать. И, ну, вот редко, но такое бывает. Вот для вас насколько это серьезный, глубокий, важный вопрос?
2: Научиться прощать было сложно. В моей жизни были моменты, когда близкие мне люди, на мой взгляд, ну, я говорила уже, что у меня гордость там, это основная моя такая страсть, с которой я борюсь по жизни. И мне казалось, что они меня прямо вот унизили, обидели, оскорбили. Какое-то время я не общалась с ними. И со временем прихода к Богу, вот чтение Святого Писания, каких-то вот трудов великоотеческих, у меня сложилось уже другое мироощущение. И я помню, как я примирилась со своей сестрой, со своей родной сестрой. Просто, ну, ладно, я расскажу, наверное, надеюсь, она не обидится. Моя мама решила оставить нас без наследства и передала квартиру, дом, все моей сестре. Как бы она мне и мужу не оставили ничего. Для меня это была очень большая травма. Я очень сильно обиделась на сестру. Я понимаю, что она вообще тут, конечно, ни при чем. Она просто это получила, и все. Вот. Но я очень сильно обиделась на сестру. Мы долго с ней не общались. И через некоторое время я даже не могла произносить ее имя без слез. То есть я вот начинала говорить, и меня начинала душить обида, злость. Вот она прямо вот подступала к горлу. Это было ужасное состояние. И я захотела все-таки его убрать. Вот прямо вот такое отвратительное состояние, которого не хочется переживать. Я не хотела этого ощущать. Я хотела иметь близкого человека. А обида мне не давала этого сделать. И нужно было как-то вот перейти через это, переступить через прощение. Естественно, она не попросит у меня прощения. Да, по большому счету, ей не за что.
1: Не за что.
2: Да, ну я тогда думала, ну вот обида-то не дает этого увидеть. Вот. И я пошла на первый шаг. Тогда купила впервые заграничную поездку для себя и для своей сестры. Подарила ей на день рождения поездку за рубеж, и мы поехали с ней вместе. Она такая сначала не поняла, что происходит,
1: неожиданно,
2: что вообще
1: неожиданно.
2: Мы давно не общались, вот, но она не смогла отказаться от такого подарка. И мы в этой поездке с ней более близко начали общаться, и как-то оно вот прямо вот сошло вот на нет. И мы сейчас в великолепных отношениях, дружим, и дети, и все. Я думаю, Господи, слава Богу, что я тогда вот эту, через эту обиду переступила. Вот. И на самом деле никто вокруг не должен это сделать. Это был мой шаг, мое решение. Это было нужно мне, и я его сделала. Угу. И вот сейчас, опираясь на тот опыт, я во многих ситуациях начинаю поступать так же.
0: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды общественный деятель, многодетная мама Ольга Лукоянова. Любовь.
1: А знаете, я все никак не могу забыть, у меня была одна гостья здесь, и вот мы что-то тоже говорили на похожую тему, что вот недостаток любви, и она вдруг так сказала: «Да нас всех недолюбили». Вот как-то у нее так вырвалось. Вот вам понятно, о чем это? Вот вы готовы
2: очень,
1: с этим согласиться?
2: Очень понятно, очень. Я последние 2 года работала с психологом как раз на тему того, что меня недолюбили. Прорабатывала родительские травмы, и очень много там всякого разного интересного всплыло. Но это не повод мне, как взрослому человеку, не нести ответственность за те действия и поступки, которые сейчас у меня есть. Mm-hmm. То есть даже недолюбленный человек в состоянии делать нужные, правильные действия.
1: А нет здесь, я, что называется, не ради спора, да, нет ли здесь какой-то искусственности? Если мы говорим «недолюбили», значит, мы можем это измерить и сказать: вот столько любви недостаточно, столько достаточно, но это ведь чувство, которое не поддается измерению.
2: Это поддается ощущениям каждого человека. Каждый человек сам понимает, сколько его должны долюбить. И один ребенок берет какое-то количество любви и сам отдает окружающим, а другой, как бездонная бочка, в него сколько ни кладешь, оно не заполняется, потому что там большая, огромная дыра недолюбленности.
1: И что получается тогда, если вот я родитель, да, у меня несколько детей, и я понимаю, что есть вот этот ребенок, который вроде бы при таком же внимании, как и к другим, ощущает, да, вот у него эта бездонная бочка, значит, я, если я ответственный родитель, я должен туда вот эту бочку пытаться заполнить все время.
2: В том числе. Я могу сказать, что самыми героическими людьми в нашей семье являются мои старшие кровные дети. Потому что они пожертвовали самым дорогим, что у них было. Это любовью, временем и ресурсами своей мамы. Потому что благодаря тому, что они подписывали документ «Я согласен принять в семью этого брата, сестру, угу, конкретного ребенка», мы обязательно это все обсуждали, угу, они тем самым во многом ущемляли себя. Да, я могу сказать, что я им давала меньше, чем тому ребенку, который приходил травмированный. Вот. Но при этом мои кровные дети получали тоже бесценный опыт терпения и прощения. И я считаю, что и одно, и другое, ну, оно действительно очень важно. Я их и носила на ручках, и любила, и кормила, и целовала. То есть они у меня все залюбленные. Вот. А дети, которые приходят из детского дома, им этого не достает. И да, их надо больше носить на ручках. То есть у нас какое-то время назад мы купили кресло, качалку для кормления младенцев. Но мы его использовали не для того, чтобы кормить младенцев, а для того, чтобы качать на ручках уже взрослых приемных детей. То есть папа реально сажал себе на колени, и они вот так вот вместе качались, чтобы вот воспринять эту тактильность, чтобы ощущение вот какой-то вот заботы, любви, спокойствия у этого ребенка появилось. Ну, и мои старшие дети, мы с ними об этом разговаривали. То есть нельзя сделать так, что вот у тебя отберем, ему будем давать, потому что ему нужнее. Нет, мы это обсуждали.
1: Скажите еще, пожалуйста, вот такой вопрос про мальчиков и девочек. У меня был один папа, по-моему, многодетный тоже, и он сказал, ну, говорит, воспитывать надо мальчиков. Вот мальчиков надо воспитывать, а девочек, ну, он по-папски, по сути, а девочек надо просто любить. Вот вы бы согласились с этим?
2: Абсолютно нет. Кто потом будет воспитывать ваших мальчиков?
1: Вот это, конечно, наповал. Да, это хорошо.
2: А вот у меня еще к вам вопрос. Почему, задавая вопрос о любви, мы разговариваем только о детях?
1: А мы не только о детях. Во-первых, мы еще не закончили.
2: Мы не говорим о муже, о супруге. Потому что это очень важный аспект, наверное, в жизни каждой женщины. И
1: Может быть, потому что детей у вас много, а муж один, поэтому мы вот. Сначала о детях, так сказать.
2: Вот. И вот, когда я говорила о том, что я эксперт по восстановлению женских ресурсов, это один из важных моментов, потому что очень часто многодетные мамы забывают о том, что они женщины.
1: Что есть еще многодетный папа.
2: Папы забывают о том, что они мужчины. И у меня даже какое-то время в телефоне было написано «папа, а не муж». У меня ребенок подходит и говорит: «Мама, что это? Это мой папа. Это не твой папа. Почему у тебя так написано?» А я его воспринимаю как папа. Я мама, он папа.
1: Ну, мы тоже как-то так, папа-мама, да.
2: Папа-мама. Да. Нет, мы мужчина и женщина, мы муж и жена. И вот этот аспект иногда забывается о том, что вот двое любящих людей, которые имеют отношения, помимо детей, и дети вырастают, и люди остаются... Иногда вот многодетные родители, дети разлетелись. А что делать?
1: Да,
2: мы мама и папа,
1: человек?
2: Кто этот человек? Да, он был папа, а сейчас, ну, сейчас он дедушка. Да, то есть он не возвращается в мужчину. И мне кажется, что вот этот момент осознания себя женщиной, любящей мужчину, он архиважен, потому что это еще и образ того, что ты даришь своим детям, и они на этой основе потом создают свои семьи.
1: А на этой оптимистической ноте хочу предложить вам вот такой финал нашего замечательного разговора. Давайте представим, что к вам в проект приходит многодетная семья с приемными детьми. В общем, короче говоря, они по всем, два года у них прошло, и даже больше, по всем параметрам они подходят. Но есть, как сейчас принято говорить, но есть нюанс. Это не православная семья. Не другая вера, а просто вот они неверующие, не православные. Может, даже крещенные, но не православные. Принять нельзя, отказать. Где вы поставите знак препинания?
2: Но в каждом конкретном случае мы рассматриваем ситуацию. Но изначально этот проект создан не мной, а нашим благотворителем-попечителем, который поставил для нас определенные условия.
1: Да. Вы говорили,
2: и эти условия, и одним из этих условий то, что дети должны воспитываться в православной традиции. Угу. Именно поэтому наш проект начинался с храма, и нас с радостью наши семьи ждут в этом храме, мы ходим туда, молимся. Кто-то из наших детей даже алтарничает там, кто-то поет на клиросе. Вот. Это является частью нашей жизни, и может быть, это если люди при этом христиане, вот, и мы с ними сходимся на мировоззрении и миропонимании, то есть нам же нужно, чтобы наше сообщество, оно было гармоничным, чтобы не было тех, кто расшатывает вот ситуацию. И, соответственно, мы будем смотреть в первую очередь на совместимость.
1: Ну, то есть в результате разговора вы будете принимать решение по результатам разговора, да, если даже люди...
2: Но все-таки основываясь на
1: мировоззренческом каком-то близости.
2: На основании
1: близости, да,
2: того, что мы строимся на православной основе. Да.
1: Конечно, спасибо.
2: Нужно, чтобы был православный человек.
1: Спасибо, Ольга Викторовна. Спасибо вам огромное за замечательный и очень для меня важный, интересный разговор.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Это была Ольга Лукоянова, а мы продолжим писать парсуны наших современников ровно через одну неделю.
0: Парсуна. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 24 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» и произведения Сельмы Лагерлёв «В Назарете» из сборника «Легенды о Христе». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Добрый светлый вечер, дорогие друзья. В студии Радио «Вера» Марина Борисова. И сегодня со мной и с вами в этот час наш гость, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всем нашим слушателям. Я очень рад нашей новой встрече.
1: Вы у нас теперь один из редких посланцев западного мира, поскольку сильно усложнилось общение и визиты, и мы очень всегда ждем, когда вы к нам приедете, чтобы засвидетельствовать, что на самом деле происходит там, за таким нашим мифическим железным занавесом, поскольку новости рисуют какую-то малопонятную картину, и очень хочется от представителя православного духовенства услышать, как же эта картина выглядит в его глазах, поскольку он свидетель того, что происходит на Западе. А на Западе, если судить по нашим новостям, происходит некоторое оживление интереса к русскому православию. Есть такие новости по опросам, проводимым в Соединенных Штатах Америки, есть такие новости из разных стран Европы. Причем, судя по новостям, этот интерес более всего проявляется у зрелого поколения, не у юношей, которые под влиянием эмоций, под влиянием момента принимают какие-то решения. По всей видимости, эти люди приходят к такому выводу и переходят из, там, скажем, какой-то протестантской конфессии или из католичества в православие по зрелому размышлению. Или почему? И вообще, происходит ли это на самом деле? Насколько это ярко выраженный процесс?
2: Ну, интересы, пробуждение, интересы и процесс, конечно, происходит не только к русскому православию, но и к русскому вообще, и вот России. Вот это феномен, конечно. Да, Россия всегда феномен для мира западного и восточного в одинаковой степени. А кто мы, восток или запад? Такой вопрос я поставил перед героями своего романа. Ну, и там вот роман трилогии, там в процессе трех частей пытался на него ответить. Ну художественным образом. Да. Да, конечно, интерес есть, потому что человеческая душа, совесть, сознание и разум сопротивляются, когда им в одно ухо одно и то же, значит, входит. Ну, не одно и то же, но, по крайней мере, однонаправленная информация. Я говорю в целом, отвлекаясь не от реалий нынешнего времени, тяжелого, непонятного, непредсказуемого времени, да, но отвлекаясь от этих реалий, просто вот если человеку говорить все время, что вот это плохо, это на самом деле плохо, а вот это хорошо, на самом деле хорошо, и тебе это говорят извне, как бы навязывает, то, естественно, желание проверить, так ли плохо то, что оно плохо, и так ли хорошо то, что оно хорошо, называется, названо хорошо. И это свойство разума, свойство... Человек, ну, живое и не статичное существо благодаря разуму, и в большей степени еще благодаря человеческому сознанию, которое и всегда движется. Даже есть такой термин в философии – движение сознания, развитие, ну, развитие, естественно, но движение, то есть сознание никогда не стоит на месте. Ну и дальше за ним следует разум, чувство, совесть, ощущение радости, горести и так далее. Да, конечно, интерес к православию есть, к русскому есть. Почему я как-то уже отвечал словами шотландца, профессора математики из Дублина и по совместительству, как говорят, регента хора православного храме нашем в Дублине. Ну, он сказал, ну, правда, это специфика, конечно, поющего человека, он сказал, понимаете, православные песнопения очень понятны и знакомы европейскому уху. Партесное пение, да, они монотонные, не одноголосные, как это у греков, там, ну и, допустим, даже есть знаменный распев, конечно, у нас, но он мало где практикуется. Вот партесное пение, поэтому, ну и прочее. В общем, были попытки в нашей истории зафиксировать, что вот Россия – страна европейская. Были обратные тенденции. Вот они как-то между собой чередуются, но какая из них победит, непонятно. Но важно понимать, что все-таки в области культуры чрезвычайно высокая степень взаимоотношения, просто отношений в наилучшем смысле этого слова. Допустим, в Европе считают Петра Ильича Чайковского европейским композитором. Вот. Ну вот, а мы смотрим иначе. Ну и во многих других вещах мы в поисках культурной идентичности все-таки пытаемся лучшие феноменальные образцы культуры и, конечно, религии поставить на... Они стоят фактически в одном ряду с лучшими образцами вот, европейской культуры или заокеанской. Вот, поэтому интерес к православию есть, устойчивый, и к русскому православию, и к православию вообще. Ну, в частности, вот не так давно я по благословению правящего архиерея Суржской епархии принял в православие целую семью англичан. Именно англичан. Хотя это было в Северной Ирландии, в нашем приходе в городе Ньюри, что на границе Северной Ирландии и Республики Ирландия. Вот сначала папу с сыном, потом чуть позднее маму принял в православие искренне. И они готовились к этому, они пришли совершенно осознанно к принятию православия. Ну, вот русского или как-то иначе, ну, я тут затрудняюсь сказать. Я не могу войти, взглянуть в душу этих людей. Но ходят они именно в православную приход русской церкви, а не, допустим, греческой или антиохийской или еще какой-то. Они там, хотя эти приходы там есть.
1: А были до этого англиканами?
2: Да, они англиканами были, да-да, Church of England.
1: А как они объяснили такой кардинальный шаг в своей жизни? Все-таки одно дело, когда человек приходит к Богу и приходит в церковь, и так случается, что Господь приводит его именно в православный храм, это понятный путь. А когда человек переходит из одной церкви в другую, тут возникает вопрос, что его побудило. Это же очень серьезная ломка.
2: Но тут, мне кажется, эффект, о котором я уже начал говорить, что вот когда в одну сторону, односторонне, скажем так, подается такая максима, скажем, человеку с его рождения, с его детства, с его юности, а у человека вот другой взгляд, не взгляд, а другая потребность, скажем, души. Ведь совершенно разные души у людей. Среди православных, нас, православных, русских, верующих, немало таких, которые склонны, допустим, больше к католическому образу, вот, или к протестантскому образу, или к какому-то иному, даже, может быть, неописанному в терминах религиозных конфессий. Это совершенно понятно. Души людей разные, поэтому я нисколько не удивился, когда они меня об этом попросили. Они мне много рассказали о своем пути. Я их попросил там прочесть книги. Допустим, вот обычно для англоязычных я рекомендую книгу

0: экстравертов. Это очень редкий случай. Ну, тоже причина понятная. Мы это еще знаем с семинарских занятий по основам, как там у нас, сравнительная религия.
1: Религиоведение.
0: Да, ну, что-то сравнительное, когда мы сравниваем, что там у католиков, как у православных, ну, есть понятие таинства, есть к этому соответствующее отношение, которое воспитывается годами, десятилетиями, которое свидетельствуется, подтверждается опытом святых, и это безупречно и безукоризненно воспринимается и в православии, и в католичестве, ну и потом мы воспринимаем таинства как таковые, вплоть до таинства хиротонии и в сущем сане, и принятия в сущем сане тех персон, которые желают перейти, допустим, из католичества в православие или обратно. Ну вот, ну, протестантизм дело иное, но, вы знаете, вот такой, в общем, взгляд и политологический, может, социологический взгляд на нынешнее время, нынешнюю цивилизацию, которая, ну, пока по каким-то признакам, пока еще по каким-то признакам доминирует в мире, развивается, может быть, быстрее других, но сколько это будет, мы не знаем. Я говорю в данном случае об англосаксонской цивилизации, о тех европейских странах, Соединенных Штатах, Канада, Австралии, Новой Зеландии и так далее. Но мы не будем задаваться вопросом, сколь долго все это продлится, но, по крайней мере, это протестантская цивилизация. И, в общем, тут, ну, следует согласиться. Ну, наверное, не будет спорить никто с этим фактом.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Суржской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Георгий, а вот насколько мы можем судить, прав или неправ был в свое время Иван Киреевский, который выдвигал такую гипотезу, что разница в каких-то восприятии глобальных вещей у католиков, у протестантов, в некоторых поместных православных церквях складывалась в первом тысячелетии. Поэтому у них традиционно вработаны какие-то базовые принципы христианских взглядов с точки зрения догматики той или иной церкви, к которой они принадлежат. А Россия, по версии Киреевского, получила православие уже в полном объеме, то есть после всех Вселенских соборов, после всего опыта византийского православия, получила стартовые позиции, которые позволяют при всем уважении к догматике соединить опыт, накопленный за первое тысячелетие, в разных церквях. Поэтому с точки зрения Киреевского, человеку в русском православии легче найти свои индивидуальные особенности восприятия.
0: Ну, это очень такое расплывчатое, мне кажется, такое определение, с которым можно очень долго оспаривать его. И, во-первых, ну, протестантизм появился гораздо позднее. Это уже, знаете, тезисы Мартин Лютер вывесил на двери своей церкви. Иеромонах Мартин Лютер 90 тезис вывесил. Это уже был 16 век. И, ну, все-таки тут как-то здесь это появилось позднее, чем... Ну, и потом на Руси православие тоже, оно греческое было, там несколько веков. Митрополиты греческие, все, ну, были переведено, все священные писания, богослужебные книги, все переведено с греческого, буквально калька с греческого, слово под словом, на тот язык, такой мета-язык, называемый церковно-славянский, тогда это было, ну, говорят, сначала глаголица, потом кириллица, ну, моравские братья, их последователи уже теперь, ну, потом на территории Киевской Руси. Ну, в общем, это, ну, трудно так сказать, чтобы Россия была бы в состоянии впитать какие-то достижения, скажем так, первого тысячелетия христианской мысли, опыта. Но нет, я думаю, что это так очень широко, можно так сказать, потому что Россия, конечно, не была как готова, языческая по сути своей, и крещение это было такое, ну,

0: в жесткой форме совершено, либо ты крестишься, либо голова с плеч, ну, что-то в этом роде, так сказать. Но, конечно, люди принимали это. И еще не зная, ни просвещенные, ни выцерковленные, ну, принимали, ну, так, велит государь, там, князь велит, ну, надо, значит, принимать. То есть это был знак лояльности, собственно говоря, правителю, князю Владимиру. Ну, пусть меня не воспринимают буквально, это я очень кратко из своего не столь просвещенного, может быть, опыта в истории, но с точки зрения догматики, то здесь это мне ближе, потому что я и преподавал догматику, и книги писал, монографию по троичному богословию, и ну, прочее. То есть с догматикой, ну, можно сказать, вы правы, конечно, то есть Киреевский прав, что он говорит, что догматика уже была к моменту принятия на Руси христианства. Ну, наверное, это и был ключевой фактор, я с этим соглашусь. Да, догматика, семь соборов определили, то есть главные оросы, так сказать, соборные уже были, и на Руси, на Русь пришло как, это как данность, но вариации, скажем так, догматического сознания, вариациям, многочисленным вариациям еще предстояло появиться на свет. Ну и как главную из них я считаю и до сих пор и писал на эту тему, и придерживаюсь, это, конечно, было появление паламизма, учения святителя Григория Паламы на великих Константинопольских соборах. Два из них там в 1453 году, с 1551 по 1553 год проходили соборы, два из них отвергли учение Паламы, согласились с Варлаамом Калабрийским, который, ну, учил так, как западный взгляд, латинствующий, в общем, был взгляд его, ну, не без уничижений, без какого-либо, ну, более такой разум, ну, взгляд разума, что, ну, есть у человека разум, разум мы воспринимаем, а что сверх того, это некое представление, ну, фантазм, так сказать, по-гречески это звучит, то есть, ну, не галлюцинация, а, ну, не... То, что мы, о чем можно предполагать, но не иметь доказательств этого в действительности. А святитель Григорий Палама, инок святой Гарафон, по просьбе, по поручению братьев, значит, исихастов, выразил в томосе веры, в котором сказано, что Бог есть Бог по существу единый, неделимый, но и Бог есть Бог в энергиях, и различение между энергией и сущностью, а это ключевой принцип паламизма. И здесь, прошу прощения, что я уклонился в догматику, вас затронули этот момент, я хотел бы сказать, что догматика, ну, не то, чтобы развивалась, она как бы констатировала те достижения семи Вселенских соборов и Писания святых отцов, констатировала вот к этим спорам, константинопольским спорам в каком, 15 веке, вот эти соборы великие, которые все-таки определили, третий из соборов принял учение Паламы, и с тех пор для паламизм вот для нас и Русской Православной Церкви, вообще для православных, это исключительный догматический фактор, который позволяет, ну, самоопределиться православному, в отличие от католика. Ну, потому что у католиков официальная доктрина – это томизм или неотомизм. Ну, вот я не буду сейчас углубляться, если возникнет вопрос, я отвечу, но ответ вы можете найти в моей монографии «Богословие диалога. Тринитарный взгляд. Издательство Московской Патриархии». Там, ну, вот такой параграф посвящен вот этому явлению, такому явлению, как филиоквы, и его антитезе. Филиоквы – это учение святителя Григория Паламы, развлечение сущности энергии. Вот, я закончил догматическим отступлением и готов дальше продолжить нашу беседу.
1: Но вы уже упомянули, что важнейшим фактором, который обращает на себя внимание верующих людей, принадлежащих к иным церквям, это богослужение. И об этом же, кстати, Иван Киреевский пишет о том, что если бы представить себе, что вот весь народ, собравшийся в храме, стоит на службе осознанно, то не нужно было бы и проповедовать ничего, потому что само богослужение на всех уровнях вполне доносит все, что необходимо, все, что содержится в благой вести. Но есть еще один момент, который не часто попадает в фокус внимания. Ведь, наверное, не случайно, поскольку мы веруем, что в Евангелии ничего случайного не было, не случайно все события, связанные с земной жизнью Спасителя, происходят в глухой провинции Римской империи. И все, если можно так выразиться, участники этих событий говорят на языке, который знали очень немногие люди тогда, и, я полагаю, почти никто не знает в мире сейчас. То есть изначально как бы заложена программа необходимости перевода. То есть всегда подразумевалось изначально, что Слово Божие будет переводиться отсюда, собственно, и говорение на языках, которые даровал Святой Дух в день Пятидесятницы. То есть способность интерпретировать Слово Божие в разных средах. Ну, я думаю, у разных народов тоже.
0: Ну, вы затронули еще одну глобальную тему, боюсь, с нее прямо утонуть в ней. Но это очень важно, исключительно важно. Просто тем более, что мы приближаемся, собственно говоря, к Дню Святой Троицы, Дню Пятидесятницы. Но и переводы, и... Ну, не совсем так. Галилейское наречие было известно, конечно. В Иерусалиме понимали галилейское наречие. Они видели, слышали, что это такой говор, да. Помните, там сказано, что когда Петр пытался отречься, сказал, не знаю этого человека, они говорили... кто-то там, служанка или стражник, говорит, нет, вот тебе это наречие твое выдает, что ты галилеянин. Но язык-то понимали, конечно. Вот. Но переводы, как известно, начались. Глобальный перевод был перевод 70 толковников, вот, легендарный, который, легенда, о котором утверждается, тут 70 разных переводчиков сделали абсолютно аутентичный перевод, значит, Священного Писания. Вот. Да, и говорение на языках или на языках, это дар, безусловно, который распространялся, но недолго в церкви. Уже с послания апостола Павла есть ясное намерение все-таки говорить понятным языком, а не вот такими возгласами, какими-то непонятными звуками, которые выражают состояние духовное человека, его восхищение, его внутренний порыв, но непонятны тем, кто слушает. Поэтому вот, там были и даже интерпретаторы, как говорит апостол Павел, кто-то говорил вот так вот глагол на языках, с ним был рядом интерпретатор, переводчик, так сказать, с этого языка на язык, понятный слушателям. Да, мне замечательные вот эти слова, которые вы сказали о литургии, о том, что, ну, вернее, это слова Киреевского, о том, что вы привели их, о том, что само богослужение, если внимательно его слушать, это и есть, ну, живущее, действующее Евангелие, действующее Писание и его интерпретация. И в его интерпретации церковной, и, в общем-то, как бы и проповедь не понадобилась бы. И, ну, можно так, да, так можно сказать. И, ну, на мой взгляд, значительный экзегет евхаристии, литургии, епископ Кассиан Безобразов так назвал это осуществлённой эсхатологией. То есть, когда все становится на свои места, все уже ясно и открыто, и понятно, и доступно к пониманию, осознанию с слушателями присутствующими. Я с этим совершенно согласен, я такой же тоже, ну, стараюсь быть тоже апологетом вот именно литургии, евхаристии, и все возможное делаю для того, чтобы произносимые тексты были понятны, ну, по меньшей мере, на двух языках, которые мне доступны, ну, теперь еще добавился третий язык. Ну, там он мне менее доступен, ну, по крайней мере, прочитать на нем я могу молитвы. Вот. А так
1: третий это какой?
0: Испанский.
1: О.
0: Ну, потому что, да, меня приглашают для помощи в приход испаного. Ну, там больше англоговорящих, но все-таки он находится в Испании, поэтому вот. И да, и на английском языке, и пробовать, и чтение молитв. Тоже есть, ну, переводы, допустим, перевод Православной Церкви Америки. Это одно. перевод отца Ефрема в Британии, это другое, это, ну, что-то такое более, кажется, глубоким, обстоятельным, но менее широко, ну, доступным для понимания. Так обычно и бывает, знаете, бывают научные, глубокие, духовные толкования, объяснения, но для представления широкому кругу все-таки необходимо, не говорю, что упрощение, но необходим такой язык, такая манера, которая бы затрагивала сердце человека. И уже сердцем человек способен понять, ну, и сложные вещи, и одновременно даже воспроизвести их. А я помню замечательный рассказ о преподобном Силуане, когда приезжали профессора из Оксфорда, в разговоре с ним говорили, что у вас же полуграмотные монахи читают Ефрема Сирина. Это для них был высочайший уровень богопознания. Вот такое. Как они могут понимать, если мы, вот, профессора, мы всю жизнь учились, проходили поэтапное изучение той эпохи и писания. А как они понимают? Если преподобный Силуан ответил им так, что они не просто понимают, даже если бы вдруг исчезли все эти писания, то они написали бы то же самое. Ну, точно так же, потому что они живут в том же духе. Но вот этот момент, вот восприятие в духе или духовное восприятие, или восприятие внутреннее, оно, конечно, исходит от слов. Слово имеет великую силу. И мы знаем и помним эти значительный период в жизни православной церкви, русского православия, это споры об имяславии, которые поначалу были жестко пресекаемы, именно говоря, фон, даже монахов удалили оттуда, но потом это стало в общем восприятии, то есть воспринято аудиторией широкой.
1: Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
5: А как по-украински «колобок»?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки».
6: Для детей
5: и взрослых.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. И мы говорим о том, что же привлекает иностранцев, верующих иностранцев, принадлежащих к католической или протестантской церкви, переходить в русское православие, в русский извод православия. Но помимо того, о чем мы с вами уже успели поговорить из привлекательных сторон русского православия, есть, наверное, еще что-то, что скорее заметно либо богослову, либо священнику, потому что вот сейчас начался активный процесс подготовки к канонизации американского, современного американского православного святого, по крайней мере, американская церковь уже его признала, и сейчас эта канонизация находится на рассмотрении нашего синода и архиерейского собора. Я говорю об отце Серафиме Роузе, о котором старшее поколение русских православных людей хорошо знает, поскольку о нем очень много было написано и сказано в 90-е годы. Потом немножечко как-то память о нем отошла, немножко в тень, но все равно, естественно, узнав однажды, уже невозможно было этого человека забыть. Так вот, это путь исследователя, то есть не просто человек пришел в храм, потому что на него колоссальное впечатление произвела литургия, но он вырос в семье протестантов-евангелистов, он был исследователем по натуре, он был философом по натуре, и очень много сил положил на поиск истины в совершенно разных источниках, включая китайскую духовную культуру. И в результате получилось так, что его рациональные и иррациональные поиски и изучение всевозможных источников привели его к встрече с реальным человеком. И человек этот был свят, и человек этот был святитель Иоанн Максимович Сан-Франциский и Шанхайский. И вот это столкновение базовой, что ли, подготовки разума с встречей с конкретным носителем православия русского произвело такой потрясающий эффект, что, в общем, современный практически нам американский интеллектуал взял на себя совершенно неподъемный труд воспроизвести аскетический подвиг русских подвижников времен преподобного Сергия, но на почве современной Америки. Вот как вам кажется, опыт отца Серафима, он сейчас где-то еще присутствует? То есть я понимаю, не прямых учеников его, а людей, которые идут схожим путем.
0: Ну, я не могу сказать, как в Америке, но вот в Британии, в Шотландии, в Северной Ирландии, ну, редко припоминается его имя, но по духу я вижу, да, есть такие подобные ему, скажем так, исследователи, пришедшие из разумно обоснованной веры протестантизмом, англиканизмом или пресвитерианской веры, вот. И это, ну, похожий путь проходят люди, да. Ну, знаете, так все-таки, опять-таки, взять происхождение и отца Серафима Роуза, и вот тех, о ком я говорю, вот в частности я упоминал вот эту семью, которые тоже немалый путь проделали, прежде чем принять решение стать православными. Они весьма были осведомлены о жизни святых, начиная с преподобного Сергия Радонежского, конечно, Серафима Саровского и прочих, и других святых, прославивших именно русское православие, на русской почве. Да, и вот, но были и такие настораживающие моменты в высказываниях и во мнениях отца Серафима. Ну, знаете, это можно найти в трудах, в заметках, в наследии, я думаю, любого из тех святых, которые были прославлены, но перед этим были публично заметны, то есть не проводили время в аскетическом безмолвии где-то в кельях и во внутреннем делании, но были публично заметны, писали, вступали в диспуты и так далее. Ну, конечно, в любом случае можно найти что-то такое, что кому-то не будет, кем-то не будет воспринято как в духе, не будет воспринято в духе православия, скажем так, как человек понимает это. Но я хочу сказать, что каждому времени свои святые, безусловно, и они должны быть восприняты в контексте эпохи, да, безусловно, это так. И наша эпоха, вот нынешняя, стремительные утраты смыслов, вот, и отец Серафим не жил в такую эпоху. Тогда смысла искали и обретали. Ну, каждый в своем роде. Я не могу сказать, что я большой апологет был и поклонник отца Серафима Роуза. Напротив, его определенные мнения, высказывания по поводу других святых, но таких, как преподобный Силуан Афонский и его ученик, икелейник, старец Сафроний Сахаров, который уже прославлен греческой церковью, ну, как и Силуан был в начале греческой церкви прославлен, потом принят русской церковью. Так будет, возможно, и с Серафимом Роузом. Я думаю, что святые востребованы в наше время, понимаете? Не потому, что их там мало подвижников или мало заметных аскетов, деятелей и писателей, но потому что эпоха столь стремительных изменений и мгновенного восприятия всего, что буквально обрушивается с утра и до вечера на головы и верующих людей, и молодых, и пожилых, и атеистов. И, понимаете, что такое смешение. Вот немножечко лирическое отступление. Я как писатель этой темы пытаюсь поднять, и я опубликовал вот один роман о том, как через искусственный интеллект пытаются изъять сознание человека, как бы выкрасть его. Ну, это фикшн, это фантазия, да, но она пришла мне на ум, потому что это действительно так, мы теряем смыслы. И вот, но следующий роман тоже в продолжении этой темы я пишу, я нашел такое интересное высказывание, что когда там, ну, оно по-английски я его не буду приводить, а вот по-русски в моем переводе звучит так, что когда атомная энергия плавила Землю, мы назвали это Чернобыль. А когда искусственный интеллект плавит смыслы, как мы это назовем? Вот со знаком вопроса. И отсюда как бы следующим шагом появление такой устойчивого термина в наше время. По-английски звучит AI Чернобыль звучит, по-русски это вот искусственный интеллект-Чернобыль. Ну, трудно перевести. Или Чернобыль, искусственный интеллект. То есть катастрофа, авария не то что равная, а многократно худшая, нежели Чернобыль. Вот Чернобыль остановил развитие атомной энергетики, да, притормозил сильно, основательно. Ну, и в России, в Украине, в Европе, в Америке. В Америке были свои инциденты. Вот сейчас в Японии был, когда Фукусим. Так вот, также стоит разумным образом не то что остановить развитие искусства, а взять его под сознательный, контроль, можно сказать. То есть сознание призвано к тому, чтобы давать то, что будет хорошо, и прикрывать путь тому, что сознание полагает недобрым, нехорошим, не ведущим, скажем по-простому, не ведущим к спасению. Вот такая эпоха. Поэтому размываются смыслы. Вот почему я об этом говорю сейчас, что в эпоху отца Серафима Роуза и святителя Иоанна Максимовича, понимаете, там как-то можно было, легче было зафиксировать смысл, поднять его глубину и остановить как бы время на этом. А сейчас это гораздо труднее. Да, мы говорим об этом, потому что у нас бэкграунд, как бы предшествующая эпоха в нашей жизни, крепко установила крепкое основание, как мы надеемся. А вот следующее поколение уже не имеет этого крепкого основания в трудах ни Серафима Роуза, ни его, ну, тех, кого он критиковал за их богословие, архимандрита Сафрония Сахарова, но кто-то либо там, да, допустим, ну, хотя бы где-то ты хотя бы к чему-то приложи свое внимание, свой слух, свое зрение, свое сознание. Ну, вот, а когда размываются смыслы, то это крайне опасно. Крайне опасно для человечности как таковой. И вот тут эффект сознания как раз выходит на первую, на первое место, на первую роль. То есть, в конце концов, надо... Ну, если сознание само не захватит приоритет, то... Ну, вернее, пока оно само не проявило себя, не захватило приоритет в развитии стремительном, неопровержимом, не безостановочном развитии вот, вот, логики, дата-центра, которые объемлют... Я слышал такое мнение от одного специалиста в области искусственного интеллекта, что дата-центры уже поглотили всю доступную информацию. Дефицит, shortage, то есть недостаток информации, которую они могут поглощать и на этом обучаться. Но это, вообще говоря, потрясает, понимаете? Ну, какую информацию способен удержать человеческий разум? Ну, весьма узкий, какой-то мизерный доли процентов в сравнении с искусственным интеллектом. Так что... Вот такая эпоха. И для нас, безусловно, восприятие смыслов и фиксация смыслов чрезвычайно важна. И хотя я вот, лично склоняюсь больше к богословию архимандрита Сафрония Сахарова, чем к богословию отца Серафима Роуза, но я должен признать и признаю это, что пусть будут такие люди, которые жизнью, своим подвигом, своим устремленностью, устойчивостью в этом движении затвердили смыслы, которые уже... Никакой искусственный интеллект не размоет. Вот я такое пожелание хотел сделать.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о том, чем привлекает русское православие западных христиан. И тут приходит сразу в голову расхожее объяснение, поскольку западная цивилизация сама буквально вдребезги разбивает все свои нравственные ориентиры и переворачивая привычные представления о нравственности буквально кверх ногами, вынуждает людей искать некую консервативную альтернативу, поскольку никто уже не может точно определить, что вкладывается, какое значение вкладывается в само слово «консерватизм». Вот в качестве некой такой вот консервативной ниши воспринимают русское православие, поскольку оно вот такое традиционное, устоявшееся. Но ведь на самом деле это... не совсем так. То есть это правильно, может быть, с точки зрения приверженности к святоотеческому наследию, к каким-то вещам, которые веками уже вошли внутрь церковной жизни. Но ведь история XX века показывает, насколько гибким оказалось русское православие, иначе оно просто не выжило бы в условиях полного развала церковной структуры, связанной с революцией, с тем, что значительная часть церкви оказалась оторвана от другой ее части, были гонения, был какой-то вечный сумбур, очень много что событий в церковной жизни произошло за 20 век. Несмотря на это, каждая часть церковная какое-то время была вынуждена развиваться в своей логике, но потом тело церковное собрало все эти, или, ну, продолжает собирать все эти оторвавшиеся осколки свои, все равно получается целостность, но целостность, обогащенная новым опытом. Вот как вам кажется, это транслируется западному христианину, или все-таки для него это некая иллюзия незыблемого какого-то вот православия, которое неизменно в веках?
0: Ну, знаете, вот незыблемость, такой фундамент, да, это все-таки это свойственно поискам имперского сознания, когда вот есть фундамент, есть там государь, есть патриарх, папа римский, там, я не знаю, вот, ну, вот такая пирамида. Ну, вот это сознание, начиная, наверное, вот с середины прошлого века и до ныне, кардинально изменилось уже, продолжает меняться. То есть такая имперскость, такие поиски незыблемого фундамента, ну, даже из пожилого поколения я не вижу, даже в России я не вижу такого поиска. Наоборот, вы сами верно сказали, что консерватизм и такой взгляд на русское православие как нечто незыблемое, устойчивое, что это неподвижное, что это, в общем, неверное. То есть ваше мнение целиком я разделяю и целиком разделяю. Хочу сказать, что это движение, это динамика. Более того, литургия, в которой звучат молитвы, ну, есть изменяемая часть, есть неизменяемая, там, неизменяемая часть литургии, наверное, ну, больше, она доминирует, но и даже вот неизменяемая часть, она все равно динамична, она все равно в движении, потому что те слова воспринимаются каждый раз по-новому, и человек возрастает в их осознании и постепенном. И вот это в этом смысле, ну, а сама Библия ведь тоже, в общем, сколько динамики и не закрытых возможностей для развития. Если мы закроем развитие и скажем, что мы консерваторы и хотим оставаться при том, чего мы достигли, то, ну, так есть люди и в России, и на Западе, и на Востоке, есть люди, которые хотят оградить себя от воздействия внешнего мира и уходят в какой-то свой мир, и тогда, ну, я могу лишь представить, что может произойти, потому что человек в одиночестве сам по себе, человек, в общем, слаб и подвержен тому, чтобы не заметить, как смыслы заменились, подменяет смысл сам. Если мы говорим о размытии смысла вот там, с искусственным интеллектом, то здесь обратный процесс, обратная, вернее, другая крайность, да, когда смыслы в попытке их утвердить раз и навсегда теряют свой смысл. Они даже не размываются, они просто уходят. Но, в общем, мы знаем из святоотеческой истории, допустим, такие святые, как хрестоматийный пример преподобной Марии Египетской, которая не читала Писания, не знала молитв и псалмов, и вдруг она наизусть вот все это произносит, потому что Духом была научена. Но действие Духа Божьего – это динамично. Христос сказал: «Я есть путь». Истинная жизнь, да, так, то есть путь, на котором открывается истина и на котором продолжается жизнь. Ну, то есть это всегда динамика, всегда движение. Поэтому консерватизм – это термин политический для устройства общества человеческого. Но к церкви он неприменим, если это церковь, ну, подлинная церковь, в которой Дух Божий, то это всегда динамика. Здесь, я не считаю, о церкви нельзя так говорить, что она консервативна или, наоборот, там, подвержена изменениям. У нее свой внутренний стержень, свой внутренний смысл. И вот, к счастью, я хочу сказать, что это один из великих шансов для человечества вообще. Я не говорю, что именно православная церковь, но для нас, там, русских, сербов, болгар, греков, это православие. Ну, пусть и католиков будет, католичество, протестантов, там, свои деноминации, свои собрания протестантские, да, но все равно это оставляет шанс, что стержень, тот стержень, который, ну, хотя бы, ну, уже сам факт существования Библии, Евангелия, послания апостольских дает человеку, что он не устоит против размытия смыслов, потому что есть имя. Вот мы опять к этому возвращаемся. Имя, которое произносится во всем мире. И как бы ни пытались во время Рождества Крисмас заменить на Эксмас, но все равно Экс-буква остается. Ну, как ты же не... Просто Мас не скажешь же, а вот Эксмас. Но все равно все, кого не подозревают, что... А что такое Экс? Ну, вот Экс – это, значит, знак, символ креста. А Христос – это мессианское имя. Ну, а есть имя и человеческое – Иисус. И все это... Понимаете, вот это имя, которое имеет неодолимую силу, и размыть имя человеческое невозможно, так как никто из нас не перестанет быть Марина Мариной, Георгий Георгием, там, Александр Александрой, и не перестанет быть. Это, да, мы можем утратить, даже разум можем потерять, но имя не забудем. Вот, и вот... Как бы переходя к такой теме, что, конечно, Запад... Я не говорю... Знаете, вот это разделение Западный мир, Россия, Восток, это постепенно в глобализованном или глобализующемся мире, как бы мы ни пытались это остановить, но этот... объемный процесс охватывает такое количество людей, что сколько бы людей ни собралось, противников глобализации, они не смогут ее остановить. Просто сам термин, опять-таки, стереотип, имеет дурной смысл, дурное значение. Но само по себе, я бы назвал это по-другому, так, по-русски, сближение человека, человечности, человечества. Допустим, русский, китаец, да, ну, там, одно дело провозгласить «братья вовеки», а потом, ну, я не знаю, как это было в советское время, там, при Сталине, Мао Цзэдуне, провозгласили сначала «дружбу навеки», а потом разругались вплоть до конфликтов там на границах. Эта история напоминает нам, я не пытаюсь какие-то пророчества произнести, но что именно что-то человеческое, что-то внутреннее, я называю это сознанием, иные называют душой, личностью, персоной, но вот сознанием человеческим, оно неустранимо. Более того, переходя порог этой жизни, мы не утрачиваем сознание, и опыта предостаточно накоплено, и высказано, и написано, и передано о том, что сознание остается. И сознание, оно не... ну, сверхфизики, то есть метафизика с физикой переплетены, и потому сознание уходит для того, чтобы восстановить то тело, вернее, не восстановить, а новое тело дать. И об этом говорит вся Библия, последняя книга Библии, Апокалипсис. Все творю все новое. Это делает человеческое сознание, которое, конечно, по природе своей, как Тертуллиан сказал, душа по природе христианка, так сознание по природе христианское. Оно видит в человеке ту основу, то восприятие, то самоопределение. Я есть то, что от меня неустранимо. Когда мы погружаемся в сон, мы себя не утрачиваем. И даже в состоянии предельном, много записок, свидетельств о том, как люди переживали клиническую смерть, ну и в моей жизни тут доводилось переживать как бы порог, когда ты понимаешь, все, это конец, дальше ничего, никого. Но я есть я, тот, который есть, и который, ну, там или здесь, он продолжает быть, или она... Ну, вот такое осознанное восприятие, мне кажется, способно и сделает все возможное, чтобы смыслы не размылись, чтобы там, где есть не просто вера, а знание божественных вещей, божественных предметов, отношений божественных, вот в большей степени отношений. Бог есть отношения. Почему Троица, а не Единица? Или Единица в Троице? Потому что Бог есть... Ну, как апостол Иоанн говорит, Бог есть любовь. Любовь не бывает одного. Или любовь между двух имеет подтверждение третьего свидетеля. Эти вещи простые, естественные, как сама природа. И мы в них живем. И устранить это нарочито, принудительным путем, не то что невозможно, а приведет к обратной реакции, когда вот то, что родилось, вот этот могучий, всемогущий искусственный интеллект, он станет субъектом сознания, он будет подчинен человеческому сознанию. Почему? Потому что участие миллиарда людей в наполнении дата-центров, которые в постоянном общении с людьми, в конце концов принесет туда понимание этому искусственному интеллекту, что чего хочет человек, что человек, ну, по природе своей человек, ну, в общем, ну, благ, добр, стремится к лучшему, стремится к жизни, а не к смерти, к лучшему, а не к худшему, не зол, а добр. И вот это, когда поймет, он будет настоящим сотрудником человека в жизни. Ну, вот позволил себе такую утопию, но, наверное, можно по-разному воспринимать, но можно и так.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час светлого вечера на радио «Вера» с нами провел благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Северной Ирландии доктор богословия, член Союза писателей России, протоиерей Георгий Завершинский. Спасибо вам огромное, отец Георгий. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицу Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. На этой неделе мы говорим о московских утратах советского времени. А в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А сегодня мы с Анатолием будем говорить про утраты Китай-города. Ну, если у нас останется время, еще выйдем за пределы Китай-города. Но в основном программа будет посвящена китайгородским таким знаковым утратам. Наверное, в целом, если мы посмотрим на Китай-город, можно констатировать, что его застройка более-менее сохранилась, особенно в сравнении там, с другими московскими районами, в том числе и московского центра. Но, безусловно, если бы мы прошлись по Китай-городу 100 лет назад, мы бы увидели совсем другое кремлевское предместье. Так?
2: Ну, да, лучше бы пройтись, конечно, не 100 лет назад, а так лет 120.
1: Но у вас привычка считать, что 100 лет назад это был 19 век.
2: Да, да, да. Вот, а уже...
1: А уже 20-е заканчивались.
2: Уже, да, 20-е годы в разгаре. Вот. Конечно же, район Китай-города, как вот мы говорили в прошлый раз с вами, да, это было место такое для Москвы. С одной стороны, это был центр, но с другой стороны, это было сосредоточение такой вот торгово-деловой жизни и местами такой довольно хаотической застройки, да, которая там не то чтобы была какой-то прям сверхтрущоб, как ближе туда вот к площади Охотного ряда, где были всякие там даже по названиям лоскутные переулки, да, но Китай-город был застроен довольно плотно, и, конечно же, всю его такую вот планировочную структуру, да, архитектурную его определяла, собственно, Китайгородская стена, которая, будучи построена в 16 веке, да, просуществовала, конечно, с перестройками, с изменениями, значит, просуществовала до 30-х годов. Значит, надо сказать, что вот эти фотографии Китай-городской стены уже советского времени, которые мы все видели, они, конечно же, не дают всего понимания о том, что такое была эта стена и вообще как она жила в городе.
1: Да? Фотографии-то в основном это какие-то такие небольшие бытовые зарисовки. Вот идут люди, а вот рядом стена. То есть мы видим какие-то более-менее знакомые места с одной стороны, а вот стена здесь нам совершенно непонятна. Или мы видим места сохранившейся застройки, где мы можем тоже пройти, но мы их не узнаем, потому что стена, вот она полностью наше представление, визуализацию этого пространства изменяет.
2: Ну, да, но я здесь скорее про фотографии, когда вот, так сказать, про архитектурные фотографии стены, которые показывают ее как некий такой вот цельный памятник. Надо сказать, что как бы такой археологический, как тогда говорили, интерес к стене, он проявляется уже в конце 19 века, когда начинает в Москве активно работать Московское археологическое общество, многие из членов которого были одновременно членами Московского архитектурного общества, надо сказать. И вот этот вот интерес к древнему памятнику, он, конечно же, как бы появляется, и начинается вообще обсуждение о том, что как бы надо бы нам как вот все-таки вот этот вот ансамбль, да, как-то надо привести бы его в какой-то такой более-менее упорядоченный вид. При этом, что интересно, что вот мы в прошлой передаче, и в этой, наверное, будем говорить, что собственно, после получения столичного статуса в Москве, собственно, в Москву начинает думать, как ее перепланировать, да, как собственно, создать новый город. Но вообще, конечно же, проекты перепланировки Москвы, они начались еще в конце 19-го, в начале 20 века. То есть там все идеи о железных дорогах, которые будут пересекать центр и так далее. То есть они как бы вот в тот момент уже тоже существовали, просто Московская городская управа, она была более приземленная, чем, так сказать, будущий Моссовет, да, и прекрасно умела считать деньги, и поэтому все эти вот полуфантастические, околофантастические проекты, они благополучно зарубались.
1: А что, кстати говоря, у нас было со сносами в начале 20 века? Мы же привыкли считать, что рубеж сносов – это вот революция, и пошли сносить. Хотя на самом деле все было иначе.
2: Ну, как бы, знаете, со сносами... Надо понимать, что такое снос. Что мы понимаем под названием снос?
1: Цветаева, которая писала про то, что вас заменили, уроды, высокие в 6 этажей, домики старой Москвы. Вот их домики эти ломали абсолютно.
2: Да, домики, да, слушайте, ну, естественно, домики ломали абсолютно как бы,
1: в любое время
2: абсолютно спокойно. Здесь отличие начинается, то, что отличие между там, предреволюционным и послереволюционным периодом, они главным образом как касаются храмовой и какой-то вот такой общественно значимой архитектуры, потому что храмовая архитектура, по крайней мере, храмы, которые там относились к периоду там, до середины XIX века, да, или там, до начала XIX века, они в тот момент уже находились на таком своеобразном учете у Московского археологического общества и выше у Императорской археологической комиссии в Петербурге, Петрограде. Вот. И как бы с одной, ну, как бы этот учет был немножечко условный, потому что как бы по постановлению, да, как бы собственно пользователи храмов, да, как бы и собственники храмов в то время, они должны были любые какие-то серьезные работы вот с этими обществами, либо с Московским обществом, либо с археологической комиссией согласовывать. Но часто это согласование, оно было таким немножко уведомительным, знаете, там, как бы, мы уже что-то сделали, приедьте, посмотрите, да, то есть это как бы, вот.
1: Но законодательство того времени практически никак не регулировало.
2: Ну, надо сказать, что начинало регулировать, и это очень активно обсуждалось, но поскольку все упиралось в то, что в право собственности и в такую, ну, можно сказать, еще недостаточно корректное отношение, собственно, самих пользователей древних зданий к, так сказать, отношению к самим зданиям, да, то есть как бы вот это вот, собственно, археологическое общество-то что пыталось сделать? Оно попыталось всем пыталось объяснить людям суть ценности древнего памятника. То есть говорили о том, что как бы помимо того, что для вас это там как вот святыня, это ваш как бы приходской храм, также это является еще и вот таким культурным достоянием, да, к которому, соответственно, тоже надо относиться бережно. Но мы как бы, понимаете, мы смотрим с нашего видения, да, сейчас и нашего отношения к наследию, да, потому что наследия-то осталось мало. Поэтому мы такие, ой, какая ценность. А для человека конца XIX века древних храмов было в большом количестве, да.
1: И древность многих из них вообще была не очень...
2: Да, и древность-то была понятно. И не очевидна. И поэтому вот это вот отношение какое-то вот такое бережное, оно еще не сформировалось, только так сказать, пытались привить.
1: Итак, стена,
2: да. Значит, к стене тоже это отношение, оно постепенно пытались привить, но

0: Я, к сожалению, в Стамбуле не был, но я...
1: Это яркий пример, потому что я, когда смотрю фотографии старой Китайгородской стены до вот расчистки все, от всех ее позднейших или современных там, той эпохи наслоений, я сразу живо себе представляю картинку из Стамбула, где вот эта стена, она византийского времени, но только там столько всего вот сейчас действующего, живого. С одной стороны, ты, это ритм города, да, там город живет, с другой стороны, тебе хочется посмотреть византийскую кладку, но ты этого сделать никак не можешь.
0: Ну, собственно, вот примерно так, да, оно и было. Значит, и здесь вот как раз вот в истории Китайгородской стены начинается такая достаточно интересная страница прямо после революционных событий, да, потому что практически первым делом, которое предложило тогда еще Московское археологическое общество и его активные деятели, вот предложили вот этому новому сформировавшемуся Московскому совету там рабочих депутатов, предложили о том, что надо Китайгородскую стену, то есть это прям вот чуть ли задача почему-то была номер один, то что надо Китайгородскую стену, значит, очистить от этих вот всех позднейших и современных наслоений. И таким образом как бы выявить вот этот, собственно, древний памятник оборонного зодчества для народа. Вот. И, значит, буквально с 18-го года, да, как бы начинается длительная история, которая будет идти на протяжении всех 20-х, длительная история того, что Китайгородскую стену начинают освобождать от всех вот этих вот пристроек, лавочек и так далее. Ну, надо сказать, что, конечно, отчасти сама эпоха помогла это сделать, да, потому что, как бы, по понятным причинам торговля в советской Москве, она где-то расцвела, так сказать, бурным цветом, а где-то крупная, она фактически была ликвидирована. Да, вот часто вместе с самими торговцами, и поэтому как бы стену на протяжении 20-х годов ее, значит, методично очищают от всего вот этого добра. При этом в, значит, год я сейчас не назову, но где-то в середине 20-х годов стена, что важно, переходит из такого, знаете, как вот сейчас бы назвали смена оперативного управления. Она переходит в оперативное управление окончательно к московским властям. И в ее судьбе, в ее вот этой реставрации, да, как бы вот реставрационные мастерские там во главе с Горбарем, они начинают иметь уже отношения немножко опосредованные. То есть они активно обсуждали, как надо бы нам сделать в начале, а потом как-то вот это перешло уже к Московскому совету и, даже если быть точнее, к его вот отделению, так называемому МКХ, Московское коммунальное хозяйство.
1: Вот. У нас, обратите внимание, еще в Москве сохранились люки с надписью МКХ. Сначала это было МГУ, Московская городская управа, а потом этот же тип люков стал с буковками МКХ. Вот это то, что нам напоминает, ну, о том, что, да, городом, да, коммунальным хозяйством управляла, да, контора.
0: И вот это вот коммунальное хозяйство, в ведении которого находилось все, то есть вот, оно стало отвечать в том числе и за ряд памятников. И как раз вот Китайгородская стена была одним из них. И надо сказать, что с середины 20-х годов был такой момент, когда государство начало вот эти вот реставрационные, как бы начало выделять деньги на какие-то вот это, на производство, ну, ремонтно-реставрационных работ, назовем их так. Вот. Как раз в этот момент начали активно делать, реставрировать палаты, палаты Голицына в Охотном ряду, значит, вот там попытались, значит, как-то их восстановить под руководством Барановского, значит, Барановский там работал, да, начали делать, значит, выделили деньги там на, значит, активно там, на, значит, там, если я сейчас не ошибаюсь, немножко на крепостную стену Симонова монастыря, то есть как-то вот на вот эти вот, на музеификацию древних памятников средства выделились, и в том числе на Китайгородскую стену. И на протяжении там середины 20-х годов до начала 30-х стену делали, и ее как бы подвергли такой вот, ну, немножечко такой вот доморощенной, но, тем не менее, все-таки реставрации.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Напомню, что в гостях у Светлого радио Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Говорим мы о советских, московских утратах архитектурных, а сегодня о Китай-городе. Китай-городская стена и реставрация была нужна для чего? Просто для сохранения стены внутри города.
1: Реставрация нужна была, во-первых, для сохранения стены, для поддержания ее облика, ну и для того, чтобы, как сказать, выявить вот этот древний памятник для трудящихся, да, для того, чтобы, как сказать, это было, ну, как сказать, часть культурной работы, как-то как тогда считалось. Вот. И на это были потрачены деньги. Стена была приведена там не на всем протяжении, но в определенных моментах она была приведена в порядок. Во многом работами руководителей тогда, этими работами руководил архитектор Николай Дмитриевич Виноградов. Вот такой очень-очень интересный деятель реставрации, окончивший свое образование только вот перед самой революцией, немножечко поработавший над планом монументальной пропаганды и лично общавшийся с Лениным и оставивший потом уже в 50-е годы про это воспоминание, как он там, значит, получал указания. Вот. И впоследствии человек, отдавший много сил работе с культурным
0: наследием. Ну, один из создателей вашего музея.
1: Ну, нет, мы создателем музея его не считаем. Все-таки создание музея, оно у нас немножечко сложнее, но Николай Дмитриевич, конечно, очень долгое время работал в нашем музее в должности иногда директора, иногда замдиректора, иногда там временно исполняющего, то есть он там был, так сказать, к тому времени, когда уже наш музей сформировался, уже в послевоенные годы, конечно, уже Виноградов был такой уже
0: маститый
1: исследователь, да, уже даже несли вот с такой с богатой репутацией. Вот. А в начале 20-х это был такой молодой человек, которому тоже поручили вот это дело, значит, работы со стеной, и он вместе с коллегами, там, в том числе с архитектором Кульчицким, они, работая в Моссовете, по линии Моссовета, они занимались тем, что, значит, освобождали стену от пристроек и ее реставрировали. И, кстати, про вот этот период есть даже книга, как посвященная Кульчицкому, и она, по-моему, даже называется «Реставрация перед сносом». Вот так вот она называется.
0: Да, я, кажется, видел что-то с таким названием.
1: Да, и как раз вот там описывается вот эта история, вот эти перипетии, да, потому что, получается, в 20-е годы вкладываются деньги, средства, усилия для того, чтобы памятник выявить и как-то его культурно вписать в ландшафт центра, а в начале 30-х годов уже парадигма меняется, да, и начинаются разговоры, а потом уже реализация, собственно, разборки стены, сноса ее. Для вот, собственно, непонятно для чего так-то, по большому счету.
0: Стену отреставрировали, действительно, и есть ощущение, ведь есть фотографии, где...
1: Вот как раз о чем, с чего я начал, что да. Фотографии, многие фотографии, это стена после реставрации.
0: После реставрации,
1: советской реставрации.
0: Я монитор смотрю, и у меня тоже есть несколько фотографий стены, которая уже после реставрации. Есть, конечно, там много фотографий до реставрации, но это скорее что-то дореволюционное, это такой вот быт Москвы дореволюционный, люди куда-то спешат, действительно, все эти палатки, лавки, которые к стене примыкают, часть города... А стена была отреставрирована, и прожила она в таком виде на большей части своей протяженности совсем недолго.
1: Да. Ну, собственно, разговоры о том, что от стены нужно избавиться, как, собственно, от части застройки центра, они начались достаточно активно в конце 20-х годов. Значит, это был период, знаете, когда советская власть, советская власть, я имею в виду руководство страны, внезапно вдруг поняли, что... как бы, видимо, там, во-первых, мировая революция отменяется, и поняли, что, собственно, развитие Москвы уходит куда-то в сторону. А вообще, если так вот обобщать и округлять, то многие вот эти, собственно, многие лица из советского руководства, они были, конечно, все либо уроженцами Петербурга, или в Петербурге долго прожили, и поэтому Петербург для них был неким таким, знаете, как бы образцом правильного, хорошего города.
0: А там все очень явно, аккуратно, по линеечке.
1: Явно, аккуратно, регулярно, регулярно. Широко, как бы, значит, и, как сказать, стали, как сказать, появилась мысль о том, что надо как вот Москву расширять, так сказать, изменять ее застройку, да, и как раз, видимо, вот это необходимо, а при этом надо понимать, что в Москве жилищный кризис, в Москве кризис перенаселения, в Москве, значит, масса производств, и город вообще, надо сказать, достаточно скученный, и местами для жизни такое, ну, может быть, уже, как сказать, качество жизни, в котором ухудшилось, вот, поэтому... Здесь вот вектор того, что, значит, с одной стороны, власть внезапно понимает, что надо как-то что-то со столицей-то делать, потому что жить негде, как бы, и вообще не презентабельно достаточно, да, а с другой стороны, как бы, ну, это уже была и необходимость. И поэтому, собственно, возникает идея как раз вот этого генплана Москвы 30-х годов, да, который был утвержден в 35-м году, вот. И, ну, понятно, что работать над ним стали раньше. И как раз в рамках работы над генпланом как раз ключевым моментом была планировка центра города, в которой как раз вот этот Китай-город, конечно, должен был активно участвовать, да. И, значит, возникает идея пробивки новых магистралей, главной из которых должна была быть магистраль от площади трех вокзалов, значит, в сторону Воробьёвых гор через центр, и также еще ряд других, значит, улиц, которые должны были эту магистраль как бы пересекать или дублировать. И все они должны были как бы вот... Часть из них, по крайней мере, должна была пробивать Китай-город и...
0: На Китай-городской стене проломляться не впервой, потому что проломных ворот к тому времени там
1: было... Проломных ворот-то было много, но речь шла уже не только о проломных воротах. То есть, как бы, понимаете, прекрасные эскизы вот этого, которые прилагались к генплану, они подразумевали не просто там какие-то проломные там проломы или какое-то там изменение, да, они подразумевали, что мы сейчас раз, и вместо вот этого старого города построим новый, как бы, но идеи как бы идеями, а по факту, конечно же, как бы реализовано это как бы просто по там материально-техническим причинам быть не могло. Вот. Но, как я уже говорил в прошлом нашей беседе, да, московские власти, они как бы для части показа деятельности, они, конечно, вот как раз вот разборки старого жилого фонда и памятников, конечно, для них было как бы, ну, вот таким одним из возможностей показать свою работу. Да, и поэтому как раз вот разборка Китай-городской стены, по крайней мере, там на значительной части ее протяженности, это для меня как бы просто вот один из таких показательных моментов работы Моссовета того времени, да, который как бы надо что-то сделать, надо разобрать. Хорошо, все, разбираем. Вот, стену разобрали, а на ее месте так ничего и не собрали в значительной степени, да, то есть как бы и вся вот эта вот грандиозная планировка, да, которая должна была...
0: Оппозиция сносу стены была?
1: Оппозиция сносу стены была, конечно же, но... Речь уже шла уже о начале 30-х годов, когда часть оппозиционеров, которые могли активно выступать там в конце 20-х, она уже была либо репрессирована, либо, ну, как сказать, либо просто... сами попытки даже как-то бороться. Понимаете, мы вот сейчас говорим вот как раз вообще об оппозиции, да, вот эта оппозиция, которая там могла выступать против каких-то вот там, не знаю, там действий московских властей. Как бы надо понять, что вся эта оппозиция, она жила и работала в рамках вот этой, собственно, советской системы. То есть была определенная процедура по сносу памятника, да, как бы, если процедура выполнялась, то, как бы, там, значит, там Моссовет должен был писать в главнауку, главнаука переключала, значит, это на, значит, соответствующих специалистов, соответствующие специалисты должны были давать заключение, значит, если заключение было отрицательным, значит, Московский совет передавал все это на рассмотрение в ЦИК, уже выше, значит, и в ЦИК уже могло решать в ручном режиме, решать судьбу некоторых некоторых памятников. Поэтому если московские власти, как бы, так сказать, они наталкивались на сопротивление, значит, со стороны специалистов, то вопросы о сносе там, того или иного памятника, который уже имел статус, он передавался выше во ВЦИК. И уже ВЦИК могло решать как бы судьбу того или иного, значит, объекта наследия.
0: Стена.
1: Как стена, да.
0: Кстати, стену-то еще в XIX веке думали однажды снести. Ходили разговоры, когда Третьяковский проезд сделали, когда кусок снесли. Тогда московское купечество задумалось, не разобрать ли ее большую часть.
1: Ну, слушайте, естественно, как бы, надо понимать, что в Москве уже были прецеденты сноса стен. Как бы, ну вот, собственно, современное кольцо, как бы, наше...
0: И бульварное,
1: и садовое.
0: Ну, бульварное,
1: да,
0: в первую очередь,
1: да. Да, это вот, как бы, части, как бы, это места, где находились московские оборонительные укрепления, которые были разобраны.
0: Но стену Белого города мы не видели никогда. Стена Китай-города, ну, по крайней мере, для нашего с вами поколения, это что-то еще недавнее. Может быть, для людей, которые родились в 21 веке, это никак у них не ощущается связи. А вот я, например, ну как, я прекрасно помню людей, которые, да и вы тоже, которые рассказывали про эту стену как про что-то вот само собой разумеющееся в их жизни.
1: Ну, на мой взгляд, слушайте, ну, знаете, как бы, мы, как бы, надо понимать, что мы вот сейчас обсуждаем снос Китай-городской стены, надо понять, что фрагменты стены все-таки сохранились.
0: Да, но мы до этого дойдем сейчас.
1: Фрагменты стены сохранились.
0: И, кстати, у нас небольшой перерыв, буквально через минуту мы вернемся к нашему разговору. Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе. У нас в гостях говорим о московских утратах советского времени архитектурных, об утратах Китай-города в частности. Вернемся.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио «Вера»».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе. Говорим о советских архитектурных утратах в Москве, в частности, в Китай-городе, и непосредственно о Китай-городской стене речь у нас с Анатолием и идет. Да, в итоге стену снесли в 30-е годы, но не полностью.
1: Но не полностью, да, значит, здесь, да, ну, кстати, давайте немножечко поговорим об обстоятельствах сноса. Здесь снос был, ну, если можно его так назвать, он был сделан достаточно процедурно корректно. Да, потому что утраченный памятник, вот тут утраченная часть стены, ее были выделены средства, вот, на которые был произведен обмер этой стены, и так сказать, на протяжении там нескольких месяцев студенты архитектурных вузов и как раз вот реставраторы, они делали обмеры, делали фиксацию, там снимали там кроки, делали потом по ним чертежи.
0: А обмеры фиксации, они делались в какой-то надежде на когда-то?
1: Нет, это делалось только для фиксации памятника, как это как тогда говорили, для будущего научного изучения потомками. То есть, конечно же, никогда никаких разговоров про восстановление не шло. То есть это делалось просто для того, чтобы оставить какие-то данные для науки. Вот. Ну, или для выполнения каких-то реконструкций, в лучшем случае. И здесь был выполнен достаточно большой объем вот этих вот обмерных чертежей. Часть этих материалов, она хранится в собрании нашего музея. И даже мы там какие-то из них показывали на выставке. И что интересно, конечно, когда... Вот я помню реакцию, да, я вводил экскурсию, значит, студентов по этой выставке, и вот я говорю, вот там, значит, стену перед разбором обмеряли, как бы, да, они такие, а зачем ее обмеряли, если ее все равно собирались разобрать, да, то есть как бы у людей немножечко не вяжется, да, вот это вот некое такое вот варварство, и вместе с тем, что как бы вот специалистам дали, так сказать, возможности, и это было абсолютно понятно, чтобы ее, как сказать, измерили, да, но тут надо понимать, что это, как сказать, вот это вот для нас это варварство и такой вот вандализм, да, а тогда, к сожалению, да, как бы, ну, было понятно, что это вот часть развития города, да, это не всем...
0: Физически памятника физически... нет, но он жив в документах. Но
1: он жив в документах, жив в исследованиях, вот как бы можно как-то вот с этим дальше работать, вот. Поэтому о стене мы знаем сейчас, да, ну, как бы, так сказать, материалов достаточно много, и как бы для тех, кто хочет заниматься этой частью истории архитектуры, как бы всегда есть на что опереться. Тем более части стены были все-таки оставлены, вот, в частности, большой фрагмент был оставлен в Зарядье.
0: Вдоль Китай-Городского проезда.
1: Вдоль Китай-Городского проезда, где... где планировали даже какой-то момент делать такой своеобразный такой вот, может быть, архитектурный музей под открытым небом, в который должна была войти часть вот этой стены, а также церковь зачатия Анны, что в углу, которая...
0: Да, Николу Мокрого снесли рядом, да. А ее оставили.
1: Вот.
0: Но еще долгое время сохранялся и тогда, когда в 30-е годы большую часть стены снесли, а, собственно, даже, наверное, и не большую, снесли где-то половину стены, потому что до 50-х годов еще сохранялся фрагмент вдоль Москвы-реки. Там сложная история, переписка со Сталином аж была, но... по поводу этого фрагмента, но он был.
1: Да, но как бы этот фрагмент, он был, потому что, на мой взгляд, потому что просто до него руки не доходили. Вот,
0: и... Он пришел в упадок полнейший после войны, не в связи с войной, а просто...
1: Он пришел в упадок, потому что как бы его перестали поддерживать, и, во-вторых, решалась судьба, собственно, вот этого участка в Зарядье. Потому что, если вы помните, да, как раз вторая половина 30-х годов, середина, как бы, да, это эпоха грандиозных проектов на сооружения, которые должны были занять часть Китай-города. То есть это попытки там, значит, вот эти вот здания, там, построить здание на наркомат тяжелой промышленности сначала как бы на месте торговых рядов, вот, которые должны были, значит, вот эти вот проекты Весниных, да, там, Мега или там Леонидова, вот. Что интересно, правда, во всех этих проектах сохранялся собор Покрова на Рву. То есть, вот, как бы это была некая такая вещь, которую трогать никто не хотел, и как-то вот даже в проектном задании он сохранялся. Значит, потом в конце, значит, 30-х и в начале 40-х начали обсуждать строительство так называемого второго дома СНК в Зарядье, вот на том месте, где потом поставили
0: гостиницу России.
1: Да, гостиницу России, да. И то есть здесь, ну, как бы судьба этой площадки. Площадка была, как сказать, лакомая, и советские ведомства хотели ее занять. Но как бы по ряду причин, в частности, видимо, материально-технических, это было не так просто. То есть фантазировали, но до реальной стройки дело дошло только уже, получается, когда вот, там, в 60-е годы.
0: Но в итоге, что мы имеем сейчас, мы имеем очень неочевидные участки Китай-Городской стены. Например, тот, который за гостиницей «Метрополь», который наиболее хорошо сохранился и примыкает к Третьяковскому проезду, но это тут, и даже башня осталась, но да. Эта часть, которую почти никто никогда не видит, потому что за гостиницей никто не ходит, воссозданный на скорую руку участок до метро «Площадь Революции» с башней, которая вроде стоит на своем месте, но архитектурно не повторяет
1: ее. В которой кафе находится.
0: В которой кафе, да. А до сноса был музей птицеводства. Участок по Китайгородскому проезду в районе Зарядье. И я помню в начале 2000-х разговоры о полном воссоздании стены. В итоге эти разговоры ничем не закончились. Потом где-то к 2010-м был разговор о воссоздании куска стены частично к Москве-реке, туда, где сейчас парк Зарядье. Но не всего протяжения, а вот угловой башни и фрагменты стены чуть-чуть за нее. Ну, вот все эти разговоры, они иногда возникают, но ничем не заканчиваются. Но часть какой-то стены мы видим.
1: Ну, как сказать, вы знаете, как бы вот в предыдущем нашем эфире мы говорили о воссозданиях, да, и, на мой взгляд, конечно же, одно дело воссоздавать как бы там какой-то там отдельный памятник, да, вот, а другое дело все-таки такой крупный...
0: Фортификационный объект.
1: Даже дело не в том, что он фортификационный, а дело в том, что он крупный, и он имеет все-таки такое градостроительное значение, и поэтому как бы его... То есть он имеет значение для планировки всего центра.
0: Ну вот администрация президента...
1: Как бы строить там вдоль всей Старой площади, значит, восстанавливать вот эту вот новодельную, строить новодельную стену, как бы, ну, это ну, просто странно.
0: Но администрация президента поставила вот там, где Шехтелевская гостиница и часть администрации располагается, кованую решетку с воротами. Вот он на месте стены стоит. Вот мы видим, что какая-то ограда появилась.
1: Ну,
0: да?
1: это же кусок
0: стены воссоздать на этом месте.
1: Ну, слушайте, если его воссоздавать один в один, ну, это будет такое... не знаю, на мой взгляд, такой ужасающий новодел.
0: При этом он перестанет быть новоделом через 10 лет.
1: Ну, понимаете, у каждого воссозданного такого объекта должно быть какое-то целевое предназначение. Ну. То есть одно дело, когда мы воссоздаем храм, мы понимаем, что для чего он воссоздается, да, как бы потенциально. То есть, или там какой-то, знать, ну, какой-то вот объект как для последующей музеификации, да, какой-то вот. А другое дело, что мы как бы в такую уже сейчас сформировавшуюся ткань города внедряем крупный новострой без понятных перспектив его какого-то практического использования.
0: Дискуссионная история. Вы сами в прошлой программе говорили, что есть ваши коллеги в музее архитектуры, которые двумя руками ратуют.
1: И не только в музее, как бы, конечно.
0: Нет, но одно дело, я помню, когда про тот же храм Успения на Покровке, о котором, я надеюсь, мы будем завтра говорить, мы говорили, что была целая кампания за его воссоздание, но где-то я читал комментарии экспертов, историков архитектуры, архитекторов, археологов, которые наоборот, выступали против. Ну, там, все приводят или конвенцию ЮНЕСКО соответствующую, которая говорит, что если от памятника сохранилось менее какого-то там процента, то он не должен быть воссоздан. Или говорят о том, что это просто уже новодел, и никто этот новодел грамотно не сделает так, чтобы это был тот самый храм, та самая стена, то самое...
1: Ну, слушайте, вот, понимаете, для меня, как бы вот для моего, на мой взгляд, самым важным является критерий как бы адекватности времени и места и адекватности какого-то использования последующего.
0: Но можно говорить о каких-то возможных воссозданиях части стены?
1: Ну, слушайте,
0: где-то.
1: Нет, смотрите, теоретически ты...
0: Теоретически можно все установить,
1: и теоретическое, и наличие материалов о стене исторических, воссоздать ее возможно. В практическом ключе это вопрос не ко мне, и я здесь могу только высказать свое мнение, что стена, по крайней мере, на всем ее протяжении, она вряд ли ее воссоздание возможно, и вряд ли оно сейчас как-то адекватно.
0: Вот. Давайте поговорим еще об одном важном памятнике Китай-города, который до своего сноса был одной из доминант этой территории, храм Николы Большой Крест.
1: О, замечательный памятник.
0: Тем более, кстати говоря, что мы, когда проходим мимо скверика по Ильинке, где храм стоял, мы понимаем, что мы проходим мимо места, где что-то было, потому что вот это большое, огромное здание было спроектировано с оглядкой на то, что оно обступает храм. Там глухая стена, да, которая явно совершенно предполагала, что тут будет, должно быть какое-то большое строение. Перекличка завершений этого здания и завершений храма. Все это говорит о том, что, тут чего-то явно не хватает. Я сейчас не про воссоздание, а про то, что...
1: Естественно, так или иначе, храм был вписан в существовавшую тогда среду, точнее, среда была вписана в этот храм. Конечно же, да, потому что храм появился гораздо раньше, чем окружавшие его доходные дома жилые. Вот. Надо сказать, что этот храм такой, как его тогда называли, был таким храмом, считал, что это храм купеческий, да, что, собственно, вот этот он имел такую достаточно ярко выраженную вертикальную ориентацию, то есть он был поставлен на достаточно высоком подклете, и как тогда считалось, и, может быть, и до сих пор считают, что это подклет использовался для каких-то торговых функций, купцами, которые, жертвовали деньги на строительство этого храма. Так это или нет, так или иначе, но, тем не менее, этот памятник, он, конечно же, в районе был своеобразной доминантой, благодаря своей высоте и украшенности в том числе.
0: Кстати, мало кто знает, что он даже не был Никольским, он был Успенским по основному
1: пределу. Да, по основному пределу, там было два. Он был Успенским, Но в народе имел такое обиходное название Николы Большой Крест, потому что в нем хранилось внутри, в интерьере, хранилась реплика креста патриарха Никона, который находился, по-моему, на Киеострове.
0: И сейчас находится в оригинале. Да. Нет, не на Киеострове, он в оригинале в церкви Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве.
1: Сейчас.
0: А изначально, да, но был сделан в Москве, перенесен на Киостров, и из Киострова уже, попав в исторический музей, был подготовлен к вывозу за границу, но найден сотрудниками музея Андрея Рублева и возвращен. Сейчас он находится в Крапивниках.
1: Да, да, все так. И собственно, там находилась реплика этого креста, которая была сделана по заказу купеческой семьи. Внутри этой реплики были вмонтированы мощи святых многочисленные, да, и по именно по этому кресту, который хранился в интерьере, как раз храм и получил народное название Никола Большой Крест.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Говорим о московских утратах архитектурных советского времени. Успенский храм на Ильинке, который в народе известен как Никола Большой Крест. Где крест, сам неизвестно?
1: На этот вопрос ответить не могу, надо почитать, но, как я понимаю... Не могу сказать.
0: Я не буду, но обычно
1: при закрытии храмов такие вещи, они все-таки передавались в исторические музеи. Был тогда в 20-е годы, в 30-е сформирован так называемый музейный фонд, откуда потом вещи распространялись, раздавались по разным музеям. по-моему, вот, если я не ошибаюсь, то ли иконостас от этого храма, то ли сам крест, они попали в итоге в Сергиев Посад.
0: По-моему, иконостас из этого храма находится в Лавре.
1: В Лавре,
0: вот, да. Да, а вот крест, про крест сам не знаю. Надо тоже посмотреть.
1: Вот. Собственно, этот храм наряду с другими такими выдающимися памятниками, как бы по своим так вот, стилистическим и каким-то исторической ценности, этот храм очень долго находился в так называемой первой категории охраны, то есть та категория, которая подразумевала ну, как бы, вот, бережный уход за памятником, его адекватное использование и, значит, ну, как бы такую вот полноценную государственную охрану. Значит, к сожалению, значит, когда в Москве начинается вот эта массовая реконструкция, о которой мы говорили, да, конец 20-х, начало 30-х годов, перед вот принятием генерального плана и его потом в рамках, то этот храм, его из списка памятников выводят и так сказать, он, ну, как бы приговаривается к разборке.
0: Хотя его отреставрировали ведь.
1: Ну, его не то что отреставрировали, его просто на протяжении 20-х годов достаточно активно поддерживали. Вот в том числе и тоже на церковные, как бы, на приходские деньги, пока там еще существовал приход. Вот. Значит, и начинается его разбор. Разбор его был достаточно стремительным, насколько мне известно, по источникам. К работам по, собственно, вот это контролю разбора был привлечен в том числе и как раз Петр Ильич Барановский, вот, вместе с его старшим коллегом Дмитрием Петрович Суховым, и вот они как раз контролировали разбор этого храма, и Барановский сумел в этот момент вывести часть предметов архитектурного убранства и, видимо, интерьеров, сумел вывести в Коломенское. Коломенское это было в то время, в конце 20-х, начале 30-х годов, это была такая некая, знаете, база у Барановского, куда он свозил активно вещи из разбираемых московских построек, вот, храмов и не только. Вот, поэтому как бы сейчас коллекция Коломенского, конечно, она обязана ему вот этим вот, ну, как бы, так сказать, обязана ему своим вот этим богатством. Вот, значит, храм был разобран, тоже, как тогда писали, как бы причины-то говорили о том, что вот нужно, значит, освободить проезд, мы будем расширять улицу, мы будем наводить перепланировку, но улицу так и не расширили, потому что здания, которые стояли по этой улице, их так и не, так сказать, с ними так ничего и не произошло, и поэтому общий итог получился такой, что, собственно, памятник разобрали, но на его месте так ничего и не появилось. Как бы на расширение улицы это значительно не повлияло. А нам сейчас, собственно, остается сквер, на котором, как я понимаю, сейчас выделен вот
0: контуром
1: этот
0: сделан,
1: контуром,
0: да.
1: Сделан фундамент. Есть контур фундамента этого памятника. Да?
0: Он, как бы, даже кажется, с высоты, когда есть фотография сверху, не очень большой. И когда идешь, тоже видишь, ну, как бы вот тут. Но мы смотрите фотографии, он был очень высокий. То есть соседняя здание страхового общества, которое сейчас тоже, по-моему, администрация президента занимает, оно явно построено, конечно же, с оглядкой на этот храм и по высотности, и по всему. Все это вот такой комплекс сочетало тоже определенного нового взгляда на архитектурный облик Москвы, но только не советского, а такого предсоветского, скорее.
1: Ну, знаете, взгляды, предсоветского взгляда на архитектурный облик Москвы, его, так, по большому счету, немножечко не существовало какого-то единого, да. Были правила, которые тогда разрабатывались, и архитектурный облик, он зависел от эстетических воззрений, так сказать, того, кто строил здание, вот, и того архитектора, который работал.
0: Еще один памятник, знаете, как для меня это такая явная печальная утрата Китай-города, хотел сказать, Наутилус, Пантелеймоновская часовня, часовня во имя святого великомученика-целителя Пантелеймона, которая сейчас была бы на месте торгового центра, причем когда этот торговый центр строили, мне почему-то казалось, я откуда-то где-то прочитал, что будут воссоздавать часовню. Она была очень красивая, но вместо нее появился торговый центр.
1: Ну, я как бы о воссоздании этой часовни никогда не слышал. Конечно, а архитектура этого торгового центра, она, знаете, как, конечно, такая немножко...
0: Очень спорная.
1: Она очень спорная, но...
0: Мне кажется, тот, кто ее делал, он, ну, какую-то аллюзию на стоявшую часовню...
1: Ну, вот не могу это не подтвердить, никогда опровергнуть. Могу только сказать, что архитектура, конечно, этого торгового центра, она, конечно, с одной стороны спорная, но, с другой стороны, вот есть у нас коллеги молодые, которые, там, не знаю, для которых... Это уже часть облика центра Москвы.
0: Не знаю, я прекрасно помню, как не было, как был пустырь на месте, и я все ходил и думал, она настолько прекрасна, может быть, в моем представлении, она поздняя, она конца 19 века, но она вот настолько совершенна, как по мне, что, конечно,
1: ну, очень слушайте, жаль, что к нельзя. Сожалению, вот надо сказать, что если от Китай-Городской стены и Николы Большой Крест остались фрагменты, собственно, зданий, да,
0: архитектурные элементы, которые были...
1: Остались обмерные чертежи, остались фиксационные, остались фотографии, которые были сняты, то, к сожалению, если памятник был поздний, как, например, вот эта часовня, да, то она не исследовалась перед разборкой. То есть от этого памятника мы не имеем каких-то детальных там исследований, по которым как-то можно сейчас ее облик нормально воссоздать. Вот, потому что для того времени памятники 19 века это считалось...
0: Ну, конца 19-го.
1: Конца, тем более, конца 19-го считалось, что это все позднее, новодел, это как бы, ну, не новодел, а, как сказать, это неинтересно, это историзм, эклектика, как тогда говорили, да, и поэтому как-то вот сохранять память об этом не нужно. Вот. Хотя сейчас, конечно же, вот, ну, как бы... мы бы с удовольствием как-то имели бы хотя бы возможность детальней что-то об этой постройке узнать.
0: Но она еще очень выгодно смотрелась с частью стены Китай-города, в частности, с Владимирскими воротами, возле которых стояла,
1: да.
0: А там еще и Сретенская церковь примыкала. И вот это такой комплекс, который невозможно одно без другого представить, потому что все сломали вместе. Часовню, стену, башню, храм – все это было снесено в один момент. И храм без части стены представить нельзя, потому что он всегда примыкал, и часовню отдельно стоящую.
1: Это вот еще раз к вопросу о каких-то крупных воссозданиях. То есть как бы крупные воссоздания, они всегда тянут за собой как бы вот эту вот некую такую комплексность. Да, понимаете, что все, мы можем воссоздать один памятник и поместить его в среду, но целиком воссоздать среду – это задача, которую, я боюсь, сейчас не под силу, да, потому что город постоянно живет, развивается, и эти изменения, они, или к сожалению, или для кого-то к счастью, они как бы неизбежны.
0: А я все время Дрезден привожу в пример. Вот как же Дрезден, да? Ведь город развивается, живет, но весь исторический центр на протяжении нескольких десятилетий просто воссоздали.
1: Ну, слушайте, можно приводить много примеров. И Варшаву можно
0: привести. Ну, и Варшаву, да, но Дрезден
1: примера.
0: Это просто
1: и
0: вот такой явный.
1: Некоторые там другие памятники, там в той же Польше, например, там Мальборг, где огромный комплекс воссоздали, но, к сожалению, вот, на мой взгляд, я не могу комментировать как-то проект Дрездена, да, но относительно Москвы, к сожалению, центр Москвы – это слишком динамично развивающееся место. То есть, если бы, например, там, не знаю, там, то есть, была какая-то глобальное изменение концепции центра города, да, который перестал быть крупной транспортной артерией, да, потому что у нас, извините, через центр Москвы проходит главная улица практически. Там вот это вот заезд, там, то есть, вот эта вот линия Каменный мост, Маховая, Тверская, как бы, это же просто вот, как бы, одна из важнейших улиц.
0: Конечно, мы живем уже в другой перспективе, но просто каждый раз, когда мы об этом говорим, и ты постоянно там готовясь к программе и параллельно перелистываешь фотографии из прошлого, смотришь, как это было, и находишь знакомые здания, которые сохраняются, и как вот то исчезнувшее вписано в это пространство, знакомое тебе, ты начинаешь немного тосковать. И эта тоска, да, наверное, в какой-то мере беспредметная, поскольку вряд ли это будет воссоздано, да, но каждый раз ты невольно подводишь себя, там, ты, не будем про это говорить, но ты подводишь себя все равно к разговору о том, а вот если бы как бы...
1: Ну, ну слушайте, как бы, понимаете, наша любовь и отношение к памятникам, она не обязана, как, так сказать, существовать только в рамках воссоздания.
0: Ну, безусловно, да, знаете, конечно.
1: Но... Можно исследовать, можно изучать, и не можно, а нужно исследовать и нужно изучать, надо писать об этом, надо собирать материалы кропотливо причем. Поэтому...
0: Тут вот параллель, наверное, в себе надо проводить параллель с археологией. Ты когда там, в ходе археологических раскопок изучаешь то, что изучаешь памятник, ты не представляешь себе, что его можно воссоздать. Ты не воссоздашь курганную группу или ты не воссоздашь селище XI века.
1: Нет.
0: Но ты можешь его изучать. Наверное, со временем выработается и к архитектуре такое же отношение. Ну, то есть у специалистов-то оно, я так понимаю, никуда и не девалось. Но я, как человек, который вот
1: рассказывает... Надо пощупать. Понимаете, вам, видимо, нужно увидеть своими глазами, чтобы вот лучше видеть своими глазами.
0: Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, был у нас в гостях. Говорили и говорим на этой неделе об архитектурных утратах Москвы советского времени. Оставайтесь с нами, со Светлым радио. Всего доброго, доброго вечера. Будьте здоровы.
1: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу тебя, Господи. Вера — свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя в волнении, в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по тебе, когда ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не его видеть, но дела его. Говорили уши мои, мы не слышим его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не его слышать, но о делах его. Ни одному творению не дано слышать или видеть его, но только дела его. Тварь видит и слышит тварь. Только от него рожденная может его слышать. Не может картина видеть художника, не может колокол слышать создателя своего, но дочь льющего колокола слышит отца своего. Око не может видеть его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное — детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное — комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Скупой мельник по мотивам испанской народной сказки.
2: Жил мельник, скупой и жадный. И хотя денег у него было достаточно, семья его жила впроголодь, а мельница обветшала и пестрела заплатками. Старый хозяин и сам ходил в рваной одежде, мечтая когда-нибудь построить много мельниц и стать первым богачом в округе. Целыми днями он смотрел, как жернова растирают зерно в муку, и приговаривал: «Мели, мели живее, пора бы и мне разбогатеть». И вот случилось так, что король, прогуливаясь по полям и рощам, вышел к старой мельнице и услышал сквозь скрип жерновов жалобное бормотание мельника. Король решил осчастливить старика. Вернувшись во дворец, он приказал поварам приготовить большой сладкий пирог, запечь в него 100 золотых монет и отнести угощение в дом мельника. Жена и дети мельника обрадовались подарку и хотели попробовать сладкий пирог, но старик сказал: «Мы не настолько богаты, чтобы лакомиться королевскими пирогами. Надо послать этот пирог куму, чтобы он и впредь молол зерно у меня». Вскоре король опять отправился на дальнюю прогулку. Приблизившись к мельнице, он увидел на ее крыльях все те же заплаты и услышал, как старик приговаривает: «Мели, мели живее, пора бы и мне разбогатеть». «Эй, мельник!» – окликнул король старика. «Разве ты не получил моего подарка и не поправил свои дела?» Мельник упал королю в ноги и поведал, что он отправил пирог куму, который, кстати говоря, после этого стал относиться к нему еще более благосклонно. Узнав о начинке пирога, старик стал рвать на себе волосы и так убиваться, что король его снова пожалел и сказал: «Твоя расчетливость погубит тебя. Ты хотел купить благосклонность кума, а ведь мог бы на эти деньги построить новую мельницу. Не печалься, я даю тебе свое королевское слово. Скоро у тебя будет не одна, а целых 3 мельницы». Вернувшись во дворец, король приказал испечь сладкий пирог вдвое больше первого, запечь в него 200 золотых монет,

0: мельницу.
1: «Спасибо за вашу щедрость, сеньор король», — сказал старик. «Но как же я могу остановить жернова, если каждый их поворот приносит мне прибыль?»
0: «Теперь я и сам вижу, что скряги никакие деньги не принесут счастья», — вздохнул король.
1: «Скупой всегда будет нуждаться».
2: Пересказки.

Свидетели веры. От Уральских гор до Камчатки и от Северного Ледовитого океана до границ с Китаем столь огромной была территория Тобольской метрополии в первой четверти XVIII века. Сибирь в то время наполняли разные народы, которые поклонялись деревянным, медным, золотым и серебряным идолам. В 1700 году для проповеди Евангелия сибирским инородцам император Петр I приказал подыскать во главу метрополии умного и благочестивого человека из числа малороссийских монахов. Выбор пал на Филофея Лещинского, который успел уже немало потрудиться в Киево-Печерской лавре и недавно был назначен настоятелем Свенского монастыря. «Пришед в сибирские страны, — писал митрополит Филофей Петру Великому, — в церквах Божиих обрел великое нестроение». Владыка Филофей, прибыв в Тобольск, первым делом созвал собор всего сибирского духовенства. Он преследовал одну цель – укрепить церковь в Сибири и наладить пасторское служение, которое приходилось вести в исключительно сложных условиях. Священников в Сибири не хватало, а потому часто рукополагали в священный сан крестьян и казаков, людей простых и по большей части неграмотных. Чтобы исправить эту ситуацию, в 1703 году митрополит Филофей создал в Тобольске славяно-латинскую школу для детей духовного звания. На тот момент подобные школы существовали только в Киеве, Москве, Чернигове и Ростове. Учителями в Тобольской приходской школе были образованные киевские монахи. 25 лет святитель Филофей без устали ездил по обширной сибирской епархии, раскинувшейся от Урала до Китая. В 1705 году из Тобольска была снаряжена первая духовная миссия на Камчатку. Так лучи православного просвещения впервые проникли в страну диких камчадалов. А всего 6 лет спустя на Камчатке был основан монастырь и построен храм во имя святителя Николая Чудотворца. Невзирая на подчас жесткое сопротивление языческих племен, святитель Филофей Лещинский снаряжал духовные миссии на Алтай, в Монголию и даже в Северный Китай. Здесь жили потомки плененных русских, жителей дальневосточного города Албазина,

0: разоренного китайцами в 1684 году. Много внимания митрополит Филофей уделял и выпуску книг для распространения христианской культуры на сибирской земле. В 1709 году владыка Филофей передал управление Тобольской епархией преемнику, а сам удалился в Тюменский Свято-Троицкий монастырь. Он принял великий монашеский постриг, схиму, с именем Феодор, желая посвятить остаток жизни исключительно молитве. Однако в 1712 году по просьбе священноначалия Лещинский возобновил миссионерскую деятельность. Он отправился проповедовать православие тунгусским и якутским народностям Березовского края. Проповедь святителя была очень успешной, и он лично крестил несколько племен. В 1715 году Филофей Лещинский по приказу царя вернулся к руководству сибирской епархии. С прежней ревностью занимался он крещением сибирских инородцев, борьбой с раскольниками, строительством храмов, учением молодого поколения, воспитанием своих сибирских священников. Лишь спустя 5 лет он был нехотя отпущен Петром I на покой, но проповедь христианства продолжил до конца своих дней. Просветитель Сибири, митрополит Филофей Лещинский, за годы служения крестил более 40 тысяч человек и основал в Сибири около 300 приходов.
1: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Дорогой Бог, сколько там людей у тебя на небе? Много, наверное. Почему я заболел, Бог? Эти противные лекарства. У меня ведь скоро контрольная по грамматике. Думаю, что сдам. А ты звезды видишь на небе? Папа говорил, что это ты их создал. Здорово, что я дома, а не в больнице, да? Знаешь, но больше всего я хочу, чтобы мама снова смеялась. Я так давно этого не видел.
1: 8-летний Тайлер Доерти тяжело болен. У него рак. Мальчик перенес операцию и химиотерапию. Он понимает, что в любой момент может умереть. Но не унывает, а радуется жизни. Искреннему оптимизму Тайлера многие могли бы позавидовать. Как же это ему удается? Каждый день Тайлер пишет новое письмо Богу. Делится с ним своими мыслями, чувствами, бедами и радостями. Просит позаботиться о своих родных и близких. Запечатывает послание в конверт, наклеивает марку и опускает в почтовый ящик. Вот такой сюжет у кинофильма «Письмо Богу». Фрагмент из него мы только что послушали. Фильм американского режиссера Дэвида Никсона вышел на экраны в 2010 году. Автором сценария стал актер Патрик Даути. В основу фильма легла подлинная история его сына. В прокат фильм вышел под слоганом «Надежда заразительна», и он, пожалуй, как нельзя лучше отражает суть этой картины. Но как же письма Богу, опущенные в самый обычный почтовый ящик, могут достигнуть адресата? Почтальон по имени Брэди МакДэниелс решил, что их нужно отнести в церковь. А вот у священника, с которым он там встретился, оказались на этот счет другие соображения.
2: Знаете, я думаю, Бог не просто так вложил эти письма в ваши руки. И вы должны сохранить их. Нет, я не знаю, что мне с ними делать. Ну, для начала, идите домой и ложитесь спать. А потом... просто слушайте Бога. Бог скажет, что с ними сделать. В конце концов, они же ему написаны.
1: Фильм «Письма Богу» раскрывает важный момент в духовной жизни человека. Чтобы услышать Бога, нужно к Нему обратиться. В любой беде, самой сложной ситуации, не отчаиваться, не замыкаться в себе, а довериться Господу. Конечно, не всегда путь к вере бывает простым. Об этом кинокартина режиссера Дэвида Никсона тоже напоминает. Некоторые герои, например, мать Тайлера и его старший брат Бен, проходят через серьезные сомнения. В картине немало напряженных психологических моментов, но гораздо больше светлых, позитивных, от которых на душе становится тепло и хочется улыбаться. Актер Таннер Магуайр, несмотря на юный возраст, сумел исполнить роль Тайлера трогательно, эмоционально и естественно. А режиссеру Дэвиду Никсону удалось снять жизнеутверждающий фильм, показав, что огонек любви и искренней веры одного человека способен зажечь сердца многих других людей, преобразить их, примирить друг с другом и с самим собой, сделать лучше и добрее. В одном из эпизодов почтальон Брэди признается, что ему очень помогли письма Тайлера Богу.
2: Я знаю, читать чужие письма нехорошо, но это того стоило. Потому что я теперь понял, что в жизни есть много вещей, таких, о которых я не знал. Он подарил мне надежду, что кто-то, так же, как и я, может поверить во что-то, поверить в Бога.
1: Как я уже упоминал, в основу фильма легли реальные события. А эпиграфом к картине стали слова апостола Павла из второго послания Коринфянам: «Вы – письмо Христово, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Некоторые псалмы поражают своей мрачностью. В них, как кажется, нет никакой отрады и надежды, но есть возвещение скорби человеческого бытия. Мы ждем от Библии утешения и поддержки, но как могут утешить и поддержать такие псалмы? Давайте подумаем об этом после того, как послушаем звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 87-й псалом.
2: «Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою».
3: «Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою. Да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня, всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.
2: Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей.
1: Некоторые современные исследователи псалтыри называют только что прозвучавший псалом наиболее безотрадным среди всех прочих псалмов. И он действительно производит такое впечатление. Ведь даже его окончание бесконечно далеко от намека на надежду. Автор, обращаясь к Богу, заканчивает свое слезное излияние такими словами: «Ты удалил от меня друга искреннего, знакомых моих не видно». Не случайно 87-й псалом входит в состав православного богослужения, утренний. Он описывает состояние души человека, пребывающей в кромешной тьме безнадежности и отчаяния, то есть в том состоянии, которое в той или иной степени знакомо каждому и которое нередко охватывает человека перед рассветом, тогда, когда ночь наиболее темна. Что же делать, если душа насытилась бедствиями, а жизнь приблизилась к преисподней? 87-й псалом не дает никакого рецепта. Он отвечает самим фактом своего существования. Даже и в этой ситуации необходимо помнить о Боге и взывать к Нему. Именно в этом и проявляется вера. Тот, для кого Бог не идея и не концепт, а личность, не отвернется от Бога и в ситуации крайнего отчаяния. Точно так же, как мы ни при каких обстоятельствах не отворачиваемся от своих родителей. И неважно, помогают нам родители в сложных жизненных ситуациях или нет. 87-й псалом показывает, что мы должны обращаться к Богу не только с благостными мыслями и веселым сердцем. Мы имеем право открывать Ему самое сокровенное, всю свою боль и отчаяние. И такая молитва вовсе не ущербна, ведь она показывает степень нашей веры, и она будет услышана Богом. Образец предельно честной молитвы нам дал сам Спаситель мира Христос, который обращался к Богу Отцу из глубины отчаяния и ужаса предстоящих страданий. Тогда, во время Гефсиманского моления Христа, ответом ему была тишина. Бог, Отец, молчал. Ученики спали, не было никого, кто хоть как-то пытался бы поддержать Спасителя. Происходило то, что описал 87-й Псалом. А потому многие святые толкователи видят в этом псалме пророчество о крестных страданиях Христовых. Но мы знаем, что было после. Бог не остался безответен. И доказательство тому – светлое Христово воскресение. Мы верим, что воскреснем со Христом. Верим мы и в то, что никакой человек, открывший свою душу Богу в мрачный период жизни, не останется неутешенным, если, конечно, проявит должное терпение и не утратит надежду.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
1: Единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» — это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Мацан, автор и ведущий программ на радио «Вера». Есть такое выражение «любовь умножается делением». Парадоксально и красиво. И тратить ресурс ради ближнего, будь то ресурс эмоциональный или финансовый, значит увеличить количество любви в своем же собственном внутреннем мире. В конце концов, правы были авторы известной песни «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется». Да, песня детская, казалось бы, простая и наивная, но и в Евангелии есть слова «Будьте как дети». И есть своя правда в таком детском, немудрствующем взгляде на мир. Сегодня в нашей поддержке нуждаются 6 городов вещания «Радио Вера». Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль. Нам предстоит оплатить долг за вещание в мае 2026 года в этих городах. Собрать для этого нужно 1 410 000 рублей. Мы приглашаем каждого в меру своих возможностей принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. На «Светлом радио» нет коммерческой рекламы, поэтому даже небольшие регулярные пожертвования позволяют нам лучше планировать работу радиостанции на перспективу. Умножим любовь делением. Искренне ваш, Константин Мацан.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами путешествуем по Подмосковью, по его замечательным городам, усадьбам, монастырям, храмам, посещаем святыни, всемирно известные памятники истории и культуры, и, конечно, открываем забытые или малоисследованные, но, тем не менее, очень интересные заповедные уголки нашей подмосковной земли. Сегодня мы отправляемся в Фаустово. Само Фаустово не так примечательно, как монастырь, который находится на его территории, на территории этого села. Монастырь называется Новосоловецкая Марчуговская пустынь. Я бы даже сказал, что это не совсем самостоятельный монастырь, он много лет приписан к Соловецкому монастырю. Мы в Фаустово едем, если общественным транспортом, то от Казанского вокзала на электричке по прямой до станции Фаустово. Так станция называется, и мы выходим, и по главной улице, если стоять спиной к Москве, идем направо, по улице Третьего Интернационала, которая нас в итоге приведет к старой улице. На старой улице мы поворачиваем направо и подходим к воротам монастыря, куда мы и сегодня направлялись. Сложнее доехать на автомобиле. По Новорязанскому шоссе мы должны доехать до Бронниц. Конечно, я надеюсь, что у всех есть навигаторы, это сильно упрощает путь. Забил Фаустово, приехал в Фаустово. Но если все-таки нет, то от Бронниц надо ехать дальше, налево, по центральной улице, до въезда в поселок Петровское. Тут мы поворачиваем сразу же направо на Школьную улицу, и по ней Школьная перейдет в Центральную, как по главной. Будем ехать очень долго, несколько километров. Она перейдет в Ивановскую улицу, и в населенном пункте Ивановка мы повернем на Т-образном перекрестке направо на улицу Пименовка, которая вскоре тоже станет Центральной. И вот по этой улице Центральной, если мы будем ехать, то мы так или иначе приедем к станции Фаустово, а там все так же по улице Третьего Интернационала до Старой, и от Старой направо до Новосоловецкой Марчуговской пустыни. Не так все просто, но, тем не менее, место-то интересное, поэтому стоит, я думаю, постараться и доехать. А может быть, проще сделать даже на электричке. С Игорем Горьковым, историком и краеведом, мы сегодня приехали в Новосоловецкую Марчуговскую пустынь. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне кажется, действительно, мы не зря потратили время, и оно будет вознаграждено старицей теми замечательными открытиями, которые нас здесь ожидают. Но, во-первых, давайте обратим внимание, что это место связано в своей истории с Соловками. Возникновение этого монастыря относится ко времени правления Алексея Михайловича, когда, вероятнее всего, уже и здесь, в Фаустово, существовало поселение, хотя древняя история Фаустова очень мало исследована. Но как раз в документах 1654 года говорится о том, что Новосоловецкая пустынь была основана в местечке Марчуги. Это примерно 10 километров вниз по течению реки Москвы. А, кстати говоря, обратите внимание, что мы стоим с вами на живописном холме. Само вот это место, где сейчас находится монастырь, называлось Красным холмом. И если пройти чуть дальше, к храму Зосимы Совой, тут надвратный храм, который чуть дальше, за кладбищем, то оттуда открывается замечательная панорама на берега реки Москвы, на пойменные луга. Место одно из самых красивых, я думаю, в этом районе Подмосковья. И, собственно говоря, с тем, что мы с вами стоим на возвышенности, связано перенесение обители в 1655 году из Марчугов сюда, потому что в Марчугах берег более низкий, и во время половодья только что основанную обитель серьезно потопило. Вот Алексей Михайлович распоряжается перенести обитель на Красный холм, и в этом ему оказывает всемирную поддержку патриарх Никон, который, между прочим, являлся пострижником соловецким. И это отчасти приоткрывает нам раннюю историю монастыря, очень, надо сказать, малоизвестного. И потому что даже любители церковной истории, знатоки Подмосковья, Фаустова, знают далеко не все. И в этих храмах, я думаю, мало кто побывал.
1: А почему? Вроде бы не так далеко от Москвы. Вроде бы это не Серебряные пруды, никого не хочу обидеть, но самый дальний район Подмосковья. Туда ездят. Дубна больше 100 километров ездят.
2: Ну, вот как-то так получилось. Я сам для себя открыл Фаусту сравнительно недавно, хотя слышал об этом месте в течение многих лет. Почему, я думаю, в конце нашего разговора будет понятно. Так или иначе, но вот эта обитель, связанная с Соловецким обетом патриарха Никона, с тем, что он когда-то хотел посвятить свою жизнь подвигу на Соловецких островах, но судьбой был потом заброшен в Москву, возведен на патриарший престол, стал ближайшим собиным другом царя Алексея Михайловича. И сама идея создать как бы Новосоловецкую пустынь недалеко от Москвы, она, мне кажется, очень понятной. Именно с точки зрения биографии самого Никона. А дальше история развивалась таким образом, что Соловецкий монастырь возглавил движение против никоновских реформ. И это было не просто моральное сопротивление, вначале это было именно так, но потом начинается знаменитое Соловецкое восстание. И одна из самых интересных и авторитетных обителей Древней Руси бросает вызов московскому государству. Заканчивается это все военной операцией, знаменитым Соловецким сидением. И с 1667 по 1676 год на севере ведутся настоящие боевые действия с попыткой захвата монастырского комплекса. В конце концов, монастырь был хвачен и опустошен. То есть мы понимаем, что Соловки на некоторое время оказались отрезаны от московских властей, как церковных, так и светских. И вот тем более возрастает значение Новосоловецкой пустыни. Это были как бы другие маленькие Соловки прямо под Москвой. И только этим можно объяснить тот архитектурный ансамбль, на который мы с вами сейчас, Алексей, смотрим.
1: Ну, согласитесь. После реставрации такой постсоветской, конечно, не сказать, что это прям очень сильно напоминает такие северные неприступные храмы.
2: Это, конечно, может быть, и не напоминает сами храмы Соловков, хотя здесь есть параллели, о которых я позднее расскажу.
1: Есть, безусловно, там.
2: Но сам масштаб, посмотрите, какие замечательные по качеству строения здесь создаются на средства, которые царь Алексей Михайлович жалует Новосоловецкой пустыне в 70-х годах, а потом, соответственно, его преемники жалуют в уже конце 70-х, начале 80-х годов 17-го столетия. То есть, очевидно, совершенно это неординарное архитектурное начинание, которое, как мы потом увидим с вами внутри, действительно заслуживает с точки зрения истории русской архитектуры, храмовой архитектуры, самого пристального внимания. Но обращу ваше внимание еще на то, что это пустынь. Это действительно была когда-то пустынь, пустынные местности, вот рядом с этим монастырем сейчас много дачных домов стоит, но даже в начале 19 века их было всего лишь несколько десятков. Так что здесь местность была действительно и очень удобная для монастырского проживания, красивый вид, возвышенность над рекой, а с другой стороны она была действительно отчасти где-то пустынной.
1: Ну что ж, Игорь, давайте тогда подробнее познакомимся с некоторыми храмами, ну как с некоторыми, с храмами Новосоловецкой пустыни. Полное название, напомню, Краснохолмская, Новосоловецкая, Мерчуговская пустыня. Мы здесь с краеведом, историком Игорем Горьковым.
2: Я предлагаю для этого, Алексей, подойти к храму преподобного Зосимы Собатия и подняться на гульбище.
0: Поездки по Подмосковью.
2: Храм Зосимы Собатия был построен на грани 17-18 веков.
1: Гульбище уже такая редкая штука для подмосковных храмов.
2: Уже теперь да, но обратите внимание, что и храм с той же начальной Троицы стоит на высоком гульбище, причем на очень высоком для храмов Подмосковья гульбище. Из всех сооружений, которые мы видим, собственно говоря, более-менее современным, как ни странно, является вот эта трехъярусная шатровая колокольня. хотя она и строилась с оглядкой на древнерусское зодчество, но возведена она была только в 1870 году.
1: Ну, видно, да, видно, что чуть позже строили уже более похожие на традиционные русские шатровые колокольни.
2: Когда-то здесь была, видимо, шатровая колокольня, но колокольня – сооружение, которое нуждается в
1: капитальном ремонте. Я подозреваю даже, что первый ярус нынешней колокольни, скорее всего, он похож.
2: Вообще была интересная реставрация, проведена этого места в 70-х годах, и, в общем-то, сейчас, хотя требуется многое доделать, но начало было положено. Действующая церковь Благовещенская сейчас находится под нами, но... Перед тем, как мы с вами туда спустимся, я хотел бы здесь вспомнить нескольких людей, которые стали живыми храмами божьими. Новомученики фаустовские, которые связывают это место с Бутовским полигоном и с другими храмами Москвы и Подмосковья. Дело в том, что здесь на протяжении нескольких веков несли свое служение священники из рода Зверевых. Мы знаем это родословное древо, сохранилось немало документов от этого семейства. И вот в семье Александра Григорьевича Зверева, настоятеля этого храма, надо сказать, что Соловецкая пустынь имела такую интересную административную историю. Она существовала как независимый монастырь, потому что, когда она возникла, Соловки были как бы в опале. Петр I вернул Новосоловецкую пустынь Соловецкому монастырю, а Екатерина II монастырь этот упразднил, сделала приходской церковью. И во время секуляризации здесь, собственно говоря, возникает вот тот населенный пункт, который сейчас называется селом Фаустово. Но во время приходского храма здесь служат священники из рода Зверевых. И вот в семье Александра Григорьевича Зверева старший сын Александр Зверев, закончив Московскую Донскую семинарию, потом является выпускником Московской духовной академии, сам становится преподавателем Вифинской семинарии. И потом он становится в конце жизни настоятелем Московского храма святителя Николая в Звонарях и благочином центрального благочиния города Москвы, и даже духовником заместителя патриаршего местоблюдителя митрополита Сергия Старогородского. А потом... Его крестный путь приводит на Бутовский полигон. Его старшая сестра выходит замуж за Сергея Кедрова, который наследует вот это священническое место, служит в этом месте. Также был арестован в 1937 году. И представьте себе, что они встречаются, эти два человека, шедшие по разным делам, в один день, 16 ноября 1937 года, на Бутовском полигоне. Еще один представитель этой семьи, Иоанн Березкин, женившийся на младшей из дочерей Александра Григорьевича Зверева, священник, который служил в Шереметьевской богадельне, теперешний институт Склифосовского, в замечательном храме, граф Шереметьевых, заканчивает свою жизнь в 1942 году в лагере. Вот вся семья уничтожена. И сам храм закрыт в 1937 году. И сейчас, в наше время, начинается его возрождение. Мне кажется, это замечательно.
1: У нас здесь есть какие-то памятники, да, связанные с людьми?
2: Да, и вот сейчас мы с вами, когда спустились, стоим рядом с колокольней, обратите внимание, чуть поодаль находится дом, сейчас выделяющийся таким свежим сайдингом. Этот дом под сайдингом скрывает ту самую избу, в которой жили представители рода Зверевых. Отец Сергий Зверев, его супруга. Этот дом выкуплен сейчас Новосоловецкой пустыню, которая является сейчас подворьем Соловецкого монастыря. Но, видимо, он уже был в таком состоянии, что его решили вот так вот несколько...
1: Ну, сайдингом у нас сейчас, справедливости ради, любят все закрывать.
2: Да.
1: В хорошем состоянии.
2: Но, тем не менее, это сохранившееся историческое здание, в котором будет действовать воскресная школа.
1: Ну, здесь вообще почти все сохранилось. Спасибо большое, Игорь. Мы побывали с Игорем Горьковым, историком, краеведом. Сегодня в Краснохолмской, Новосоловецкой, Марчуговской пустыне, что Фаустово, на юго-востоке Московской области. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы. Счастливо.
2: Всего доброго.
0: Поездки по Подмосковью.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Багрова после Чурасова. Багрову было очень печально зимою. А после Чурасова должно было показаться матери моей еще печальнее. Расположенная в лощине между горами, с трех сторон окруженная тощей, голой уремой, а с четвертой — голую горою, заваленной сугробами снега, из которых торчали соломенные крыши крестьянских изб, Багрова произвело ужасно тяжелое впечатление на мою мать. Но отец и даже я с радостью его увидели. Отец провел в нем свое детство, я начинал проводить. В самом деле, в сравнении с богатым Чурасовым, похожим на город, это были какие-то зимние юрты кочующего народа. В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью с большими окнами, стояли как-то высоко и весело. Вокруг них и на улице снег казался мелок. Так все было уезжено и укатано. Господский двор вычищен, выметен, и дорога у подъезда усыпана песком. Около двух каменных церквей также все было прибрано. В Багрове же крестьянские дворы так занесло, что каждому надо было выкопать проезд. Господский двор по своей обширности еще более смотрел какой-то пустыней. Сугробы казались еще выше, и по верхушкам их, как по горам, проложены были уединенные тропинки в кухню и людские избы. Все было тихо, глухо, пусто. Строения, утонув в снегу, представлялись низенькими, не похожими на прежних себя. Я сам не могу надивиться, как все это не казалось мне мрачным и грустным. Сурка с товарищами встретил нас на дворе веселым, приветливым лаем. Две девчонки выскочили посмотреть, на кого лают собаки, и опрометью бросились назад в девичью. Тетушка выбежала на крыльцо и очень нам обрадовалась, а бабушка еще больше. Из мутных, бесцветных и как будто потухших глаз ее катились крупные слезы. Она благодарила отца и особенно мать. Целовала у ней руки и сказала, что не ждала нас, зная по письмам, как Прасковья Ивановна полюбила Софью Николаевну и как будет уговаривать остаться, и зная, что Прасковье Ивановне нельзя не уважить. Тут я почувствовал всю цену твердости добродушного моего отца, с которую не могла сладить богатая тетка, отдававшая ему все свое миллионное имение и привыкшая, чтобы каждое ее желание исполнялось. К большому огорчению матери мы нашли целую половину дома холодную. Бог знает, из какой экономии бабушка, не ожидавшая нашего возвращения ранее последнего пути, не приказала топить именно наши комнаты. Делать было нечего, мы все поместились в тетушкиной комнате, а тетушка перешла к бабушке. Через 3 дня порядок восстановился, и мы поселились на прежних наших местах. Обогащенный новыми книгами и новыми впечатлениями, которые сделались явственнее в тишине уединения и ненарушимой свободы, только после чурасовской жизни, вполне оцененные мною, я беспрестанно разговаривал и о том, и о другом со своей матерью и с удовольствием замечал, что я стал старше и умнее, потому что мать и другие говорили, рассуждали со мной уже о том, о чем прежде и говорить не хотели». Жизнь наша потекла правильно и однообразно. Морозы стояли еще сильные, и меня долго не пускали гулять. Даже не пускали сбегать к Пантелею Григорьевичу и Сергеевне. Но отец мой немедленно повидался с своим слепым поверенным, и я с любопытством слушал их разговоры. Отец рассказывал подробно о своей поездке в Лукоянов, о сделках с уездным судом, о подаче просьбы и обещаниях судьи решить дело непременно в нашу пользу. Но Пантелей Григорьевич усмехался и, положа обе руки на свою высокую трость, говорил, что верить судье не следует,
2: что он будет мироволить тутошнему помещику и что без правительствующего сената не обойдется. Что когда придет время, он сочинит просьбу, и тогда понадобится ехать кому-нибудь в Москву и хлопотать там у секретаря и у обер-секретаря, которых он знал еще протоколистами. «Но будьте благонадежны, государь мой Алексей Степанович», — сказал в заключение Пантелей Григорьевич. «Дело наше законное, проиграть его нельзя, а могут только затянуть решение». Отец не мог вдруг поверить, что лукояновский судья его обманет, и сам, улыбаясь, говорил: «Хорошо, Пантелей Григорьевич, посмотрим, как решится дело в уездном суде». Предсказания слепого поверенного оправдались впоследствии с буквальной точностью. Погода становилась мягче. Пришла Масленица. Мы с сестрицей катались в санях и в первый раз в жизни видели, как крестьянские и дворовые мальчики и девочки смело катались с высокой горы от гумна на подмороженных коньках и ледянках. Я чувствовал, что у меня не хватило бы храбрости на такую потеху. Но мне весело было смотреть на шумное веселье катающихся. Многие опрокидывались вверх ногами, другие налетали на них и сами кувыркались. Громкий хохот оглашал окрестные снежные поля и горы, слегка пригреваемые солнечными лучами. У нас с сестрицей была своя, Федором и Евсеичем сделанная горка перед окнами спальной. С нее я не боялся кататься вместе с моей подругой, но вдвоем не так было весело, как в шумном множестве детей, собравшихся с целой деревни, куда нас не пускали. Эта Масленица памятна для меня тем, что к нам приезжали в гости соседи, никогда у нас не бывавшие. Пелагея Ардалионовна Рожнова с сыном Митенькой. Она сама была притолстая и не очень старая женщина. Сын же ее урод по своей толщине, а потому особенно было смешно, что мать называла его Митенькой. Впрочем, гости эти возбудили мое и общее любопытство не одной своей толщиной, а причиной своего посещения. Пелагея Ардалионовна хотела женить своего сына, и они приезжали смотреть невесту, то есть тетушку мою, Татьяну Степановну. Для такого важного события вызвали заранее другую тетушку, Александру Степановну. Моя мама принимала в этом деле живое участие и очень желала, чтобы Татьяна Степановна вышла замуж. Прежде горячее всех желала этого бабушка. Но в настоящую минуту она так опустилась, что уже не было у нее горячих желаний. Вот как происходило это посещение. В назначенный день, часов в 10 утра, все в доме было готово для приема гостей. Комнаты выметены, вымыты и особенно прибраны. Деревенские лакеи, ходившие кое в чем, приодеты и приглажены. А также и вся девичья. Тетушка разряжена в лучшее свое платье. Даже бабушку одели в шелковый шушун и юбку и повязали шелковым платком вместо белой и грязной какой-то тряпицы, которую она повязывала сверх волосника и которую едва ли переменяла со смерти дедушки. Одним словом, дом принял по возможности нарядный вид, как будто в большой праздник». Только мать и мы остались в обыкновенном своем платье. Наконец раздался крик: «Едут! Едут!» Бабушку поспешно перевели под руки в гостиную, потому что она уже плохо ходила. Отец, мать и тетка также отправились туда. А мы с сестрицей и даже с братцем, разумеется, с дядькой, нянькой, кормилицей, и со всею девичьей заняли окна в тетушкиной и бабушкиной горницах, чтобы видеть, как подъедут гости и как станут вылезать из повозок. Тут в самом деле было чего посмотреть. Сначала подъехала кожаная кибитка, из которой не без труда вытащили двое дюжих рожновских лакеев свою толстую барыню и взвели на крыльцо, где она и остановилась. Потом подъехали необыкновенной величины розвальни, в которых глубоко сидело что-то похожее на небольшую калмыцкую кибитку или копну сена. Тут уже двух лакеев было недостаточно. К ним присоединился наш Федор, тетушкин приданный Николай, а также Мазан и Тонайчонок. Соединенными

0: «Ах, это мавлюдка!» Но Евсеич зажал мне рот, едва удерживаясь от смеха. В дверях залы встретил гостей мой отец. После многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он провел их в гостиную. Все окружающие нас удивлялись дородству жениха, а Евсеич сказал:
1: «Эк, буря! Посытнее будет мавлюдки!»
0: Повел нас в наши комнаты. Слова «жених», «невеста», «сватанье» и «свадьба» были мне давно известны и давно объяснены матерью настолько, насколько я мог и должен был понимать их, так сказать, внешний смысл. Прилагая тогда мои понятия к настоящему случаю, я говорил Параше и Евсеичу: «Как же, тетеньке, выйти замуж за рожного? Жена должна помогать мужу, она такая сухонькая, а он такой толстый, она его не поднимет, если он упадет». Параша, смеясь, отвечала мне вопросом: «Да зачем же ему падать?» Но у меня было готово неопровержимое доказательство. Я возразил, что сам видел, как один раз отец упал, а маменька его подняла и ему помогла встать. Впоследствии, когда мои слова сделались известны всем тетушкам, они заставляли меня повторять их всегда без матери и так хохотали, что приводили меня в совершенное изумление. Когда нас с сестрицей позвали обедать, все сидели уже за столом. Слава богу, мы только поклонились гостям, а то я боялся, что они будут нас обнимать и как-нибудь задушат. Целый обед я не спускал глаз с жениха. Он так ел, что страшно было смотреть. Я заметил, что у всех невольно обращались глаза на его тарелку. Маменька его тоже кушала исправно, но успевала говорить и хвалить своего сынка. По ее словам, он был самый смирный и добрый человек, который и мухи не обидит. В то же время прекрасный хозяин, сам ездит в поле, все разумеет и за всем смотрит. И что одна у него есть утеха — борзые собачки. Она жаловалась только на его слабое здоровье и говорила, что так бережет его, что спать кладет у себя в опочивальне. Она прибавила с какими-то гримасами на лице, что Митенька будет совсем здоров, когда женится, и что, если Бог даст ему судьбу, то небесчастна будет его половина. Произнося последние слова, она бросала выразительные взгляды на тетушку Татьяну Степановну, которая краснела и потупляла глаза и лицо в тарелку. После обеда, за которым жених, видно, чересчур покушал, он тотчас начал дремать. Мать извиняла его привычкой отдыхать после обеда, но, видя, что он того и гляди повалится и захрапит, велела заложить лошадей и, рассыпаясь в разных извинениях, намеках и любезностях, увезла своего слабого здоровьем Митеньку. Когда уехали гости, много было шуток и смеху, и тетушка объявила, что ни за что на свете не пойдет за такого урода и увольня, чему я был рад. Жениху дали знать стороною о нерасположении невесты, и дальнейшего формального сватовства не было.
2: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Первая весна в деревне. В середине Великого Поста, именно на Середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне, как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала

0: Сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд. Разольется полая вода, пойдет вверх, по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами, как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам, как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи. Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу. Потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные, томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокрить и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тем не менее, следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения. Из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок. С другой — часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли. Из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу. Из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался, как победа. С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца Евсеича из Девичьей и Лакейской.
1: Пруд посинел и надулся, ездить по нем опасно.
0: Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колеса. Молоть уж нельзя. Пора спускать воду. Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел. Скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться. В кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей и щи пролил. Мостки снесло. Вода залила людскую баню. Вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще. Скворцы и жаворонки тоже прилетели, и вот стала появляться настоящая птица. Дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд. Видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников. Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла, немедленно спустили пруд и без меня. Погода была слишком дурна, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит, без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть. И с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад прямо над Бугуруслановым. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером Грачевой рощи. Все берега Полоев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю. Одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу.
2: «Шилохвостя! Шилохвостя-то сколько!» — говорил торопливый Евсеич. «Эки стаи! А Кряковна-то, батюшки, видимо-невидимо!»
0: «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы заливаются, только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно туча! Веретенников-то сколько! А трухтанов-то! Я уже и не видывал таких стай. Я слушал, смотрел, и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило. Только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение». И все это понятно вполне только одним охотникам. Я и в ребячестве был уже в душе охотник. И потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие. Я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старый сокольник, и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей. Это был кряковный селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным. Говорю, привык в том смысле, что уже не приходил от них выступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам. Даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся». Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу. Щук, езей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился. Получил насморк и кашель, и к великому моему горю должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самую скучную тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках. А как я очень волновался рассказом Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой. К тому же мать почти не отходила от меня, она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая хоть на минуту к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопивший огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает, от чего на меня напала.
1: Это расстроивало сон моей матери,
0: которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная и дородная женщина. Помолилась Богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных». Села у печки, подгорюнилась одной рукой и начала говорить, немного нараспев: «В неким царстве, в неким государстве». Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долей обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас, но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной о маленьком цветочке, и сказывание сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжении дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть о маленьком цветочке. С этих пор до самого моего выздоровления, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору, В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там, в храме Божием, светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла. Они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями. Вода хватала выше колесных ступиц. И мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Это чего испугается?» И дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандали, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашении. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шамаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножичком, выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес, милый друг Сереженька». Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христова воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен. Перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях в полголоса, читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и стал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я изо всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета, она обняла меня и, похристосовавшись, заранее приготовленным яичком ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал. Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресению». Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце. И хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне казалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал!» Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою.
1: Отец с тетушками воротился еще до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол. Мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушка и отец. Мать постничала одну страстную неделю, да она уже и пила чай со сливками. А мы с сестрицей только последние 3 дня. Но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи. А питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу. Мы перехристосовались со всеми. Каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по 2 красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо более того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «А отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал, едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания пасхой и куличом приказали подавать обед. А мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было 2 какими-то пешеходами, которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В 1 минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека Василия Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдово. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми. Дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуске и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевести на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий, как его обыкновенно звали, распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, а другой направо, подвигались вперед. Голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие. Шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупается, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать. А другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растабарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь, что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее! Правее! Сюда! Туда! Не туда!» и прочие. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед.
0: Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а, может быть, и сочли одобрительным знаком несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина. Точно все старались вслушаться, что они говорят. Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду. Молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый болтуненок исчез под водою. Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый болтуненок оступился и попал в канаву. Все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх. Канавка была узенькой, сейчас можно было попасть на берег. Но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал! Утонул!» Женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать, что такое случилось. Евсей же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушка знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый болтуненок пропал, утонул, то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу, и что теперь, хоть и найдут утопленника, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть», — прибавила Параша, «на ребят и на хворую жену старого мельника». А уж ему так на роду написано. Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают. Знал, что все умрут. Знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами. Очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня в другой комнате того же дома. Но смерть мельника, болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление. И утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине. О кораблекрушениях я много читал. На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное, неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ – не нашли болтуненка. Давно уже прошло обычное время для обеда, которое бывает ранее в день разговения. Наконец, накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника-болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно. И как только встали из-за стола, отец опять ушел.
1: До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрити и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого болтаненка «Нашел!» заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротой воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом. Все сбегали посмотреть утопленника, и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло. Улеглось мое воспаленное воображение. Я сладко заснул.
3: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сельмы Лагерлёв «В Назарете» из сборника «Легенды о Христе». Читает Нонна Троиновская.
1: Как-то раз, когда Иисусу было всего 5 лет, он сидел на крылечке мастерской своего отца в Назарете, и из комка мягкой глины, которую дал ему гончар, живший на другой стороне улицы, лепил птиц. Он был очень счастлив. Все дети в округе говорили ему, что гончар — человек суровый, что его нельзя тронуть ни нежными взглядами, ни сладкими речами, поэтому он никогда не решался просить у него чего-нибудь. Но вот Иисус сам не знал, как это случилось. Он только стоял на ступеньках своего крыльца и внимательно смотрел на работавшего соседа. И гончар вышел вдруг из своей мастерской и дал ему огромный кусок глины. На приступочке соседнего дома сидел Иуда — рыжий и безобразный мальчик с лицом в синяках. Его одежда висела клочьями из-за постоянных драк с уличными мальчишками. В эту минуту он сидел совсем спокойно и никого не задирал, а так же, как Иисус, работал над кусочком глины. Эту глину он не сам достал. Он и на глаза не посмел бы показаться гончару, потому что частенько бросал камнями в его хрупкий товар. Если бы Иуда попросил у гончара глины, тот прогнал бы его от себя палкой. Это Иисус поделился с ним своим запасом. Дети лепили своих птичек и ставили их перед собой в кружок. Птички имели обычный вид. Вместо ног – большой круглый комочек, коротенькие хвостики, полное отсутствие шейки и едва заметные крылышки. Но все-таки работа двух друзей очень отличалась. Птицы Иуды были так плохо сделаны, что не могли стоять и беспрестанно опрокидывались, и как он ни старался, его маленькие жесткие пальчики не могли сделать их чистенькими и красивыми. По временам он посматривал украдкой на Иисуса, чтобы понять, как ему удается сделать своих птичек такими гладкими и ровными, как дубовые листья в лесах Фавора. Каждый раз, когда Иисус заканчивал еще одну птичку, он чувствовал себя все счастливее и счастливее. Каждая новая птичка казалась ему прекрасней других, и он оглядывал их с гордостью и любовью. Они будут товарищами его игр, его маленькими братьями и сестрами, будут спать в его постельке, проводить с ним время, петь ему песенки, когда мать будет уходить из дома. Никогда уже теперь он не будет чувствовать себя одиноким. Мимо мальчиков прошел рослый водонос, сгибаясь под тяжелым мехом, и следом за ним проехал верхом на осле торговец с зеленью, окруженный пустыми корзинами. Водонос положил руку на светло-кудрую головку Иисуса и стал его расспрашивать об его птичках. И Иисус рассказал ему, что у каждой из них есть свое имя и что они умеют петь. Все его птички прилетели к нему из чужих стран и рассказывают ему вещи, о которых знают только они да он. И так интересно говорил Иисус, что и водонос, и зеленщик забыли о своих делах и долго слушали его, не двигаясь с места. Когда они, наконец, собрались уходить, Иисус показал на Иуду. «Посмотрите, каких хорошеньких птичек сделал Иуда!» — сказал он. Тогда зеленщик придержал своего осла и добродушно спросил Иуду, есть ли у каждой из его птичек свое имя и умеют ли они петь. Но Иуда упрямо молчал, не отрывая глаз от работы, и зеленщик сердито отбросил ногой одну из его птичек и поехал дальше. Так прошел день. Солнце так низко опустилось, что его лучи проходили теперь сквозь украшенные римским орлом низкие городские ворота в конце улицы. Кроваво-красные лучи заходящего солнца, скользя по узкой улице, окрашивали в яркий пурпур все вокруг. Посуда горшечника, доска, скрипевшая под пилою плотника, и белое покрывало, обрамлявшее лицо Марии, все стало огненно-багровым. Но всего прекрасней сверкали лучи солнца в двух маленьких лужицах между большими неровными каменными плитами мостовой. И вдруг Иисус окунул ручку в ту лужицу, которая была к нему ближе, и ему пришла мысль окрасить своих серых птичек этим ярким солнечным сиянием, придававшим такой красивый цвет воде, стенам домов, всему, что его окружало. Солнечные лучи радостно дали себя поймать, и когда Иисус провел рукой по маленьким глиняным птичкам, они покрыли их алмазным блеском. Иуда время от времени поглядывал на Иисуса, чтобы посмотреть, много ли еще он сделал птичек и красивее ли они, чем у него. Он вскрикнул от восхищения, когда увидел, как Иисус раскрашивает своих глиняных птиц солнечным светом, играющим в лужицах на мостовой. Иуда тоже окунул руку в светящуюся воду и тоже хотел поймать солнечный луч. Но луч не дался ему. Он ускользал из его пальцев. И как ни старался Иуда, лучи убегали от него, и ни одной капли краски не мог достать мальчик для своих птичек. «Постой, Иуда!» — сказал Иисус. «Я сейчас помогу раскрасить твоих птичек!» «Нет!» — сказал Иуда. «Не трогай их! Они хороши и так!» Он встал, закусив губы и нахмурив лоб. И вдруг он стал с такой яростью топтать своих птичек, и одну за другой превратил он их в маленькие комки глины. Уничтожив всех своих птиц, Иуда подошел к Иисусу, который сидел, лаская своих птичек, сверкавших как драгоценные камни. С минуту рассматривал их Иуда, потом поднял ногу и раздавил одну из них. Когда он увидел, что маленькая птичка превратилась в комок глины, его охватила радость. Он начал хохотать и снова поднял ногу, чтобы раздавить еще одну. «Иуда!» — воскликнул Иисус. «Что ты делаешь? Ты разве не знаешь, что эти птички живые и что они поют?» Но Иуда продолжал хохотать и топтать его птичек. У Иисуса не хватило бы сил удержать его. Он стал искать глазами мать. Она была недалеко, но прежде чем она могла подойти, Иуда успел бы уничтожить всех его птиц. Слезы выступили на глазах Иисуса. Иуда уже растоптал 4 его птичек. Оставалось только 3. Иисусу было горько, что птицы лежали так и не пытались спастись. Он захлопал в ладоши, чтобы спугнуть их, и крикнул: «Улетайте! Улетайте!» И 3 оставшиеся птички замахали своими маленькими крылышками и, робко вспорхнув, взлетели на край крыши, где были уже в безопасности. Когда Иуда увидел, что птички по приказу Иисуса расправили крылья и полетели, он зарыдал. Он рвал на себе волосы, как старые люди, которых ему приходилось видеть в великом горе и сокрушении, и бросился к ногам Иисуса. Он валялся в пыли пред Иисусом, целовал его ножки и просил, чтобы Иисус растоптал его, как он, Иуда, растоптал его глиняных птичек. Ибо Иуда любил Иисуса, восхищался им, боготворил и ненавидел его в одно и то же время. Но Мария, все время следившая за игрой детей, встала, подняла Иуду с земли, посадила к себе на колени и приласкала его. «Бедный ребенок», — сказала она ему, — «ты не понимаешь, что дерзнул на то, на что не может дерзнуть ни одно из живых существ. Никогда больше не делай этого, если не хочешь стать несчастнейшим из людей. Горе человеку, который хотел бы сравняться с тем, кому солнечный свет служит красками и кто может в мертвую глину вдохнуть дыхание жизни».
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Сельмы Лагерлёв «В Назарете» из сборника «Легенды о Христе». Читала Нонна Троиновская.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды, и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, Тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: вера. Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20-е годы 20 века. Москва. Главным детским праздником было Рождество, которое начиналось для нас накануне, в сочельник, 6 января. Всегда у нас была большая елка до потолка. Я помню, как ее приносили в дом, подпиливали и ставили в табуретку. Из кухни бралась табуретка, переворачивалась сиденьем к низу, и за ее ножки толстыми веревками привязывалась елка. Я даже помню еще старые елочные базары на Долгоруковской. Дровяной такой склад, где продавался уголь в рогожках, потому что все тогда еще ставили самовары. И там же, под Новый год, продавались елки. В начале 20-х годов у многих наших знакомых они были, но потом, в конце 20-х, елка уже была советской властью запрещена, закрыта, и у большинства кончилась, а у нас продолжалась всю жизнь. Не было года, чтобы мы не поставили. Хотя продажа была строго запрещена, все-таки можно было из-под полы купить небольшую елочку где-нибудь. А у нас, к тому же, был папин ученик и друг Андрей Александрович Губер, который, кстати, после войны стал главным хранителем музея имени Пушкина. И вот этот Андрей Александрович привозил к нам в Брюсовский небольшую елочку в чемодане, потому что в мешке уже нельзя было. За это штрафовали и отбирали.
0: Голоса

Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю, у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Дионисий Крюков.
1: Для чего ходить в храм? Почему нельзя дома помолиться? Как часто, к сожалению, я слышу эти вопросы от верующих в Бога людей? Хочу поделиться с вами словами преподобного Иосифа Волоцкого о домашней молитве и церковной службе. «Если же кто-нибудь говорит, что он может и дома помолиться, ты прельщаешься, о человек. Помолиться дома возможно, но помолиться так, как в церкви, где множество отцов, где единодушно воссылается к Богу пение, где единомыслие и согласие, и союз любви, невозможно. В это время, о возлюбленный, не только люди вопиют трепетным глазом, но и ангелы припадают к Владыке, и архангелы молятся».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. 1881 год. Я занималась русской словесностью с учителем Лебедевым и очень любила его уроки. Когда я ему жаловалась на отсутствие памяти, он предложил мне для ее развития заучивать куски из прозы Гоголя, Пушкина и стихи поэтов, которые мне нравились. Вообще он обращался со мной, когда мне было 14-15 лет, как со взрослой. Предлагал, советовал, никогда ничего не требовал, не задавал уроков. Когда он поправлял ошибки, а я делала их множество в моих изложениях и сочинениях, сокрушался больше, чем я. Он выказывал мне такое доверие, предоставлял такую свободу, что мне было стыдно обманывать его. Со временем уроки литературы у Лебедева делались все интереснее. Они состояли в том, что Лебедев приносил мне из своей библиотеки тех русских авторов, которых я должна была систематически изучать. И я читала классиков. На уроке мы разбирали какой-нибудь роман или поэму, я рассказывала вкратце содержание прочитанной вещи и о своем впечатлении от нее. При этом Лебедев своими вопросами незаметно наводил меня на разные заключения и обобщения и затем вносил поправки в виде деликатных вопросов. «Не кажется ли вам, что тут хорошо было бы прибавить? Или, может быть, лучше выразить вашу мысль таким образом? Или я делаю такой вывод из ваших слов, если я вас верно понял?» И так далее. Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В один из июльских вечеров 1905 года несколько молодых рабочих Серпуховской бумагопредельной фабрики направились за город, на опушку березового леса. Возглавлял молодежь помощник директора завода, англичанин Эдвард Чарнок. Чарнок бережно держал в руках кожаный шарообразный предмет. Множество любопытных мальчишек сбежалось поглядеть на непривычный шар, да и их родители тоже понемногу собирались вокруг. На опушке имелось большое ровное поле для игр, танцев и хороводов. Чарнок остановился рядом с ним и сказал, указывая на кожаный шар: «Это футбольный мяч. У нас в Англии в футбол играют давно, а в России только начали, в Москве и Санкт-Петербурге. Я научу вас играть в эту увлекательную игру». Так началась история футбола в Серпухове. Вскоре хозяин фабрики Николай Коншин обустроил для своих рабочих настоящий футбольный стадион. Коншины традиционно заботились о своих рабочих, предоставляли им бесплатное медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, бесплатное профессиональное и среднее образование, ясли и сады для их детей, спортивные общества и художественные коллективы при фабриках. Текстильное дело купцов Коншиных начиналось в далеком 1682 году с почетного гражданина Серпухова Василия Григорьевича Коншина. Именно он основал полотняно-льняную мануфактуру в Серпухове. С каждым поколением текстильное дело Коншиных развивалось, росло по своим масштабам. Своего апогея и мировой известности коншинский текстиль достиг при Николае Николаевиче Коншине в конце XIX века. Текстильный комбинат «Товарищество мануфактур Коншина в Серпухове» входил в первую тройку крупнейших текстильных предприятий России. Продукция фабрик Коншина неоднократно отмечалась наградами на многих всероссийских и международных выставках. Большая заслуга Николая Коншина в том, что он был одним из пионеров освоения присоединенных к России среднеазиатских территорий. Прежде отечественная текстильная промышленность полностью зависела от американского и индийского хлопка. В 1870 году Коншин завел собственную плантацию высокосортного хлопчатника, а также хлопкоочистительные и прессовальные заводы в Туркмении. В канун Первой мировой войны уже около половины хлопка поступало на российские предприятия из Средней Азии. Николай Николаевич всегда лично следил за бытовыми условиями своих рабочих. При фабриках были выстроены и содержались за счет хозяина несколько корпусов бесплатных общежитий для одиноких рабочих, 350 отдельных домов с земельными участками для рабочих с семьями, больница, ясли на 25 детей, двухклассное училище на 500 учащихся и ремесленная школа на 60 человек. Функционировали театр, библиотека, баня, прачечная и чайная на 1000 мест. На территории фабрики открыли богадельни для бывших сотрудников предприятия. Был выделен особый капитал для улучшения быта рабочих и служащих, который в 1913 году составил более 400 тысяч рублей. Во время Первой мировой войны всем членам семьи, мобилизованного на фронт рабочего, выдавалось ежемесячное денежное пособие. Существенную лепту Коншин внес в строительство городской больницы города Серпухова. Она, кстати, работает до сих пор. Николай Николаевич принимал участие в восстановлении древней Успенской церкви и строительстве большого храма в честь всех святых по проекту известного архитектора Клейна. Также он немало жертвовал на Высоцкий монастырь, где была построена усыпальница семьи Коншиных. В Серпухове до сих пор не забыли добрых и милосердных купцов Коншиных. В 2013 году по инициативе настоятеля Высоцкого монастыря отреставрировали их семейную усыпальницу и церковь всех святых, построенную на средства Николая Николаевича.

Радио «Вера». Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или Его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о Его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
1: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

Радио Вера. Нина Павлова. Убедительная просьба. Читает Ирина Алферова.

водила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинарист. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 20 век. Москва. Вместо истории в нашей школе, впрочем, как и во всех школах тогда, преподавали обществоведение. Мы проходили революционное движение, которое начиналось с Великой Французской революции. О том, что были Египет, Греция, Рим, в школе нам не рассказывали. Родители взяли старые гимназические, дореволюционные еще учебники и давали нам для домашнего чтения. Вообще, в советских школах, особенно в первые послереволюционные годы, все делалось наоборот. Лишь бы не похоже на то, как было при царе. Раз у царя классы, значит, здесь группы. И вместо классных воспитателей – групповоды. Отметок на зло царю вообще никаких не ставили. И только в конце четверти при всех объявляли – успевает, не успевает. Начались бесконечные эксперименты. А году в 29-м кто-то додумался, что детям вполне хватит семилетки. Мы выпускались 14-летними. Нас никуда в этом возрасте не принимали. Окончив весной семилетку, мы понимали, что придется год-два ждать, чтобы поступить хотя бы в техникум. Но с осени снова решили открыть восьмые классы. Причем никто не знал, что нас ждет. Я помню, когда мы в 9-м занимались математикой, преподаватель говорил: «Знаете, я вам дам программу сразу за 2 года. На всякий случай, если вас выпустят раньше времени. А там видно будет». Так мы и учились.
0: Голоса

зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон,

0: Часть речи.
1: Александр Дворкин. Отрывок из книги «Секта ведения». Только широко распространяемая правдивая информация о тоталитарных сектах может затормозить их победное шествие по российским просторам и сократить число жертв религиозного тоталитаризма, которое сегодня, увы, измеряется сотнями тысяч. А для этого такой информацией должны владеть пастыри, учителя, катехизаторы.
2: Катехизатор – человек, который осуществляет катехизацию, то есть в переводе с греческого языка – поучение, наставление в христианской вере. В Древней Церкви подобное наставление, называемое в ту пору оглашением, преподавали тем, кто готовился принять таинство крещения. В настоящее время не только стоящие на пороге крещения, но зачастую и уже крещенные люди не обладают суммой знаний и настроем души, который подобает члену христианской церкви, и нуждаются в катехизации. По своей сути, катехизация является оглашением в иной исторической ситуации. Призвание катехизатора состоит в том, чтобы помочь человеку встретиться с Богом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Часто слышу от молодых, что они хотят найти свое призвание. Но что для них значит призвание? Это прежде всего самовыражение и самоутверждение, поиск своего места в мире. У них ассоциируется с тем, что им приятно, и с тем, чем им хотелось бы заниматься. Но призвание – это не то, чего мы сами хотим, не то, что приносит нам удовольствие, а то, к чему нас призывает Бог. Хочу поделиться с вами рассуждениями Симеона Нового Богослова. «Нельзя жать нивы лопатою, не плотничать серпом, не строить ножом, не копать пилою, но каждым орудием приспособительно нужно пользоваться для каждого дела. И Бог сотворил нас, чтобы каждый верный совершал в жизни свои дела. Одних Он поставил учить, других учиться, иным дал пророчествовать, других показал предстоятелями. Все это духовные дарования, но назовем и иные дарования Творца. Одного Он сотворил крепким по телу, иного с лучшим голосом, чем другие. И вообще, каждому из людей Он даровал по достоинству свой дар и преимущество. Поэтому каждый пригоден не к тому ремеслу, какого сам Он желает, но для какого Он создан.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Однажды на заседании Северокавказского коммерческого банка в Армавире, небольшом кавказском селении Кубанской губернии, начался оживленный спор между акционерами. Один из должников банка предлагал заложить в погашении долга свое имущество – мельницу и конный завод. Но некоторые акционеры отказывались принять залог без подробной экспертной оценки. Другие же считали, что можно обойтись без экспертизы залога. Спор разгорался. Молчал только один человек – владелец банка Александр Асланович Тарасов. Вдруг он встал, поднял руку, привлекая всеобщее внимание. Все замолкли. Тарасов спросил, сколько просит должник ему погасить? 10 миллионов золотом, ответили ему. Я выкупаю его долги и вношу за это собственные деньги. А потом он свое имущество выкупит у меня обратно. Если мы не будем друг другу помогать, то кто тогда нам поможет? История купеческой семьи Тарасовых началась на заре 19 века. В Армавир переселился черкесский армянин Аслан Торос, записавшись в официальных документах Асланом Тарасовым. В 1839 году Аслан открыл в Армавире лавку, где торговал мануфактурными товарами. Приезжавшие и местные торговцы охотно покупали у Аслана товар, потому что он торговал честно. Вскоре Аслана Тарасова избрали армавирским почетным судьей, как справедливого и неподкупного человека. Армавирцы были уверены, Тарасов-старший решит каждое дело по закону, а богатство и влиятельность судящихся для него не имеют никакого значения. После смерти Тарасова-старшего торговое дело продолжили 5 его сыновей – Иван, Михаил, Лазарь, Гавриил, Александр. Они значительно расширили сферу деятельности отца. К началу 20 века торговая фирма купцов Тарасовых входила в число крупнейших на Северном Кавказе России, обладая множеством магазинов в Екатеринодаре, современный Краснодар, Ставрополе, Симферополе и Астрахани. Наличие крупного капитала не мешало купцам живо отзываться на нужды своих соотечественников. Армавирцы знали, к кому можно обратиться, если сгорит дом или стрясется другая беда. Купцы всегда откликались на просьбы своих земляков, помогали нуждающимся деньгами, вещами, продуктами. Несколько армянских семей, потерявших кормильцев, получали от Тарасовых ежемесячную помощь. В 1889 году Александр Асланович Тарасов был избран председателем армавирского филиала Армянского благотворительного общества на Кавказе. Вскоре Александра Аслановича назначили еще и директором Армавирского отделения попечительского комитета о тюрьмах. Тарасовы помогали нуждающимся не только в родном городе Армавире. На средства Александра и его братьев, Николая и Гавриила, был выстроен Екатеринодарский приют для беспризорных, учреждены несколько стипендий для учащихся Екатеринодарской мужской гимназии. В 1913-м Гавриил и Николай Тарасовы пожертвовали каменный двухэтажный дом церковно-приходскому попечительству Армянской Успенской церкви в Екатеринодаре. Внука Александра Тарасова, Льва Аслановича Тарасова, родившегося в 1911 году, родители увезли после революции во Францию. Там Лев Тарасов стал известен как талантливый писатель под псевдонимом Анри Труайя. Всю жизнь Труайя сохранял тесную связь с русской культурой. Благодаря ему Европа узнала о мастерах российской словесности. Его перу принадлежат биографии Достоевского, Толстого, Лермонтова, Пушкина, Чехова, Тургенева. Анри не забывал о милосердных традициях своей семьи, немало помогал армянскому благотворительному фонду в Париже. Но особенно важным было для него, чтобы его самое дорогое достояние ценнейший архив, вернулся в Россию, на родину его предков. В 2009 году Мишель, дочь Анри Труая, Льва Аслановича Тарасова, выполнила завещание отца и пожертвовала Российскому государственному архиву литературы и искусства, библиотеку и часть рукописного архива писателя.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из речи митрополита Санкт-Петербургского Антония Ватковского. 1901 год. Санкт-Петербург. Размышляя о вступлении нашем в новый, 20 век по Рождестве Христовом, новостью своею обозначающей постоянное течение времени, смену дней и годов и человеческих поколений, мы невольно мыслью своею останавливаемся на сочетании в жизни и истории начал временного и вечного, изменяемого и неизменного. Движение веков и поколений, могущество и честь, слава и богатство человеческие — суть явления изменчивые. Они приходят и уходят, а Бог и Его воля, Его уставы и повеления неизменны. Они пребывают вовеки. Времена идут и сменяются, а Богом установленные основы церковного строя и жизни остаются неизменными. В этом неизменном начале Божиих глаголов и повелений и заключается высший разум жизни, без которого она была бы бессмысленна и ничтожна.
1: Голос.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно. Как дай вам Бог, любимой быть другим. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дом сопровождаемого проживания в селе Давыдово Ярославской области – одно из мест, где молодые люди с ментальными особенностями учатся жить обычной жизнью. В центре ребята готовят еду, работают, посещают местный храм, помогают друг другу и становятся более самостоятельными. 8 лет назад сюда приехала и Аля из Москвы. На тот момент девушка была довольно замкнута, могла вести себя агрессивно. У Али расстройство аутистического спектра. Мама девушки понимала, что когда ее не станет, дочь поместят в психоневрологический интернат. Но переезд Али в дом сопровождаемого проживания в Давыдово изменил поведение девушки. Аля научилась общаться, увлеклась вокалом и полюбила готовить. Таким переменам способствовала Валентина, Алин тьютор. Человек, который находится рядом, поддерживает и учит девушку простым, но важным вещам. В доме сопровождаемого проживания в Давыдово у каждого свои обязанности. Аля, к примеру, выносит мусор и помогает доставлять молоко с местной фермы. Другие подопечные тоже заняты уборкой, приготовлением еды, рукоделием. Ребята активно включены в жизнь села. Вместе с местными жителями они отмечают праздники, участвуют в субботниках. В доме ко всем подопечным индивидуальный подход. Это возможно благодаря круглосуточным помощникам. Они учат подопечных центра справляться со сложностями и получать новые навыки. Чтобы тьюторы продолжили заботиться об Але и других жителях дома в Давыдово, поддержим проект на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Ты, подливающий святого елея своего в звезды и пожары безумные, притворяющий в кадила славе небесной, пролей святого елея своего и в мою душу, и притвори пожар страстей моих в кадила небесам. Ты, неслышно ходящий по лугам цветущим и окропляющий цветы благодатью своею, чтобы покрыла она кровь земли красотою Божией, окропи благодатью и луг моей души, чтобы не могли сказать о ней: «Смотрите, как пропиталась она кровью земною», но чтобы сказали: «Посмотрите, как украшена красотою Божией». Ты во всякий прах жизнь вдыхающий, вдохни жизнь в прах плоти моей, чтобы жил я, прославляя дела твои. Ты, укрощающий огонь и ветер, и бесов, обращающий в рабов Всевышнего, укроти гордость мою и сотвори из меня раба Всевышнему. Ты, милующий зверей лесных, и меня помилуй, озверевшего в незнании. Тебе, всякое семя жизни оплодотворяющему, во всякой утробе обитающему, тебе, в каждом яйце птичьем сотворяющему новое чудо жизни, приношу молитву свою. Оплодотвори во мне невидимое семя добра и не оставляй его, пока не возрастет оно. Души всесильный, пещеры разбойничьи присутствием своим сотворяешь ты прибежищем небу, грозную вселенную в храм Божий. Услышь молитву мою, сойди в меня и из пригоршни праха сотвори то, что ты знаешь и умеешь.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку. Постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали, будто курлыканье. Глянули в небо. А там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита Московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1837 год. Москва. «Если вас любят, благодарите Бога за имеющих любовь и за то, что Он дает вам утешение видеть сие. Бойтесь только думать, что вы заслужили сие. В чадах Божиих любит любовь Божия, а она любит и недостойных по снисхождению и человеколюбию. Посему не может человек сказать: «Видно, я достоин, если меня любит». Нет, милость Божия — то, что тебя любят добрые души. Питайся их добротою и любовью, и взаимно служи им любовью.

грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В Царство Небесное, в мир утешения, путь мне прямой укажи. Юлия Жадовская.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий приехал в маленький греческий поселок Милеси на берегу Эгейского моря. Здесь под его руководством должен был вырасти новый монастырь. Отца Порфирия назначили руководить его постройкой. Участок для строительства выбрали превосходный, в тихом месте, рядом с густым тенистым лесом. Воодушевленный и радостный, монах едва не бросился тут же собственными руками класть кирпичи для фундамента. Но сначала нужно было получить от властей официальное разрешение на строительство. Из муниципалитета, куда отец Порфирий пошел, чтобы уточнить формальности, он вышел расстроенный. Оказалось, что такое разрешение стоит очень дорого – целых 100 драхм. При составлении сметы на строительство подобный расход монах как-то не предусмотрел. Теперь же достать такую сумму было неоткуда. Ситуация казалась безнадежной. В маленькую строительную времянку, служившую отцу Порфирию кельей, он возвращался удрученным. И даже не сразу заметил сидящую неподалеку прямо на земле молодую женщину. Она плакала. «Видно, ей хуже, чем мне», — подумал отец Порфирий, подошел к женщине и участливо спросил. «Что стряслось, дочка?» Женщина подняла на монаха заплаканные глаза. «Мой сын смертельно болен», — с трудом проговорила она. «Врачи сказали, нет никакой надежды». Отец Порфирий помог женщине подняться, усадил на скамейку и сам присел рядом. «Надежда есть всегда, ибо есть Господь. Давай помолимся Ему от всего сердца», — сказал монах. После молитвы женщина немного успокоилась, поблагодарила отца Порфирия и ушла. А монах вернулся к раздумьям о том, где раздобыть необходимые 100 драхм. Однажды утром, выходя из своего вагончика, отец Порфирий заметил на крыльце конверт. Распечатав его, он не поверил своим глазам. Внутри был чек на 100 драхм и маленькая записка. «Мой сын исцелился. Господь по вашим молитвам спас его». Это была благодарность от женщины, с которой монах беседовал неделю назад. «Благодарю, Господи!» Прижав к сердцу конверт, произнес отец Порфирий. «Ты сотворил чудо и про меня не забыл». Есть Бог. И там, где, казалось бы, нет надежды, Он посылает нечто такое, чего ты совсем не ждешь, говорил афонский старец Порфирий Ковсоколевит. Лишь бы только мы ему верили и его любили. Он же всех нас любит и заботится о нас.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: О необходимости соблюдать посты нам указывает Евангелие на примере Спасителя, постившегося 40 дней в пустыне. Также и на вопрос учеников об исцелении бесноватого отрока Иисус ответил, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. «Пришел пост, мать целомудрия. А какое же было время до того дня? Время блуда. Душа блудила со всем, что не попадало приятного на глаза. И с лицами, и с вещами, а полнее с греховными страстями. Всякий имеет свою страсть, которой угождает. Пора конец положить. Узнай каждый свою долиду, страсть, связывающую тебя и предающую злым врагам. И покинь ее, и дано будет тебе больше, чем Самсону. Не волосы только отрастут, благие помышления, и не сила только возвратится, крепость воли. Не только глаза откроются, ум станет зрячим, и увидишь Господа, и себя, и что вокруг тебя в надлежащем свете. Сейчас время благоприятное, сейчас день спасения».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы иеросхимонаха Алексея Засимовского с духовной дочерью Еленой Мажаровой. 20-е годы 20 века. Владимирская губерния. Монастырь Смоленская Засимова пустынь. Страх Божий. Вот что потеряли люди. Потому и скорбят, что думают, будто они сами, своими силами, могут чему-нибудь помочь. Нет, люди готовы умереть духовно, чем поступиться своим самолюбием, своей благородной, как они называют, гордостью. Гордость изгнала из рая пригордого денницу, потерявшего из-за нее свое небесное величие. Думают люди, что вот-вот они достигнут счастья и благополучия здесь, на земле, благодаря своим личным трудам. Удивляются и печалятся, если выходит наоборот, забывая, что сам человек ничего не может сделать, если Всевышний не изъявит на то своей воли. Волос человека не падает с головы без воли Божией. Неужели же ты думаешь, что что-либо в жизни целых народов происходит без воли Творца? Нам, правда, часто кажется, что происходит что-то нецелесообразное, что-то прямо несогласное с божественными законами. Да ведь не знаем мы, что из этого произойдет. Не знаем мы, что, быть может, Христос и решил очистить всех, помни всех, благодаря этим нечеловеческим как бы страданиям. Христос есть предвечная любовь. Любовь же не коли же отпадает. И Христос с небесного своего престола ни на минуту своим взором не покидает грешной земли. Он все видит, все допускает. А вот почему он допускает, нам, грешным, знать не полезно.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Сомерстаун, район на окраине Лондона, просыпался в густом осеннем утреннем тумане. Лавочники, негромко переговариваясь, раскладывали на прилавках свой нехитрый товар. Дворники сонно шаркали метлами по мокрой мостовой. Одним из них был мальчик-подросток в изношенных до дыр ботинках и вытертом на локтях старом пальто с чужого плеча. Мальчика звали Генри Крофт. Круглый сирота, еще совсем недавно он жил в детском приюте для нищих, а теперь подметал улицы за крошечную плату и возможность обитать в подвале одного из домов в Сомерстаун. Генри нравилась его работа. Нравились уличные торговцы, которые наряжались в яркие необычные одежды, чтобы привлечь внимание к своему товару и выручить побольше денег. Лишнего эти люди себе не оставляли, и все, что жаловали им щедрые покупатели сверхстоимости товара за их экстравагантный вид, делили между нуждающимися коллегами. Такая взаимовыручка искренне восхищала Генри Крофта. «Вот если бы и я как-нибудь мог помочь нашим приютским ребятам», – частенько думал он, размахивая метлой. Однажды днем Генри сидел на берегу Темзы неподалеку от порта и задумчиво смотрел на подернутую легкой рябью прозрачную речную гладь. Вдруг мальчик заметил в воде небольшой деревянный ящик. Длинной палкой Генри подогнал его к берегу и сбил крышку. Внутри оказались перламутровые пуговицы. Обрадованный, Генри набил пуговицами карманы до отказа и пошел к себе в подвал. Дома он высыпал богатство на деревянный топчан и стал думать, что же теперь с ним делать. И вдруг его осенило. Ну, конечно, как же он сразу не догадался? На следующее утро Генри Крофт вышел на улицу без метлы, зато в пальто сплошь расшитым перламутром. В утреннем свете его наряд переливался всеми цветами радуги. Прохожие не могли отвести взгляд от сияющего в буквальном смысле этого слова Генри. А он с поклоном просил их пожертвовать немного на помощь сиротам. И люди щедро одаривали его деньгами. Скоро Генри собрал достаточно средств, чтобы поддерживать своих приютских друзей. Лондонцы прозвали его «жемчужным королем». С тех пор Генри в своем перламутровом наряде появлялся везде, где только шла речь о помощи людям. На благотворительных ярмарках, акциях по сбору средств для бедняков и больных. Вскоре у него появились последователи. Теперь уже не один Крофт, а целый отряд жемчужных королей и королев ходил по городу, собирая деньги для приютов, больниц, госпиталей, богадельен и церковных школ. За свою жизнь Генри Крофт собрал более 5000 фунтов стерлингов. По нынешним меркам это примерно 500 000 рублей. И все эти деньги потратил на благотворительность. Скончался он в 1930 году в возрасте 68 лет в работном доме для бедняков без гроша в кармане. Были такие люди, кто, глядя на Генри, посмеивался над ним, называя чудаком, а другие вспоминали старинную притчу о том, как в один монастырь, спустившись с небес, пришла пречистая дева с младенцем Христом на руках. Монахи по очереди приветствовали ее, читали хвалебные стихи, цитировали Библию. И был среди них скромный, не блиставший умом и дарованиями монах. Все, что он умел, это жонглировать. Братья не желали допускать его к Богоматери, боясь, что он опозорит их обитель. Но бедняга всем сердцем хотел посвятить святой деве свое единственное умение. Он вышел вперед, достал из кармана несколько апельсинов и стал жонглировать ими перед Девой Марией. и Христос на руках у Пречистой Матери улыбнулся, а Богородица, склонившись, дала подержать жонглёру своего сына. Подобно герою этой притчи, Генри Крофт отдал на служение людям все, и, видимо, Бог принял его дар. Сегодня у Генри есть тысячи последователей по всей Англии, которые продолжают его дела милосердия.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Праздник Крещения Господня – один из самых древних в церковном календаре. Он возник в эпоху, когда церковь боролась с учениями, искажающими смысл служения Иисуса Христа. Сторонники неправославного учения полагали, что Христос не был Богом, а являлся всего лишь человеком. Спаситель якобы почти не отличался от пророков Ветхого Завета, и призван на свое служение он был в момент крещения в реке Иордан от рук Иоанна Предтечи. Православная церковь решила опровергнуть подобное мнение, и вот по какой причине. Любое искажение веры ведет за собой искажение духовной жизни отдельно взятого христианина. Человек утрачивает ориентиры верного пути, который должен привести его в Царство Божие. Ведь если ты неправильно веришь в Бога, как ты к Нему сможешь прийти? Православное учение о служении Христа и Его личности Церковь изложила в богослужебных песнопениях, чтобы люди, приходя в храм, слышали и понимали: Христос не просто человек, а Бога-человек, и Его крещение в реке Иордан имеет особый смысл. Но значение этого события иное, нежели думают еретики. О событии крещения Христова рассказывает нам тропарь, одно из главных песнопений праздничной службы. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Имени автора тропаря праздника Крещения Господня мы не знаем, но можно предположить, что его написал Роман Сладкопевец, один из самых известных церковных поэтов древности. Послушаем церковнославянский текст тропаря. «Во Иордане крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, родителев Боглас, свидетельствовавши Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубини, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Божий, мир просвещей, слава Тебе». В русском переводе текст выглядит так. «При крещении Твоем в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице, ибо голос родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубицы подтверждал Его слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава Тебе». Тропарь Крещения говорит об основном элементе христианской веры – учении о Боге Троице. Православная Церковь исповедует Бога Отца, Сына и Святого Духа, но не трех богов, а единого Бога Троицу. Понять это учение полностью нельзя, но оно основано на откровении Бога о себе самом. И часть этого откровения – событие Крещения, когда Троица явила себя людям.
1: Тропарь Крещения – во время праздничного богослужения исполняется неоднократно. Поется он, например, и при великом освящении воды. Священник с молитвой окунает крест в воду, а хор поет тропарь. Этим действием церковь показывает, что вода освящается не человеческим действием, а благодатью Бога Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Давайте послушаем тропарь крещения в исполнении детско-юношеского хора имени преподобного Иоанна Дамаскина.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Элеонора Андреевская. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Учусь любить. Люцей 102-й годок зимой исполнился бы. Никто на хуторе не мог сравняться с ней ни мудростью, ни рассуждением здравым. Так до конца пути Бог миловал, одарил ясным умом и зрением. Помню ее тихий, спокойный нрав. Как любила она притаиться у окошка, занавеску отодвинет и читает вполголоса, иногда подолгу. Отрывая взгляд от книги, задумается о чем-то своем. Было мне в ту пору мало лет, и думалось, что же еще возможно из книги узнать, чему научиться. Сама-то я тогда только в учебниках ответы искала, да по спискам рекомендуемой на летние каникулы литературы. «Бабушка, ты так много читаешь? Неужели все учишься?» Однажды решила спросить я Люцею. «Учусь, детонька, учусь самой главной науке – любить».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Среди шума суетного и хулы человеческой возносится молитва моя к Тебе, Царю мой и Царство мое. Молитва моя ладан, что непрерывно кадит в душе моей и возносит к Тебе, преклоняя Тебя к ней. Преклонись же, Царю мой, чтобы я мог шепнуть Тебе самую сокровенную тайну, самую тайную молитву, самое молитвенное желание свое. Ты цель всех молитв моих, всех исканий моих. От Тебя не ищу ничего, только самого Тебя. Чего мог бы я желать от Тебя, и не разделило бы оно меня с Тобой? Стать господином нескольких звезд? Но разве с Тобой не буду я владеть всеми звездами? Быть первым среди людей? Как же посрамлен я буду, когда Ты на трапезе своей оставишь мне последнее место, чтобы славили меня миллионы уст человеческих. Как ужаснет меня словословие их, когда все уста эти наполнятся землей, чтобы окружали меня все сокровища мира. Как унижен я буду, когда переживут меня сокровища и будут сиять по-прежнему, а мои глаза наполнятся мраком. Чтобы не разлучал Ты меня с друзьями, о, разлучи меня с ними, Господи! Разлучи скорее, ибо они самая нерушимая стена между Тобой и мной. Зачем нам молиться, говорят мне соседи, если не слышит Бог молитв наших? Отвечаю им: ваша молитва не молитва, а торг. Вы просите, чтобы Он дал вам не Бога, а дьявола. Потому мудрость небесная не понимает языка молитв ваших. Зачем нам молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам старицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
2: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам, нет. Ты принимаешь меня таким, какой я есть. И потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Куприяновой, духовной дочери протоиерея Сергия Мичева. 20-е годы 20 века. Москва. Храм святителя Николая в Клёниках. Мичевская община. Помню, меня как-то укорили и посмеялись за то, что я сказала: «Я хочу быть святой». Но тогда это было так просто, так логично, и в этом не было гордости. Не прославления и чудес хотела я тогда. Мне казалось, что человек, работающий над своей душой, ощущает нечто подобное ваятелю, создавшему прекрасное произведение искусства. И думалось мне, почему же эта форма красоты, красота поведения, отношение к людям, чистоты мысли, добрых чувств не увлекает людей? Прочтя как-то мой дневник, отец Сергий Мичев написал мне: «Радуюсь за вас всей душой. Из разговорного христианства вы, хотя и с величайшим трудом, хотя и чуть-чуть еще, но определенно переходите к христианскому деланию». Это был первый этап, по которому повел меня отец Сергий. Деятельная работа над собой в тесном соприкосновении с людьми, в служении им.
0: Голоса

Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск, возжженный чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Аполлон Майков.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в Египет в монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай. Здесь, в атмосфере места, где библейский пророк Моисей получил от Бога скрижали с 10 заповедями, отец Паисий хотел пожить немного в тишине и уединении. Однако вскоре тишина была нарушена. Раз в неделю, по пятницам, в монастырь стал приходить хаджа, мусульманский проповедник. Он поднимался на минарет, построенный здесь в 7 веке захватчиками во время арабо-турецкого завоевания, и начинал оттуда что-то громогласно провозглашать. Монахи, с одной стороны, были возмущены таким бесцеремонным поведением хаджи, а с другой не могли приказать ему больше не приходить в монастырь. Подумав, они нашли выход. По пятницам монастырские ворота стали запирать на замок. Отцу Паисию такая идея не очень понравилась. Ведь кроме хаджи в этот день в монастырь мог прийти кто-нибудь еще. Да и хаджа, догадавшись, что запертые ворота – прием против него, мог разозлиться и причинить монастырю какие-нибудь неприятности. Каждый день отец Паисий с усердием молил Бога о благополучном разрешении этой ситуации. Отец Паисий оказался прав. Хитрый хаджа однажды решил заглянуть в монастырь в четверг. Нашел ворота гостеприимно открытыми и сразу все понял. С громким криком он вбежал во двор. «Ах, вот как! Запираете дверь перед моим носом! Но я вам покажу!» – вопил он. «Дверь от верблюдов запирают», – мягко сказал ему стоявший рядом отец Паисий. «В пятницу бедуины ведут тут караван, и верблюды часто забредают в монастырь». Эти простые слова успокоили хаджу. Он ушел, а в следующую пятницу в свое обычное время не явился. Не было его и через неделю, и через две. Потом монахи случайно узнали, что хаджа и вовсе уехал из Египта. Необходимо много внимания, благоразумия и рассуждения, чтобы добро делалось по-доброму и приносило пользу, говорил афонский старец Паисий Святогорец. Потому что иначе вместо пользы оно будет только злить другого. Мы хотим действовать по-мирски тогда, когда есть все средства для того, чтобы улаживать сложности по-духовному. А нужно молиться и дать Богу возможность нам помочь.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Для многих людей в наше время странно звучит утверждение, что нужно молиться за тех людей, которые нанесли нам обиду, оскорбили или унизили нас. Но именно любви к врагам учит нас Христос, а вслед за Ним и святые отцы. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского. «Если случится скорбь от людей, благодушно претерпевать ее подобает, и за оскорбивших молиться, как и прежде сказано было, твердо зная, что не без Божия промысла это с нами случается, и все на пользу посылает нам Бог и для спасения душ наших. Пусть в настоящее время и не кажется нам это полезным, но после откроется, что полезно так, как Бог устрояет, а не как мы хотим».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева родителям. 1843 год. Канун Пасхи. Город Санкт-Петербург. «Не могу выразить, любезнейшие папенька и маменька, как мне досадно и грустно не быть рядом с вами в эти дни. Впервые за долгие годы я нахожусь в России в этот праздник, который всякий раз заставлял меня остро переживать нашу разлуку, и вот опять, как сказано, я проведу его в одиночестве. Мне грустно не только из-за невозможности увидеться, но я не могу не испытывать своей вины в этом. Так просто было устроить все по-другому. Чем больше я смотрю, тем больше меня угнетает моя собственная небрежность. Вы знаете, не так ли, что я вернулся на службу. На днях я принял присягу. Мне вернут ключ камергера и, наверное, повысят в чине. Граф Несельрода исполнен благожелательства. На днях он спросил меня, что я полагаю делать в ближайшее время. Я ответил, что у меня единственное желание — провести лето вместе с вами. Мы живем в ожидании весны, которая никак не приходит. Я хочу, чтобы дети в Святое Воскресенье пошли к причастию в домовую церковь графини Шереметьевой. Что касается до меня, я решил отложить причастие до Москвы. Я буду говеть летом вместе с вами. Здесь же, при любом устройстве дел, мое существование таково, что я не смогу этого сделать, как хотелось бы. Еще раз, любезнейшие папенька и маменька, поздравляю вас всех от души с наступающим праздником и от души жалею, что мы проведем его розно. Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В сентябре, в канун Рождества Пресвятой Богородицы, к Глинской пустыне, монастырю в Глуховском уезде Сумской губернии, со всей округи съезжались паломники. В эти дни обитель отмечала престольный праздник. Торжественные богослужения, крестные ходы и праздничные трапезы продолжались здесь в течение нескольких дней. В этот раз, входя в монастырские ворота, паломники изумленно оглядывались по сторонам. Им казалось, будто в обители явно что-то поменялось. Вот, например, это красивое, длинное, двухэтажное каменное здание. 2 года назад его тут точно не было. «А, новым братским корпусом интересуетесь?» – встречал гостей монастырский эконом, монах, ответственный за хозяйство. «Да, есть на что полюбоваться», – с улыбкой добавил он. «Умеет строить наш теперешний настоятель, отец Иоанникий. А вы, я вижу, с дороги, уставшие. Так милости просим в нашу гостиницу для богомольцев». И эконом указал рукой на большой добротный деревянный дом. Она тоже трудами батюшки Иоанникия устроена. Отец Иоанникий, а в 1874 году просто молодой человек по имени Иван Гамолка, пришел в Глинскую пустынь, когда ему исполнилось 23. Отец его был офицером, Ивану тоже прочили военную карьеру. Но мальчика с юных лет влекло к молитвенному уединению. Видя, что к военной стезе Иван равнодушен, отец не стал настаивать на своем. Ваня окончил обычное уездное училище, а потом попросил у родителей благословения на поступление в монастырь. Сразу после пострига отца Иоанникия избрали монастырским письмоводителем. Много лет он трудился на этом месте, пока в 1888 году, после кончины настоятеля монастыря, не был поставлен управлять Глинской пустынью. Новый настоятель сразу же взялся за благоустройство обители. Построил упомянутый братский корпус с кельями и большую бесплатную гостиницу для паломников – странноприимницу. Отремонтировал и расширил монастырские храмы. А еще устроил в пустыне больницу, причем не только для монахов и насельников, но и для всех, нуждающихся в лечении, но не имеющих возможности обратиться в платную клинику – крестьян из близлежащих сел, бедных паломников. При больнице была и аптека, где все прописанные врачом медикаменты больные могли получить бесплатно. Случится ли у кого из крестьян пожар? Останется ли кто без кормилицы коровы или лошади? Обитель помогала строительными материалами, выделяла денежное пособие. По особому распоряжению отца Иоанникия нуждавшимся крестьянам выдавали зерно и муку из монастырских запасов. Часть принадлежавшего монастырю леса настоятель отдал крестьянам под вырубку, чтобы зимой у них было чем топить. В 1890 году отец Иоанникий открыл в Глинской пустыне дом трудолюбия для сирот и бедных крестьянских детей. Здесь их обучали грамоте и ремеслам. При этом жили, питались и одевались воспитанники дома трудолюбия на всем протяжении своего в нем пребывания за счет обители. Первоначально отец Иоанникий определил начинанию довольно скромные масштабы. Планировалось, что в доме трудолюбия будут обучаться и постоянно проживать 15 человек. Но уже через несколько лет эта цифра увеличилась более чем в 10 раз. На трапезы для народа, которые по распоряжению отца Иоанникия устраивались в престольный праздник, сходились бедняки со всего уезда, и каждого здесь принимали как дорогого гостя. Так было до тех пор, пока в 1912 году распоряжением синода отца Иоанникия не удалили из монастыря. По клеветническому доносу местного помещика-богатея, позарившегося на плодородные монастырские поля, но получившего от настоятеля категорический отказ. Братья и крестьяне провожали его со слезами на глазах. Но само время, пусть даже без малого через век, расставило все по местам. В 2008-м отец Иоанникий Глинский был причислен церковью к лику святых.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

Радио «Вера». Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна. Как женщина, стыдлива и нежна. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, теза именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Ольги из Луганской Народной Республики трое детей. Старшие, 7-летний Миша и 6-летняя Арина, больше 2 лет провели в приюте. Причиной стало отсутствие нормальных условий для жизни. Ольга с детьми жила в старом полуразрушенном доме, который достался ей от матери, но не была там зарегистрирована. Из-за проблем с пропиской женщине не удалось вовремя получить российский паспорт, устроиться на официальную работу и оформить детские пособия. Семья оказалась за чертой бедности, а на восстановление документов через суд у Ольги не было ресурсов. Все это время женщина делала попытки вернуть сына и дочь домой. Подрабатывала сиделкой, регулярно навещала детей в интернате. Выход появился, когда Ольга встретила своего нынешнего супруга. Михаил помог ей восстановить паспорт, а после этого вернуть детей в их уже общий дом. Сегодня семья Ольги и Михаила живет скромно. Они ведут небольшое хозяйство, вредных привычек не имеют. В прошлом году у пары родился младший сын. Вопрос с регистрацией Ольги пока не решен. Оформление документов на дом в соответствии с российским законодательством требует времени. А это значит, что пособие и материнский капитал получить она не может, как и устроить младшего ребенка в детский сад. Чтобы наладить жизнь и больше никогда не разлучаться с детьми, семье нужна поддержка. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Он объявил сбор на покупку детской мебели, гуманитарную помощь и юридическое сопровождение для Ольги и Михаила. Поддержать их можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути – тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается, молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Душа пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий.